0: Pure Кайф.
1: Музыка для всех. Только хиты.
2: Гармоника, сып моя частая, пей утро.
1: Только твоя музыка.
3: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
1: Музыка, которая вокруг на радио, которая...

не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

Новая музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда...

0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: СВХ плюс.
1: Ты

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: СВХ плюс.

0: Одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.
1: Радио. СВХ плюс.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

которая слушает тебя. СВХ Плюс. Радио, которое тебя

0: Все, танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВК+.

0: Весна, к которой прислушиваешься.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
3: На часах 00.
2: СВХ плюс.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Празднуем 35 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
2: Каждое путешествие начинается с уверенности. Выберите свой Volvo, готовый к новым приключениям. Прямо сейчас XC40 от 39 490, XC60 от 53 490 и XC90 от 63 490 евро. Дополнительная информация на Scanstas 33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение действительно пока автомобили на складе.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. Jūnijam. Vairāk Swedbank LV.
4: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гунара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
5: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.

Şebnemsin. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленый.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Да.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smilti skaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maxima.
5: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Registrs.iaui.gov.lv.
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Биг Банк платит своим клиентам?
8: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: твоя музыка.
1: Лететь по белому свету, став одним движением ветра. Лететь куда-то вдаль.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ+.

0: Слушай радио. Заряжайся весной.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе. СВХ плюс.

Солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мой.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный. Днем по стране от 14 до 19 градусов тепла. В Лепе и Венспилсе до плюс 14. В Даугавпилсе и Резекне плюс 16, плюс 18. Такая же температура в Риге. Здесь облачно. Временами во второй половине дня ожидается дождь.

0: Литвы и Эстонии с главой Еврокомиссии для обсуждения ситуации с безопасностью в Балтийском регионе. Сегодня и завтра в латвийском приграничье над Даугавпилсом и в крае будут проходить полеты авиации союзных сил.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня кандидат в премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс из партии Апвенотес Саракс собирается официально обнародовать информацию о составе своего будущего правительства, о том, кто какие посты в нем займет. В СМИ все это уже опубликовано с пометкой «неофициально». Итак, партия Апвенотес Саракс, помимо поста премьера, получает еще три министерства – финансов, юстиции и регионального развития. Их возглавят, соответственно, Марис Кучинскис, Эдвард Смилтонс и Эдгар Ставерс. Явно Венуты бы оставит за собой МИД и Минздрав. Ими, видимо, продолжат руководить Байба Бража и Хасам Абумери. Кроме того, представители партии Эвики Силини возглавят Министерство обороны. Его, вероятно, доверят полковнику национальных вооруженных сил Райвису Мелнису, которого уже выдвигала Силиня, подчеркивая его тесную работу с Украиной. Также Яуна Венутеба получает Министерство сообщения, которым до этого руководила партия Прогрессиве. Теперь это министерство, видимо, возглавит нынешний глава МВД в техническом правительстве Силини Рихардс Козловскис. Национальное объединение Висулатвия ТБ ЛННК тоже сможет назначить четырех своих министров. Уже известно, что Янис Домброва займет пост главы МВД, Наурис Пунтулис – министр культуры, Илза Индриксона сделают министром образования и науки, а Яниса Виттенбергса – главой Министерства климата и энергетики. Это ведомство климата и энергетики до сих пор контролировал Союз зеленых и крестьян. Теперь он останется при трех министерствах – экономики, земледелия и благосостояния. Ими будут руководить, соответственно, Виктор Сваленис, Улдис Аугулис и Рейнис Узолникс. Плюс ко всему, зеленые крестьяне сохранят пост спикера Сейма, который сейчас занимает представитель этой партии Дайга Мериня. Накануне Андрис Кулбергс повторил, что приоритетами его правительства станут безопасность, стабилизация госбюджета, организация парламентских выборов и борьба с коррупцией. На сегодня в Вильнюсе запланирована встреча президентов стран Балтии с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения ситуации с безопасностью в регионе. Вскоре после инцидентов с дронами. Фон дер Ляйен на прошлой неделе прокомментировала также прямые угрозы России в адрес Латвии, сказав, что они неприемлемы и что Европа будет реагировать единым и сильным ответом, продолжит укреплять безопасность восточного фланга. Лидеры стран Балтии ранее совместно призвали союзников усилить оборону Латвии, Литвы и Эстонии, в том числе средствами ПВО и системами противодействия дронам. Сегодня и завтра в латвийском приграничье, то есть над Даугавпилсом и в Аугшдаугавском крае, будут проходить полеты авиации союзных сил, и в это время возможен повышенный уровень шума. Сообщается, что речь идет о полетах на малых высотах. Это военно-тактические тренировки самолетов и вертолетов, которые необходимы пилотам для поддержания навыков. Жители просят не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием. Сегодня в Сейме на заседании профильной комиссии депутаты будут обсуждать, насколько планы гражданской обороны отвечают актуальным гибридным угрозам. В частности, обсудят экстренное оповещение об угрозе с воздуха, которые во многих случаях останавливают жизнь в затронутых районах. Поэтому задается вопрос о соразмерности таких мер и необходимости более гибких решений, в том числе с учетом опыта городов Украины, где подобные риски регулярны или постоянны. Сегодня в Сейме также представит свои выводы одна из комиссий, которая полгода исследовала проблемы иммиграции. Она уже предложила установить квоты на общее число граждан третьих стран, которые могут получать виды на жительство или долгосрочные визы в Латвии. Комиссия также отмечает, что статус студента нередко используют как способ получить право на проживание в стране, хотя реальная цель пребывания – это работа. Отдельно депутаты указывают на выявленные недостатки в сервисах Bolt и Wolt. Люди могут работать не только без законных оснований для пребывания в стране, но и используя чужую личность. Кроме того, сама модель работы платформ усложняет контроль налогов, трудовых прав и требований к знанию госязыка. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: запутался.
1: Нет, бери побольше, кидай подальше.
2: Тоже верно.
0: Товарищи, здравствуйте, здравствуйте. И вам, Александр Станиславович.
3: Привет.
0: Ну что, солнышко сегодня еще чуть-чуть отвоевали. Мы Европа. Видели, что с Европой происходит?
2: Что?
0: Плавится к чертям собачьим. Плюс 963 в тени.
2: Жарко им.
0: В тени вообще. И самое главное, что, ну, как бы, я думаю, ну, может быть, нам перепадет. Шиш там два. Mm-hmm. Сегодня еще так средненько, да? Я смотрю, ну, вот уже сегодня 18 днем. Вот, еще дождь включат нам. Вот. А завтра вообще, ну, как бы, ну, прохлада не из суровых. Вот, отвратительно. Вот. Нам бы вот где-то, мы-то всегда же были посерединке, да? То есть Европа плавится, например, да? Где-то там на севере люди обмерзают, а мы посерединке.
2: А нам хорошо.
0: Как будто женимся на свинке, вот. Но нам хорошо, вот. У нас, вы знаете, умеренный климат. Вот. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Хотя, с другой стороны, если, допустим, взять альтернативу 38 и... 13, все-таки я бы выбрал 13. Можно утепляться еще. Можно утепляться. Конечно, конечно, конечно. И опять же, кошне. Знаете, что такое кошне?
2: Поясни.
0: А что, в чем вы тогда мусор выносили? Короче, это слово страшное. Значит, его придумал Александр Розенбаум в моем детстве.
2: Так.
0: Вот, и, ну, и пел, что мусор выносить идут в кошне. И вот это было примерно в таком, в 90-х годах. Я это впервые услышал, я был мал, мне там было лет там 12-13. И я вот слышу, что кто-то мусор выносит в кошне, и от этого становился еще гаже. Вот. Ну, и я потом только узнал.
2: Звучит прилично.
0: Ну, отвратишно. В кошне, как будто тошнит кого-то. Вот. Ну, я так, по крайней мере, думал. Ну, нет, ну, на самом деле, как бы, ты вот идешь на улицу, не знаю, у тебя есть что-нибудь такое на улице, что ты быстро можешь сделать? Ну, как бы, вышел там что-нибудь, ну, не знаю.
2: Выбросить мусор.
0: Выбросить мусор. Ну, вот, правильно. И не побежишь же голенький, как обычно.
2: Как сказать?
0: Вот, короче, нужно чем-то прикрыться, правильно?
2: Надо.
0: Вот, если тебя обдувает, то тебе нужно накинуть сверху. Кашне.
2: Кашне.
0: Желательно вязаное. И, возможно, из собачьей шерсти. Ребятки, бодренькая утрица. У нас сегодня 26 майская утрица. И мы, знаете что? Мы вообще приблизились вплотную к нашему лету. Но я считаю, что его не надо ждать. Вот, оно уже сейчас, считай, что идет.
2: Оно уже подходит.
0: Так оно просто подлиннее будет, если уже мы сейчас будем наслаждаться. И хорошо. Лешка Везучий, Guten Morgen, meine Liebe, всем бодрый Динстаг. Сегодня Динстаг. Точно, Динстаг, хорошо. И Машка сегодня, привет. Значит так, прислал фотографию. Вчера он поймал, так сказать, солнечный одуванчик. Фотография, где, значит, солнечный круг. Да. И потом большой круг вокруг. Это, значит, называется гало, дамы и господа. Значит, эффект называется гало. Вот это из-за того, что где-то там, на самом-самом верху, мелкие-мелкие-мелкие-мелкие кристаллики, значит, как бы льда вот образовались. И из-за этого оптическая иллюзия в виде круга вокруг Солнца. Такое бывает иногда, ну, в лютые морозы и иногда без морозов.
2: Как бывает нечасто.
0: Да-да-да, и вчера... Нет, редко бывает. Ну вот Иван вчера заприметил. Говорит, это поймал дуванчик, это эффект Галло. Да, абсолютно верно. И какие сегодня низколетящие облака. Фотографию прислал. Сперва подумал, что дым из трубы. А нет, это повсеместно. Глюк оптический. Или я ку-ку.
1: Так одно другому не мешает.
0: Конечно, одно другому не мешает. Возможно, и ку-ку, возможно, и глюк оптический. Конечно. Маринка, привет, ребятушки, бодрятушки. Отличного дня. У меня вопрос. Во сколько лет вы узнали, что дождь не ядовитый, а это желтое, это пыльца? Короче, сейчас начинают цвести хвойные.
2: Так.
0: Вот сейчас. Ель, шаловница, сосна, баловница и другие знаменитые боксеры. Вот, чего, ну, всех остальных у нас просто меньше. Всякие разные. Короче, сейчас хвойные цветут, и из-за этого, естественно, начинают выкидывать вот эти вот страшные вещи. Пыльца желтого цвета красит вообще все. Ну, как бы, единственное, что спасает, это осадки, друзья, которые прибивают и смывают это все куда-нибудь дальше. Ну, куда он смывает? В воду. Естественно, в конечном итоге все это проходит. Значит, нам чем хорошо, что сейчас будут у нас дождливые дни. И вот это все будет сбиваться.
2: Хоть немножко, но спасет.
0: Да-да, в противном случае, если были бы жаркие дни, пыльные дни, вот это бы все разносилось. А представляешь, аллергику. Можно было заходить в любой дом, в подвальное помещение, а там они штабелями лежат, и им плохо.
2: Да.
0: Вот. А так, так гораздо легче будет.
2: Желтые люди.
0: Хорошо, да-да. Вавулька, привет! Значит так, во-первых, так, сегодня Международный день рыжих людей.
2: Наше поздравление.
0: Конечно, конечно, конечно. Значит, сегодня обязательно песни будем играть, и там всякое разное. Вот.
2: Иванушек.
0: Иванушку!
2: Одного! Он один не поет.
0: Все остальные как бы мимо. Вот, один Иванушка, самое главное. Значит, нет, не поет, конечно, один, но мы как бы заставим. Значит, мой дед был... Нет, мой рыжий дед вообще бесстрашен. Его обрезом не спугнешь. Но в страшных снах ему приходит лопата и безумный внук.
2: Вот.
0: Это казалось бы, что ты такой бесстрашный, тебя вообще ничем не испугаешь. А и всегда найдется своя лопата, и всегда один безумный внук найдется. Привет, ребятушки! Сереженька, здравствуй, дорогой! Здравствуй, Александр! Так, ребятки, выдвигаемся. Держитесь крепче. Да, такое, есть такое. Так, скажите, пожалуйста, у вас есть American Boy, уеду с тобой?
2: Ну, по большому...
0: Нет, по большому счету, должна быть... Значит, сегодня наступает тот самый день, когда должок за тобой Иван должен сбыться. Долг платежом красен. Ровно год назад, судя по переписке, о чем Натуська написала. Год назад вы пообещали, что через год обязательно поставите. Я поставил будильник. Ну, обещали? Я вижу.

0: сдержали слово офицера. Ну, есть такое дело. Ну, главное, знаете как? Главное напомнить. Вот, и тогда не посрамим честь гвардейца.
1: На СВХ плюс.
0: Так, внимание, внимание, внимание. Так, ну что, давайте посмотрим, как все происходило у нас, как все у нас происходило в тот самый момент, когда наступило самое-самое раннее утро 26 майского дня. Ну, давайте, во-первых, в строках своего письма. Всех Эдюшек сегодня мы поздравим.
2: Эдюшечки?
0: Эдуард. Сегодня Эдуард правит бал, несмотря на то, что Эдвард сегодня тоже у нас, между прочим, старпциту. 2270 Эдвардов у нас сегодня.
2: Но Эдуардов немного больше.
0: Ну да, есть также и Варис, да, Эдвардс есть. Ну, их так немного, 107 и 315. А Эдуардов 5796. Молодцов.
2: Побьют всех.
0: Эдя, конечно, не то, что побьют, они могут обыграть, например. Да. Ну, например, если надо обыграть, то они, конечно же, обыграют. У меня вопрос, есть ли у нас песня про Эдика?

0: вас, Лайба, Сварта, Диана. Поздравляем. Так, ну давайте быстренько пробежимся. Кто у нас еще? Да, значит, сегодня топает ножкой. Сегодня, во-первых, так, все любители Дракулы.
1: Таких много.
0: Все любители Дракулы. Сегодня Всемирный день Дракулы. Поздравляю. Упыри.
1: Поздравьте свою Дракулу.
0: Кровососы. Поздравляю. Значит так, сегодня день хождения босиком. Хорошо? Хорошо. День хождения босиком. Полезно. Это хорошо, да. Всемирный день рыжих, между прочим. Всемирный день рыжих. The soul soul and wound in my arms. Это уловка сознания. Два лица, залитые светом монитора. Она так нежна и горяча в моих объятиях. Настраиваю волну, руки лежат на плечах ее, когда мы кружимся в танце. Ох, как мы двигаемся, как мы падаем, мы ступаем в огонь с наступлением того самого волчьего часа в полуночной мечте. И нет причин торопиться, разве что начать новую историю. Разожги огонь, мы влюблены по уши. Звон твоего смеха звучит словно мелодия. Однажды мы с тобой ненадолго отправимся в запретные местечки. Это настоящее представление. Наши тени в свете луны. Твои глаза так ясны и ярки. Я чувствую прикосновение твоего дыхания. Вот это Альфавилл, дамы и господа. Сегодня Мариан Гольд, вокалист немецкой группы Альфавилл. Да, сегодня именинный, между прочим. Также в этот день появился на свет Алан Чумак. Помните, дядя, который воду заряжал?
1: Это он?
0: Заряжал воду он. Да, заряжал воду он. А, значит, Кашпировский был второй. Это как бы, ну, конкурирующая компания, конторка. Они там, ну, все, у них там все зарубцовывалось, и все рубцы рассасывались потом. Да. Ну вот, Алан Чумак, российский...
1: Победитель битвы экстрасенсов.
0: И советский телевизионный целитель. Да, первый. Он первый, второй,
1: третий. Самый первый, да.
0: Первое, второе, третье место занял. Все с банками, с водой, говорит, вот, давайте заряжать. Анжелика Варум сегодня родилась, красавица. Ага. И певица, и актриса, и авторка песен, между прочим.
1: Сама пишет.
0: Вот, ну, конечно. Ну, мы также мы сегодня очень хотим поздравить человека, ну, который, по большому счету, является прям супер. Он круче, чем Альфавилл и Мэриан Гольд, ребятушки. Его знают вообще все любят, самое главное. Вот, и, ну, нет таких людей, которые ненавидят его прям. Ну, просто есть люди, которым пофиг, а все остальные прям любят. Вот. И зовут его, дамы и господа, Лени Кравиц. Вот. Смотрите, сегодня день рождения у Лени Кравица. Американец, рок-музыкант и певец, смотри. Вот, значит, казалось бы, история должна быть какая? Он был очень бедный, а потом стал очень богатый. Нет, нифига такого. Он изначально уже как бы из семьи очень обеспеченный. Вот, ну и, соответственно, респектабельный и творческий очень. Папа был успешным телепродюсером, мама известная актриса из популярных американских ситкомов. Ну, то есть этих сериальчиков таких, знаете, где закадровый смех. Вот это вот все. На заре карьеры в начале 80-х очень-очень стеснялся своего, во-первых, реального имени. А Лени Кравиц — это его реальное имя.
1: Не псевдоним.
0: Прикинь. Значит, считая, что он звучит слишком простовато и не подходит для рок-сцены, а он хотел, он с гитарой. Он выпрямлял свои прекрасные кудри утюжком, прикиньте, потому что не то, все не то. Господь Бог не то засунул, нам надавал. Носил голубые контактные линзы, но чтобы голубые, потому что глаза не те для этого самого героя рок-сцены. Вот, выступал под экстравагантным псевдонимом, знаешь каким?
1: Но.
0: Ромео Блю. Рома голубой.
1: Джульетта Пинк.
0: Не, ну там что, нет, там этот самый Гэндальф белый, Гэндальф серый сначала, потом
1: Гэндальф Вайт.
0: Вот, ну и соответственно. Так, что еще? Мультиинструменталист, очень талантливый мультиинструменталист. Представляете, что нужно обычно для того, чтобы записать альбом?
1: Много людей.
0: Сначала нужна студия, да, значит, человек с пультом, и туда втыкаются, приезжают очень много людей, каждый эксперт, кто-то барабанщик, кто-то клавишник, кто-то на электричестве. выносят гитаристы, все различные.
1: И кто-то тебя поет.
0: Вот, желательно, чтобы кто-то спел против, после тебя, а ты потом поехал, ну, торговать лицом на сценах под фонограмму. Нет. Значит, для того, чтобы записать альбом, Лене Кравицу нужен только звукорежиссер. И он постепенно...
1: И он сам.
0: Он берет гитарку одну, басовую потом гитарку берет, барабанчики берет, садится за барабанчики, наигрывает свою серию. И каждую партию наигрывает, потом звукорежиссер все это собирает все в альбом и выпускается новый альбом. Прикинь, какой! Вот это такое, это все Лене Кравиц. Удерживает уникальный до сих пор никем не побитый рекорд премии Грэмми.
1: Грэмми.
0: Побеждал в номинации «Лучшее мужское вокальное рок-исполнение» 4 года подряд. Прикинь. Вау. Ну, никто такому не приближался, понимаете? Даже Майкл Джексон. Так, ну,
1: хотя
0: что
1: пытался.
0: Еще? Значит, основал собственное дизайнерское бюро в 2003-м. Вот, разрабатывает интерьеры роскошные для 5-звездочных отелей по всему миру. Представляешь, ниша, да, 5-звездочные отели. Да, то есть, а это юридические лица, заказы. Ух, там, обороты, йоу-йоу-йоу. Ну вот, создает даже дизайн бутылок шампанского для Дом Периньона. А? Класс, ну я считаю, что
2: очень
0: вот
2: хорошо.
0: Да? Хорошо. И это все, это все он, Лене Кравиц. Ну и, конечно, нельзя не рассказать, мало ли просто не знали в 2015 году. Значит, концерт, представляешь себе, происходит в Стокгольме, и происходит казус. Один из таких, ну, казусов в истории рок-музыки, ну, редких. Короче, представьте, агрессивное приседание. Знаете, что такое агрессивное приседание?
1: Догадываемся.
0: А теперь, внимание, агрессивное приседание, ну, так скажем, не в лосинах, а в брючках таких очень тесненьких. И вот
1: так, представили.
0: И ты вот агрессивно приседаешь в один из приседов, лопается, значит,
1: слышишь хруст.
0: Штаны лопаются прямо по шву между ног.
1: Так.
0: А ты, значит, ну, а ты присел лицом к зрителям, так сказать, и тут они лопаются. Ну, и что?
1: Вроде не проблема.
0: Ну, вроде бы не проблема, если бы не знание того, что Лене Кравиц бельишко-то не носит ни исподнее.
1: Мне нравится они.
0: Поэтому, ну, стесняют его как-то, не видать. В общем, первые ряды фанатов
1: и
0: объективы камер, конечно, тогда это самое. Увидели то, что вообще видеть-то вообще не должны были. Да-да. Все живы, здоровы.
3: Владимир Белл и...

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
1: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master ЛВ. Меньше разговор, больше крыш.
4: Līdz bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
6: Bauties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
9: На СВХ+.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Так, дорогие друзья, давайте быстренько-быстренько. О, Овна!
2: Овен.
1: Выдвинем вперед, пускай и начинает. Сегодня будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. В общем, принять какие-то либо решения за других вы сможете сегодня без труда, хотя в том, что касается ваших личных же дел, можете оказаться столь же беспомощны, как и другие в своих. Представляете себе, да? Ну, то есть заручиться поддержкой извне сегодня не глупо.
2: Телец.
3: Быть может, вы, тельцы, поставили вообще не на ту лошадь. Проблема явно не в том, что вы что-то сделали. Тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете. В этом все дело.
1: Не к тому.
2: Близнецы.
1: А вот и близнецы. Вдохновение очень серьезная сила. Перебор в этом аспекте привезет, возможно, к пробуксовочке, близнецы. Погодите воплощать в жизнь все идеи сразу, сколь бы хороши они не были. Вот, передохните немножко и потом степ-бай-степ потихонечку.
2: Рак.
3: Сегодня вас могут здорово огорчить, раки. Если от расстройства все начнет валиться из рук, просто спокойно сядьте и тихонько подождите. Хорошая новость, она будет.
1: Вот, подождите. Если хочешь поработать, ляг поспи, и все пройдет.
2: Лев.
1: А вот и лев. Сегодня от вас буквально будут сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, запастись, ну, не знаю, резиновыми перчатками. Пригодятся. Избегайте, кстати, сегодня на тему, ну, в прямом смысле слова, электроприборов. Избегайте, особенно включенных в сеть. В общем, вы сегодня будете притягивать энергию извне.
2: Дело.
3: Сегодня вам следует доверять первому впечатлению и принимать как схему действий то решение, которым первое пришло вам в голову, дело. И то, и другое будет наиболее близким к идеалу вариантом.
2: Весы.
1: Вы сегодня, весы, будете очень критично настроены. Когда будете развенчивать очередной авторитет, да, попробуйте подумать. Вдруг, зачем вам это нужно? Вот, развенчивание вот этого чужих авторитетов. Надо ли?
2: Скорпион.
3: Сегодня скорпионы могут столкнуться с непредвиденными трудностями. Их преодоление отнимет немало сил, но с пути вас точно не собьет.
1: Так, хорошо.
2: Стрелец.
1: А вот и стрелец. Сегодня вы не будете испытывать необходимости лезть за словом в карман, например. Да? Это даже может вам немножко навредить. Постарайтесь хоть немного ограничить бурю своего остроумия. Направо-налево, стрелец.
2: Козерог.
3: Сегодня, прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, остановись и подумай. Нынче козероги могут совершить довольно дорогостоящую ошибку. Будет ой, как плохо.
1: Дорогостоящая.
2: Водолей.
1: Внимание, водолейцы, сегодня вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это будет весьма, кстати, дорого стоить. Но не слушайте свой внутренний голос. Он, как раз-таки, водолей, будет склонен к ошибкам, как вообще никогда. Никого. Никому.
2: Рыбы.
3: Ваши гениальные идеи, уважаемые рыбы, не вызовут восторга сегодня. Возможно, вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время. Попробуйте озвучить их немного позже, и все получится.
1: Идеи попридержи, озвучишь потом.
2: Вот будет. Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Друзья, сегодня Всемирный день рыжих. Поздравляем, поздравляем, поздравляем наши прекрасные оранжевые санселики. Значит, знаете, что натуральный рыжий цвет волос – это самый редкий на планете цвет волос.
3: Эксклюзивчик.
2: 1%, 1.5% населения. Вот, это и все.
3: И все.
2: И все. Значит, кстати, если мы говорим про страны, то Шотландия и Ирландия – это средоточение рыжих. Цитадель. Значит, 13% всех рыжих живут в Шотландии, 10% всех рыжих планеты живут в Ирландии. То есть Ирландия и Шотландия – это почти 30%. Да? Но... Ну,
3: плюс-минус.
2: Ну, 23.
3: Ну, почти.
2: Ну, 23. Значит, факт, который подтвердили американские ассоциации анестезиологов.
3: Так, интересно.
2: Внимание, что для рыжих надо, требуется на 20% больше наркоза. Для того, чтобы, чем людям с другим цветом волос.
3: Они не засыпают, видимо.
2: Ну, нет, не знаю, засыпают ли, не засыпают. Ну, короче, нужно побольше. Значит, из-за светлые кожи рыжие наши не могут долго находиться на солнце. Мы же знаем, да? Ну, обгорают моментально, ну чего там уже говорить, да? Это вы там валяетесь сколько угодно, а им нужно прятаться. Значит, а в ходе эволюции их организм компенсировал это. Внимание! Смотрите, в условиях низкой же освещенности, ну вот и пасмурные дни. Когда у нас пасмурные дни? Всегда у нас пасмурные дни. Так вот.
3: Кроме сегодня.
2: При пасмурной погоде кожа рыжих способна синтезировать в разы больше витамина D, которого не хватает нам, допустим, в нашем климате.
3: Мы понимаешь? Его ждем.
2: Да-да-да.
3: Кожа, а сразу дают.
2: Кожа смуглых людей гораздо менее эффективна в этом случае. А рыжие, наоборот, меньше солнца. А они генерируются, сами являются генераторами витамина D для себя, что очень хорошо. Так, значит, с возрастом, кстати, между прочим, в отличие, вот ты, допустим, вот ты сейчас молодой, ты бегаешь везде, тут и там валяешься,
3: да.
2: Орешь.
3: Да.
2: Вот мне мало того, мне бы еще вот это.
3: Обычный выходной день, так.
2: А потом ты посидеешь, у тебя станут и седые волосы. Сначала ты увидишь один седой волос, и это будет страшно.
3: У тебя нет сердца.
2: У тебя страшно, у тебя будет. Вот. А что касается, значит, рыжих, внимание, смотрите, пигмент устойчив, и с возрастом рыжие волосы не становятся прям сразу седой и белый. Как у блондина, например, или брюнета. Да, любого. Они сначала плавно тускнеют, приобретают благородный палевый или розовато-золотистый оттенок. И лишь затем, уже потом, через 1000 лет, становятся полностью серебристо-белыми. Вот такая. Породисто сначала.
3: Мы рады за них, красиво, но не от всего сердца.
2: Ну, конечно. Особенно я. У меня волосы закончились, не успев начавшись.
3: И такое бывает.
2: Значит, у рыжих меньше волос, знаете, да? Но физически меньше, но зато волосы толще. Компенсация такая.
3: Не видно.
2: Кажется, что шевелюра, о, копна. Тащи.
3: А волосы поменьше.
2: Потряси, как груша, да? Ну и, соответственно, есть еще более редкое сочетание, когда у тебя голубые глаза и рыжие волосы. То есть рыжих мало. Голубоглазых тоже мало. А чтобы и рыжий голубоглазый, да, убил деда водолаза. Вот такое вообще редко бывает. Один
3: вообще пара человек.
2: На 100-100... Да. Очень, самая редкая генетическая комбинация на Земле. Большинство рыжих имеет карие и ореховые, а также зеленые глаза. Ой, зеленые глаза. Чума. Так, ну давайте для наших солнцеликих оранжевых головы. Курдремели рыжими как-то. Кафорский Серега прислал такую, она хорошая, разбитная, весенняя, прям такая подстать. Рыжулечки.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Registrs.iaui.gov.lv.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
4: Лай лайма давинашен смирклис клюст вел салдакс. Велтиюмс Раймонда Паула Дайрадей. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima! Laime ir tepat!
5: Vladimir Vēl, Vladimir Vēl! Bodriņki, kak ja ļubļu!
6: Vaššie, da konca učebnava goda vaššie ničo ne osalas, ребята! Последние заезды!
7: СВХ Плюс.

0: елочки где-нибудь, обязательно нужно поставить себе напоминалку. Хотя
1: обязательно.
0: Город, перед концертом обычно город бурлит, конечно же. Тем более, это же Мумитроль. Давно не слышали, давно не приезжал, давно не выступал.
1: Мы очень ждали.
0: Очень-очень ждали. И мы всегда говорили, что Мумитроль — это лето.
1: Да.
0: Мумитроль — это открытый open air, открытое, так сказать, пространство. И это наше детство, утрочество, юность у каждого по-своему. Дорогие друзья, милые мои, мы сегодня продолжаем собирать наших финалистов в пятницу. Два пригласительных билета на мумии в троллей будем разыгрывать. И сегодня мы предлагаем вам сделать что?
1: Поцеловаться?
0: Да! Сегодня, если есть время поцеловаться, нацеловать себе два билета на мумии тролля, сделай заявку о том, что ты готова или готов целоваться. А лучше и готова, и готова. Конечно. Прямо через WhatsApp принимаем. Сейчас быстренько посмотрим и кого-нибудь определим сегодня как целовака, кого-то идентифицируем как недотрогу.

Слушай, ну давай с первого альбома его, с морской, вернее, прям такой самый популярный. Вот, проснулась ночью девочка такая неприступная.

0: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, слабый или умеренный. Днем по стране от 14 до 19 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе до плюс 14. В Даугавпилсе и Резекне 17-18 градусов. В Риге плюс 16, плюс 18. Днем ожидается дождь.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 7.59 в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня кандидат в премьеры Кулбергс расскажет о составе своего будущего правительства. В СМИ все это уже опубликовано с пометкой «неофициально». В Вильнюсе запланирована встреча президентов стран Балтии с главой Еврокомиссии для обсуждения ситуации с безопасностью в регионе. Сегодня и завтра в латвийском приграничье будут проходить полеты авиации союзных сил на малых высотах.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня кандидат в премьер-министры Латвии Андрис Кулбергс из партии «Апвенотай Сарекс» расскажет о составе своего будущего правительства, о том, кто какие посты в нем займет. В СМИ все это уже

0: теперь это министерство, видимо, возглавит нынешний глава МВД в техническом правительстве Силине Рихард Козловскис. Национальное объединение тоже сможет назначить 4 своих министров. Уже известно, что Янис Домброва займет пост главы МВД, Наурис Пунтулис – министра культуры, Илзе Индриксона сделают министром образования и науки, а Яниса Виттенбергса – главой Министерства климата и энергетики, который до сих пор контролировал Союз зеленых и крестьян. Эта партия теперь останется при 3 министерствах – экономики, земледелия и благосостояния. Ими будет руководить Виктор Валайнис, Улдис Аугулис и Рейнис Узолниекс. Плюс ко всему, зеленые крестьяне сохранят пост спикера Сейма, который сейчас занимает представитель этой партии Дайга Мериня. Накануне Кулбергс повторил, что приоритетами его правительства станут безопасность, стабилизация госбюджета, организация парламентских выборов, которые состоятся 3 октября, и борьба с коррупцией. На сегодня в Вильнюсе запланирована встреча президентов Латвии, Литвы и Эстонии с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения ситуации с безопасностью в Балтийском регионе после инцидентов с дронами. Фон дер Ляйен на прошлой неделе прокомментировала прямые угрозы России в адрес Латвии, сказав, что они неприемлемы и что Европа будет реагировать единым и сильным ответом, продолжать укреплять безопасность восточного фланга. Лидеры стран Балтии ранее совместно призвали союзников усилить оборону Латвии, Литвы и Эстонии, в том числе средствами ПВО и системами противодействия дронам. Сегодня и завтра в латвийском приграничье над Даугавпилсом и в Аугшдаугавском крае будут проходить полеты авиации союзных сил на малых высотах. В это время возможен повышенный уровень шума. В Минобороны сообщили, что речь идет о полетах на малых высотах. Это военно-тактические тренировки самолетов и вертолетов, которые необходимы пилотам для поддержания навыков. Жителей просят не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием. Сегодня в Сейме на заседании профильной комиссии депутаты будут обсуждать, насколько планы гражданской обороны отвечают актуальным гибридным угрозам. В частности, обсудят экстренные оповещения об угрозе с воздуха, которые во многих случаях останавливают жизнь в затронутых районах. Поэтому задается вопрос о соразмерности таких мер и необходимости более гибких решений, в том числе с учетом опыта городов Украины, где подобные риски регулярны или постоянны. Сегодня в Сейме также представит свои выводы одна из специальных комиссий, которая полгода исследовала проблемы иммиграции. Она уже предложила установить квоты на общее число граждан третьих стран, которые могут получать виды на жительство или долгосрочные визы в Латвии. Комиссия также отмечает, что статус студента нередко используют как способ получить право на проживание в стране, хотя реальная цель пребывания – это работа, а не учеба. Отдельно депутаты указывают на выявленные недостатки в сервисах Bolt и Wolt. Люди могут работать не только без законных оснований для пребывания в стране, но и используя чужую личность. Кроме того, сама модель работы платформ усложняет контроль налогов, трудовых прав и требований к знанию госязыка. Эту комиссию в парламенте Латвии создали в конце ноября прошлого года по предложению 34 депутатов. Они потребовали исследовать проблемы с регулированием иммиграции, из-за которых наблюдается массовый наплыв в Латвию выходцев из третьих стран. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
1: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sibut.com.

0: СВХ плюс.
1: Ну, как хорошенечко.
2: Здравствуйте, пока.
3: Очень хочется.
4: Очень хочется.
5: Очень-очень-очень хочется.
6: Ну, очень хочется.
7: Целоваться.
8: Целоваться.
7: Целоваться.
9: Пой-пой-пой.
10: Алло.
9: Пой-пой-пой.
10: Алло.
11: Целоваться.
1: Ой, как хорошо, друзья. Ну, Сашенька, расскажите, за что сражаемся-то, в принципе?
12: Ой, за что сражаемся-то? Муми-трой к нам приезжает 23 августа на Вандерсалу.
1: А вот, да.
12: Наши любимочки.
1: Да, на Вандерсале. Где билеты, расскажите, это важно.
12: FridayTicket.com.
1: Слушайте, ну, значит, база билетов, склад билетов FridayTicket.
12: Это как .com.
1: Пятничный билетик. Да. Очень хорошее название, кстати.
12: Прикольно, да.
1: .com, да. Находим, покупаем, вот, или...
12: Билетики пока еще есть.
1: Или целуемся. Значит так, дорогие друзья, у нас сегодня в игре двое, как всегда. Значит, и мальчик, и девочка.
12: Они уже подготовлены.
1: Значит, целовака у нас девочка, вот недотрога у нас мальчик. Почему? Спросите меня. Почему вы все время в эфир пускаете девочек? Ну, потому что,
12: Потому что мы любим девочек.
1: Пообщаться с утра с девочкой, вот, оно-то всегда лучше, чем с мальчиком.
12: Да.
1: Вот, потому вечером, согласен, иногда лучше посидеть и с мальчиком пообщаться. Ну, утро начинать лучше с девочек. Это вам скажет любой, значит, мальчик. И поэтому понимание и понимание. Еще разочек. Дорогие друзья, разрешите представлять вам прямо сейчас двух человек, которые сегодня говорят: мы нацелуем себе муми-тролля.
13: Утром вместо булки с маком предлагаем целоваку.
14: Знатный целовака.
1: Итак, сегодня... Итак, звалась она Лариской. Дней моих суровых, Ларисонька, добренькая, бодренькая, утрица тебе, дорогуша.
15: Добрейшего вам утреца всем, ну, да.
1: А мы узнали, что вы Лариса Бориса, дочь. Лариса Борисовна. Ой, как красиво. Это звучит как красивая скороговорка. Вот если бы я был бы логопедом, то всегда проверял бы людей, которые ко мне пришли. Ну-ка, скажи, Лариса Борисовна.
12: Вот. Скажи.
1: Скажу быстрее. Так, Ларисенька, ну что, утро началось сегодня во сколько у вас?
15: 6:30.
1: В 6:30. Ранняя пташка. Вот. А во сколько на боковую-то идет пташка ранняя?
15: 23:30.
1: О, то есть такой довольно-таки...
12: Четко.
1: Такой довольно длинный день получается, по большому счету. Ну что, мы поздравляем. Надеюсь, выспалась сегодня, потому что перецеловать Антошку, это не фунт изюма. Сейчас будем знакомиться с ним. Ну, никогда не играл с нами Антошка. Никогда не пробовал себя как целоваться. Значит, внимание. Расставил он свою защиту, это во-первых, а потом написал про себя факты, которые надо знать. Потому что не знаешь фактов, хуже спишь. А теперь будем спать хорошо. Три странных факта, пожалуйста. Я люблю готовить. Человек, который любит... Мальчик, который любит готовить. Прекрасно. Значит, я очень пунктуальный человек. Я, насколько понимаю, еще и по поводу этого пунктика, раз он так сразу вспомнил, он и от других такого же наверняка требует. Да? Особенно не забалуешь. Вернее, не особенно, а особо не забалуешь.
12: Сложно с такими людьми.
1: С Антохой. Да. А ты не опаздывай. Вот, и не опаздывай, и не будешь бить... током, конечно. Вот. А также все ему нравится все держать под контролью. Понимаете? Вот.
12: Страшный человек.
1: Страшный человек, да. Страшный. Ну что, Ларисонька, дорогуша, давай попробуем этого страшного человека сегодня обуть на два пригласительных билета на муми-тролля. Давай, попробуй перецелуй. Значит, мы теперь про него все знаем. Он у нас как облупыш. Давай, пробуем. Куда? Правая, левая, выбирай. Тебе ходить. Все равно.
15: Левая.
1: Все равно тебе ходить. Итак, первый поцелуй влево, в левую щечку. Проба. И это абсолютно в тютельку. Поздравляем, у тебя первый отсмок, а? Игра идет до 3 смок. Давай, погнали дальше.
15: Левая.
1: Левая, еще разочек, пробуем. Так. Он как знал. Так, поменял лося на переправе. Давай дальше. 1-1.
15: Левая.
1: Левая? Ладно. Да. Да. Правильно? Поехали дальше. Куда?
15: Ох, ну с Богом. Левая.
1: Ну, с Богом, с Богом.
13: Фух. Погнали.
1: Ну ладно, погнали, погнали, погнали. Антоша, чувствуешь, чем пахнет? Раньше пахло билетами. Причем так довольно-таки отъявленно пахло билетами. Но сейчас мы можем резюмировать, что Ларисонька тебя сегодня перехитрила.
12: Да.
1: И именно Борисовна идет в финал вместо тебя. И именно Борисовна будет. За Борисовну будем держать кулаки в пятницу, чтобы могла себе намусолить ты, два пригласителя. Борисовна, скажи, пожалуйста, а у тебя есть уже, ну, идейка, с кем бы ты разделила бы это счастье пребывания?
15: Ну, конечно, пребывания? Есть. Я по-любому поеду на Мумитроль. Это обожаемый мой Илья, и я поеду с дочерью.
1: С дочкой? С дочкой, да-да. Она как, она любит творчество? Ну, то есть мумики нравятся? Или она просто, ну, с мамой всегда весело?
15: Не-не-не-не-не. Маме 55, дочке 35, все поколения.
1: А, все, нормально, пусть она застала вообще. Знаешь, как это, когда эти колыбельные там
15: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
1: Он порежет тебя. Он порежет тебя на меха.
15: Да-да-да.
1: Мама, откуда я все эти песни знаю? Все, молодец, Лариска, смотри. До встречи в пятничном финале.
15: Я вас целую со страшной силой.
1: Что?
15: Я вас целую во все щеки.
1: О, как класс! Вот это и хорошо! Пока!
0: СВХ+. Я к тебе в гости тук-тук, мол.

0: хорошее пишет наша Груля. Мои поздравления Ларисе Борисовне. Подразумеваю, что... Но не от всего сердца,
1: конечно. Ну да.
0: Но мы, я, конечно, мы рад, это но... понимаем. Мы понимаем. Конечно, очень хитрая. Нацеловала. Я все, я стану тут посидеть. Посиди здесь, я сейчас приду.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио SVH-LV.
3: Эй, Брален, мне опарваться, сел сегодня.
4: Пиеци стави, без лифта. Каста чури 40, сейчас гастес.
3: Паника? Не.

0: Вот-вот мы стоим на самом-самом-самом-самом-самом краешке того момента, когда она наступит. Она, кто-то первый скажет: да, ребята, здесь до озера-то всего 10 минут-то всего пешком. Mm-hmm. И вы пойдете.
1: Понимаете? Поверите на слово.
0: Очередной раз, да. И пока будете идти, там...
1: Значит, проклянете все.
0: Так, нет, у тебя, значит, по отмахиванию от мошки начнется от всяких комаров там, mm-hmm. да, вот слепня, убей, слепня на себе. Опять вот это вот.
1: Челлендж.
0: Будет первый человек, который скажет: ребята, у меня, это наши, это свои огурцы, мои огурцы. Вот первым скажет, что у него как бы станет, да?
1: Клянусь.
0: У нас свои, да? Нет, пожалуйста. Из реки будут кричать: да нормальная вода, залезай. Вот это
1: да.
0: Вот. Да, да, все, все это.
1: А сами трясутся.
0: Прямо

0: Аркаша, наш анестезиолог. Слушай, говорит, а руки-то напомнят?
1: Привет. Это к чему, боюсь спросить?
0: В смысле?
1: Руки помнят.
0: Помнят про что? Как пел отряд, не заметил потерь. Гражданскую оборону пел под гитару. Вот, хорошо. Вот, готов. Выступление когда последний раз?

0: Владимир Вэлл.
1: Маэстро и его друзья.
0: И его друзья. На СВХ Плюс.
2: Дамы и господа, сегодня, между прочим, Всемирный день Дракулы. Поздравляю вас! Всех упырей, всех вурдалаков, кровососов, конечно же, поздравляем. Вот сегодня приедете на работу или уже на работе. Вот,
3: поздравьте коллег.
2: Поздравьте, во-первых, коллег, а потом еще и клиенты тоже будут приходить.
3: Да, всякие разные вопросы задавать. Поздравляйте.
2: Всемирный день Дракулы, значит, что означает на самом деле имя Дракула? Как ты думаешь? Значит, мороз и солнце, день чудесный. Значит, на латыни драко – это дракон, друзья. А вот это вот кула в окончании, да, вот окончание «а» означает «сын кого-то». Таким образом, Дракула – это просто сын дракона. Это изначально.
3: Ну, как бы... Только потом что-то все поменялось.
2: Сын дракона. Ну, как бы... Ну, а потом, как бы, все модифицировали. Значит, именно Влад Дракула официально заложил фундамент будущей столицы Румынии – Бухареста. Прикинь, какой чувак. Да? Значит, в 1459 году князь подписал указ о строительстве своей новой зимней резиденции крепости Бухарест.
3: Говорит, вот, хочу, чтобы тут было.
2: Вот здесь моя, значит, зимняя резиденция, крепость Бухарест. И этот документ, кстати, доподлинно, он как бы имеется в наличии, стал первым официальным письменным упоминанием города Бухарест в истории вообще.
3: Вот
2: такой вот человек. Многое из того, что мы знаем о чудовищных зверствах Цепиша, графа, да, пришло из средневековых книг, которые печатались в Германии. Внимание, да, рассказываю. Влад жестко урезал торговые привилегии немецких купцов в Трансильвании, потому что они пользовались вообще, ну, у них было просто платиновый American Express, понимаешь? А-а-а. То есть у них были вообще все блага, освобождение от налогов, много.
3: Он говорит, что это?
2: Не-не-не-не-не. С какого перепуга? Внимание, вы, говорит, вы, товарищи, урезаны. Пока на бумаге.
3: Угу.
2: Короче, и обиженные торговцы в отместку профинансировали, внимание, ну, первую такую прям, ну, серьезную в истории масштабную печатную кампанию по очернению этого правителя. Прикинь.
3: Вот,
2: сделав из него монстра в глазах всей Европы. Вот. Значит, Брэм Стокер, который, ну, написал самый, пожалуй, лучший кантат, да, ну, про графа Дракулу. Вот, ну, вот, по моему мнению, круче Брэма Стокера вообще не сделал никто. Значит, вот, изначально вообще не планировал назвать его Дракулу, своего Дракулой. Да, при первых черновиках романа вообще главного злодея звали граф-вампир.
3: Интересно.
2: Граф-вампир.
4: А могли Антоном назвать?
2: Ну, Антон, вообще. Нет, ну, Антон-вампир там или...
3: Геннадий.
2: Вероника-вампир. Все, что угодно. Вот, ну, а, значит, он наткнулся на имя Дракула и короткую такую историческую справку о Владе Цепише. И понял, что это идеальное зловещее имя для его романа. Дракула. Знаешь, как это? Бабушка, а проститутка, это страшно? Да, внучка, страшно. А это страшнее, чем вампир? Да, страшнее. Чем Змей Горыныч? Да, страшнее. Чем Баба-Яга? Да. Бабушка, я проститутка.
0: Новости спорта.
2: Извините, надо было новости спорта выпускать.
4: Сборная Латвии по хоккею сегодня завершает групповой этап чемпионата мира матчем с Венгрией. Он состоится в Сюрихе на Swiss Life Arena. Начало в 13:20. Любая победа или даже одно набранное очко гарантирует нашим выход в четвертьфинал. При удачном раскладе команда может закончить группу третьей и получить более удобного соперника дальше. Капитан латвийской сборной Рудольф Балцерс говорит, что команда отлично понимает турнирную ситуацию и настраивается на серьезную жесткую игру против крупных и физически сильных венгров. В этой же группе сегодня играют Соединенные Штаты и Австрия, а Финляндия со Швейцарией сразятся за первое место. При этом шансы на выход в плей-офф решаются и в группе «Б». Швеция и Словакия разыграют путевку в четвертьфинал, а Чехия встречается с Канадой. Третий матч финала Восточной конференции Кубка Стэнли закончился победой Каролина Харрикейнс над Монреаль Канадиенс 3-2. Команды дошли до овертайма, и там Каролина забила решающую шайбу. Счет в серии стал 1-1. В NBA клуб Нью-Йорк Никс стал первым финалистом сезона, разгромив Кливленд Кавальерс 130-93, выиграв серию 4-0. Это первый выход Никс в финал NBA с 1999 года. Самым ценным игроком финала Восточной конференции признали Джейлина Брансона. Теперь Нью-Йорк ждет победителя пары Оклахома Сити Thunder и Сан-Антонио Спёрс. Там после четырех матчей счет 2-2. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил окончательную заявку на чемпионат мира 26-го года, и впервые в истории в ней нет ни одного игрока из клуба «Реал Мадрид». До этого футболисты «Реала» попадали в состав Испании на все 16 чемпионатов мира, где команда участвовала. В нынешнем списке, среди прочих, есть Ламин Ямаль, Давид Рая, Алехандр Гримальдо, Маркос Лоренте и Марк Кукурелья. Последний раз без игроков «Реала» Испания обходилась на крупном турнире на Евро 2020 года. Клуб «Милан» после провала в концовке сезона и непопадания в Лигу чемпионов объявил об увольнении главного тренера Массимилиано Аллегри и сразу трех руководителей. Итальянские источники пишут, что ключевым человеком в большой перестройке станет Златан Ибрагимович, а среди кандидатов на тренерский пост называют Андони Ираолу, который уходит из Борнмута. По данным СМИ, компенсации уволенным могут превысить 20 миллионов евро, но клуб рассчитывает снизить суммы переговорами. Латвийская теннисистка Алена Остапенко на Ролан-Гаррос в Париже прошла первый круг, обыграв немку Эллу Зайдель 6-4, 6-4. Матч шел в жару, температура в городе превышала 30 градусов, и Остапенко играла в статусе 29-й посеянной. Во втором туре ее соперницей будет полька Магда Линнет. Остапенко выступает на этом турнире уже в 12-й раз, а главным успехом остается победа на Ролан-Гаррос в 2017-м, после которой ей в Париже пока не удавалось пройти дальше третьего круга.
0: Новости спорта.
1: Так, друзья, давайте так, у нас сегодня облачность с прояснениями. Во второй половине дня мы ожидаем кратковременные дожди. Лепая Венспилс сегодня плюс 14 днем, а Даугавпилс Резекне 17-18, столица 16-18, днем ожидается дождь. Так, внимание, с днем этого самого, как называется, сегодня день графа Дракулы, да? Повсеместно. И, кто это у нас? Анечка? Анастасия пишет. О, мы ездили в апреле в Трансильванию, в музей Влада Цепиши и на развалинах там шабашились. Очень интересно было. А потом мы там встретили медведицу с медвежатами. Они тоже приехали в апреле посмотреть, как-то, ну, там, пошабашиться на развалинах. Одно друг другу не мешает. Это нехорошее. Так, давайте. Он же там обращался в летучую мышь.
5: Да.
1: И Филипп Бедросович тоже.

0: для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Дорогие товарищи овны, по-коротенькому сегодня звучит так. Чужие проблемы вы разрулите очень хорошо, прям блестяще. А вот свои дела, свои вопросы могут временно как раз-таки зависнуть.
2: Телец.
3: Ты все делаешь правильно. Просто сегодня усилия тельцов сегодня направлены немного не туда вам.
1: Да-да-да.
0: Угу. Близнецы.
1: Идей много, но не запускайте все идеи сразу. Близнецы, вдохновению тоже нужен небольшой пит-стоп. Отдохновение.
3: Рак. Если день вас огорчит, просто переждите. Хорошая новость уже где-то в пути, раки.
1: Огорчичка.
0: Угу. Лев.
1: Лева, сегодня будут искры от тебя просто лететь. Береги, во-первых, окружающих. Вот от своего импульса. И осторожнее, кстати, с электроприборами. Так, на всякий случай.
0: Дева.
3: Девы, доверяйте первому впечатлению. Сегодня оно почти безошибочно.
1: Класс, редко такое бывает.
0: Весы.
1: Критика внутри вас, весы, проснется прям лютой. Но не каждого авторитета нужно срочно свергать. Помните это, когда будете пытаться развенчивать его мощь.
0: Скорпион.
3: Трудности будут сегодня, но вы их пройдете. И с курса скорпионы точно не собьетесь.
1: Ладно.
0: Стрелец.
1: Стрелец, смотри, остроумие просто зашкаливает. Фильтруешь свои шуточки стрельцовые, чтобы не ранить сегодня лишних людей. Потом просто, ну, прилетит обратно. Зачем вам это надо?
0: Козерог.
3: Перед важными словами сделай паузу. Ведь ошибка козерогам будет очень дорого стоить.
0: Водолей.
1: Внимание! Может понадобиться сегодня тебе специалист, товарищ Водолей. А интуицию сегодня свою лучше вообще не слушать. Воспользуйся знатоком.
0: Рыбы.
3: Идеи у рыб сегодня хорошие, просто аудитория не та. Отложи премьеру немного на потом.
1: Потом сменится аудитория, будете класс.
0: Гороскоп.
1: Будьте лайк.
0: Полную версию. Слушайте сейчас назад.
1: Хорошо будет.

0: А+.
1: Хорошо. Everybody dance with me and you. Значит, друзья, сегодня тот самый день, когда Альфред Нобель получает патент на изобретение динамита, что сделало его изначально как бы сверхбогатым человеком, а потом еще и, ну, одарило возможностью. Он посидел, подумал, помните же, как было? Кто-то там в газетах, кто-то запустил утку, ну, случайно, не думаю, что там какие-то прихвостни каких-то конкурентов и так далее. Нет, запустили некролог, опубликовали, что вот умер отец динамита, мистер Смерть, короче, который принес, ну...
0: А там брат помер, на самом деле.
1: Смерть, да. Ну, умер брат, а как бы...
0: Перепутали.
1: Похоронили его в газетах, вот. И он такой подумал, блин, это нормально, ну, как бы...
0: Чё?
1: Ну, типа, я же, ну, я старался изо всех сил, ведь я придумал динамит для чего? Вы знаете, для чего вообще динамит был придуман?
0: Ну?
1: Ну, короче, чтобы, наоборот, спасать жизни. В то время, представь себе, значит, в шахтах и при строительстве всяческих железных дорог использовали чистый жидкий нитроглицерин. А эта гадина такая нестабильная. То есть ее потряси неправильно, или там, не дай бог, ударь чем-нибудь, или просто нагрей случайно где-то. Она взрывалась, и люди гибли. А динамит сделал взрывчатку безопасной при транспортировке вообще. Значит, смотри, ну, там, ну, он настолько... Если его, короче, просто поджечь даже... Динамит, вот динамитовую шашку просто поджечь, вот, но никакого взрыва не будет. Сгорит и все. Ну, как сгорит все остальное, диван, кровать.
0: А как тогда он работает-то? Прочее.
1: Нет, ну как, ну там нужен взрыв, чтобы его взорвать. И он даже придумал детонатор, чтобы, ну, как бы, как капсюль придумал. Ну, тогда, вот тогда, да. А так до этого
0: тогда
1: нет.
0: Взорвется.
1: А до этого нет. Значит, откуда название? Ноги растут. Из латыни, друзья, взял, ну, как бы, а потом, говорит, да, латынь не очень лезет, давай древнегреческое, динамис будет. Слово переводится как сила, мощь, вполне себе подходит. А тут еще как раз-таки, ну, как бы промышленные вот эти вот все, ну, как бы, революции и прочее, строительство повсеместно, да, значит, он патентует вот динамит вот этот вот, а тут происходит инфраструктурный прорыв, и Северная Америка вся, значит, в стройке, значит, тут, пожалуйста, туннели строятся. Надо что делать? Надо взрывать шахты, дороги, мосты, каналы, это нужно все через горы, через это самое, прокладывать.
0: И даже Панамский канал.
1: Короче, он становится, блин, чуваком, который, имея вот такой вот патент, да, он становится одним из самых, ну, успешных предпринимателей, изобретателей своего времени, понимаешь? Ну, как бы тут можно, как бы, смотреть, ну, короче, бабла становится до Урала, и он принимает решение, говорит, давайте я, ну, что-то хорошее там, ну, и он учреждает Нобелевскую премию.
0: Молодец.
1: Ну, то есть раз в год, он говорит, бабло вот это все сгружаю на счета, вот, все, как бы, управляйте, люди, вот это то, что останется после меня, буду дать. С математиками там беда. Математиков не награждают до сих пор, вот, честно говоря.
0: Бедные математики.
1: Я как бы, ну, он же давно уже не знает. Ну, могли бы, понимаешь? Нет, ну, с другой стороны, очень много математиков получили, но они по физике получают, например. Да, там как бы тоже, да.
0: Неплохой вариант, кстати.
1: Ну, в общем, короче, молодец Нобель, молодец, что родился. Ну, и сегодня дата такая прям знаковая. Поздравлять сегодня мы сегодня Анжелику Варум с самого раннего утра. Как бы там так отметили, конечно, но не поздравили. Вот, а девчинка там и певица, и актриса, и авторка песен. Очень хорошо. И вообще очень душенька.
0: И песни у нее хорошие.
1: И очень душенька. Но сегодня мы городок играть не будем.
0: Не будем.
1: Это грустная, конечно.
0: Мы не хотим плакать.
1: Нет, грустная, потому что хочется, конечно, вернуться в городок, а не вот это вот все. Поэтому сегодня... Одна из композиций, которая, ну, является, ну, относительно свежей из всего репертуара. У нее более сотни там композиций. Девочки умеют постоять за себя.

0: Анжелика Варум, Машенька в оригинале Машенька, да-да-да-да-да-да-да. Друзья, певица, актриса, автор песен. Ой, с днем рождения, молодежь, что родилась. А у нас 26 майская утрица. Это значит, что, в принципе, это уже песни про весну. На полочку, на антресольки поедут буквально уже через 4 денька.
1: Но тут-то без вариантов.
0: Ну, конечно, конечно, и без вариантов. Да. Поэтому надо в последний вагон закинуть для того, чтобы поиграть.

0: Машенька, предпринимательский состав. Слушай, это же надо сегодня денечек-то какой. Внимание, сам же, главное, вызвался. Внимание, партнеров. Партнеров.
1: На СВХ плюс.
0: На выгул.
2: И его друзья.
0: Короче, Саня, сегодня надо выгуливать партнеров.
3: Так.
0: Прилетают партнеры по бизнесу, и надо выгуливать их.
3: Там важные дяди.
0: Рестораны, там все такое. Главное, что сам вызвался. Ну, потому что, ну, как бы, ну, дело-то какое. И корпоративная карта есть, все нормально. Ну, а теперь сейчас понимают, лучше бы, блин, ну, лучше бы сидел бы, ничего не делал. Ну, же, как бы,
3: Замучили его. Замучили.
0: Нет, еще пока нет.
3: Иностранный
0: гость. Он предчувствует, по большому счету, что скоро вот-вот. Прям вот-вот.
3: Будет тяжко.
0: Возьму, да. А лучше бы, конечно, бы вот не вызывался.
3: Но лучше бы деньгами.
0: Сплит. Когда ты разделяешься на две части, у тебя все равно живет внутри тебя кто-то второй. Вот. Именно он записывает тебя на всяческие, на курсы, там, на кружок макраме, на это укулеле к тренеру. Да? Вот. Три раза в неделю. А потом сам сливается куда-то, а разгребать все это и ездить на укулеле. Три раза в неделю. Конечно, тебе. Вот, Санечка, вот такая тема. Короче, есть еще предложение. Видели не так вот, совершенно вот, на днях, на дысь, я бы даже сказал, японский полисмен. Значит, у него должна была быть вечеринка. Он сам закатывает вечеринку по случаю своего как бы увольнения. Так. Ну, то есть все, уходит. А потом он понял, что он не хочет ничего туда ходить.
3: Это будет невыгодно.
0: Это будет в экономической точке зрения провал. Плюс ко всему еще просто не хочется. И он тогда что сделал?
3: Видеть.
0: И он правильно, что он сделал тогда? Он, чтобы не пойти на эту прощальную вечеринку со своими коллегами, вот, значит, он позвонил, опять же, коллегам, но инкогнито, усы наклеил, позвонил коллегам, сказал, что бомба зарыта, понимаешь? Вот такой вот человек. Так что, Савка, мотай на ус. Понимаете же, японцы, они хитрые, вот, и они умные.
2: И его друзья
1: на СВХ плюс.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
6: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
7: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеш-сервис».
1: Радио СВХ плюс.
8: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, слабый или умеренный. Днем по стране от 14 до 19 градусов тепла. В Лепе и Венспилсе до плюс 14, в Даугавпилсе Резекне плюс 17, плюс 18. В Риге тоже до плюс 18. Днем ожидается кратковременный дождь.
1: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня кандидат в премьеры Кулбергс собирается официально рассказать о составе своего будущего правительства, о том, кто какие посты в нем займет. В СМИ все это уже опубликовано с пометкой «неофициально». Сегодня и завтра в латвийском приграничье будут проходить полеты авиации союзных сил на малых высотах, тренировочные полеты. В Центральном командовании вооруженных сил США сообщили, что американские войска в целях самообороны нанесли удары по целям на юге Ирана.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня кандидат в премьеры Латвии Андрис Кулбергс из партии Apvienotais Saraksts расскажет о составе своего будущего правительства, о том, кто какие посты в нем займет. В СМИ все это уже опубликовано с пометкой «неофициально». Итак, партия Apvienotais Saraksts, помимо поста премьера, получает еще три министерства.

руководила партия «Прогрессиве». Теперь его, видимо, возглавит нынешний глава МВД в техническом правительстве Силини Рихардс Козловскис. Национальное объединение также сможет назначить 4 своих министров. Уже известно, что Янис Домброва займет пост главы МВД, Наурис Пунтулис – министра культуры, Илзе Индриксона сделают министром образования и науки, а Яниса Виттенбергса – главой Министерства климата и энергетики. Это ведомство до сих пор контролировал Союз зеленых и крестьян. Теперь он останется при 3 министерствах – экономики, земледелия и благосостояния. Ими будут руководить Виктор Сваленис, Улдис Аугулис и Рейнис Узулникс, соответственно. Плюс ко всему, зеленые крестьяны сохранят пост спикера Сейма, который занимает представитель этой партии Дайга Мериня. Сегодня в Вильнюсе состоится встреча президентов Латвии, Литвы и Эстонии с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения ситуации с безопасностью в Балтийском регионе после инцидентов с дронами. Фон дер Ляйен на прошлой неделе еще прокомментировала прямые угрозы России в адрес Латвии, сказав, что эти угрозы абсолютно неприемлемы и что Европа будет реагировать единым и сильным ответом, продолжит укреплять безопасность восточного фланга. Лидеры стран Балтии ранее совместно призвали союзников усилить оборону Латвии, Литвы и Эстонии, в том числе систем ПВО и противодействия дронам. Сегодня и завтра в латвийском приграничье над Даугавпилсом и в Аугшдаугавском крае будут проходить полеты авиации союзных сил на малых высотах. Это тренировочные полеты, военно-тактические тренировки самолетов и вертолетов, которые необходимы пилотам для поддержания навыков. Жителей просят не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием. Сегодня в Сейме на заседании профильной комиссии депутаты будут обсуждать, насколько планы гражданской обороны отвечают актуальным гибридным угрозам. В частности, обсудят экстренные оповещения об угрозе с воздуха, которые во многих случаях останавливают жизнь в затронутых районах. Поэтому и задается вопрос о соразмерности таких мер и необходимости более гибких решений, в том числе с учетом опыта городов Украины, где подобные риски регулярны или постоянны. Сегодня в Сейме представит свои выводы одна из спецкомиссий, которая полгода исследовала проблемы иммиграции. Она уже предложила установить квоты на общее число граждан третьих стран, которые могут получить виды на жительство или долгосрочные визы в Латвии. Комиссия отмечает, что статус студента нередко используется как способ получить право на проживание в стране, хотя реальная цель пребывания – это работа, а не учеба. Отдельно депутаты указывают на выявленные недостатки в сервисах Bolt и Wolt. Люди могут работать не только без законных оснований на пребывание в стране, но и используя чужую личность. Кроме того, сама модель работы платформ усложняет контроль налогов, трудовых прав и требований к знанию госязыка. Эту комиссию в парламенте создали в конце ноября прошлого года по предложению 34 депутатов. Они потребовали расследовать проблемы с регулированием иммиграции, из-за которых наблюдается массовый наплыв в Латвию выходцев из третьих стран. И последнее. В Центральном командовании вооруженных сил США сообщили, что американские войска в целях самообороны нанесли удары по целям на юге Ирана. Согласно этому сообщению, удары были направлены на защиту военных США от угроз, которые несут иранские силы. Целями стали пусковые установки ракет в иранском порту Бандар-Аббас, который был нацелен на американские военные самолеты. Также американцы уничтожили 2 катера корпуса стражи Исламской революции, которые пытались установить мины в Ормузском проливе. Буквально накануне Вашингтон сообщал о заметном прогрессе в переговорах о мире с Ираном, о возможной разблокировке Ормузского пролива и дальнейших переговорах о сворачивании иранской ядерной программы. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: ВХ плюс.
1: Товарищи, бодренькая утрица. Свежие поступления. Как раз таки обычно после 9, да, есть. Часовые пояса помогают, конечно же, это Танюшенька из Лондона. Сегодня первая из Туманного Альбиона. Потом Вероничка. Привет, ребятки, привет. Мы тут уже готовы. Да мы тут тоже уже готовы. Как у вас там? Что у вас там с температурой? Вас застала эта невыносимая жара. Вчера Ролан Гаррос смотрел, блин, там 30 тысяч градусов в тени. Там они же на солнце играют. Там нету никакого, ну, закрытого как бы потолка. Понимаешь, сетки никакой не натянуто. Вот. И, соответственно, я даже представить себе не могу при таких кардионагрузках.
2: Жаришка.
1: Вот, жаришка такая ужасная. Как у вас там в Лондоне? Напишите, пожалуйста. У нас здесь, соответственно, такая средненькая прохлада.
2: Нормально.
1: Да-да-да. Вот. Ну, сегодня еще нормально, а завтра уже будет прохладно. Совсем будет прохладно. Сегодня у нас, друзья, значит, давайте сейчас посмотрите на дату уже. 26-е. Доедаем май. Начинаются каникулы. И, конечно же, нужно как-то и детятям давать возможность как-то отдыхать. И самим, конечно же, если вдруг интересно.
2: Обязательно.
1: Конечно же, отдохновение. Когда еще лето наступит? Когда? Да никогда. Да через год.
2: Не скоро.
1: Да через год. Вот. Поэтому что там ждать-то? У нас есть два пригласительных билета на «Звездные войны».
2: Да. Вот. Либо «Мандалорец» и «Грогу».
1: Либо для вас, вот, либо для тех, кто как бы идет за вами, но за ваши деньги, между прочим. Вот.
2: Это самое важное.
1: Вот, конечно. Uh-huh. Конечно. Даже если как бы вы сами не идете, будут те, кто хочет пойти. И деньги у вас будут спрашивать.
2: Да.
1: А вы как раз из широких штанин сможете или из клатча, из редикюля достать два пригласительных билета на кино.
2: Да. В «Аполло кино» дату и сеанс выберите сами.
1: Ну, мы в ближайшее время как раз таки можно сейчас будет забрать. У нас игра «Код доступа». Как вы уже поняли, да, вот в ближайшее прямо время. Так, давайте посмотрим, что произошло. Что произошло в этот день, помимо всего прочего. Внимание, представьте себе, в этот день прошла первая гонка, автогонка 24 часа Лимана. Ой, слушайте, ну, это, ну, для многих, ну, никто, допустим, многие не знают, что такое. Что за гонка 24 часа Лимана?
2: Поясни.
1: Это, знаете, представляете себе, одна машина.
2: Так.
1: У тебя вот в команде одна машина, угу. Три гонщика.
2: Так.
1: И на старт, внимание, марш, педаль в пол.
2: Угу.
1: И, внимание, 24 часа в режиме нон-стоп. Трое человек и один, ну, то есть меняют друг друга. И один автомобиль. Соответственно, на полных оборотах машин педаль в пол, то есть это означает, что там полный оборот 24 часа. И вот кто доедет, тот молодец.
2: Кто доедет?
1: Кто по факту доедет. Да, в 23-м году она стартанула, первая гонка, вот ровно в 16:00 26 мая. Прямо этот момент небо затягивает тучами и начинается проливной дождь со шквальным ветром, который превращает грунтовую трассу, смесь вот этого вот гравия, это самое, значит, глины в сплошное грязевое месиво. Вот, тем не менее, старт никто не переносит. Вот, значит, принципиально отличалась трасса от современных автодромов. Да? Значит, кольцо длиной 17 километров по обычным загородным дорогам общего пользования проходит. Асфальта, естественно, нету. Гравий, щебень, из-под колес летят камни, которые разбивают и фары, и лобовые стекла, у кого они были, конечно, в 23-м году. Ну, а также в лица пилотов летят.
2: Ой,
1: нет, вот да,
2: это плохо.
1: Да. Прикинь, да. Значит, организаторы гонки не обеспечили никакого освещения. Да, напоминаем, 24 часа Лимана.
2: Она как бы и ночь тоже.
1: Она как бы, да, подразумевает и ночь, естественно. Вот, чтобы гонщики совсем не заблудились, выколи глаз, это самое, трассах. Напомним, фары тогда тоже, представляете, какие-то в 1923 году были фары. Мощь. Какая мощь у фар была? Да никакая. Вот, чтобы гонщики совсем не заблудились, на самых опасных поворотах организаторы поставили плетеные корзины с горящими факелами.
2: Хоть что-то.
1: Да-да. Значит, ожидали организаторы, что из-за вот этого суточного ада большинство машин сойдут с дистанции в первые же часы. Но техника удивила и, ну, жажда победы людей удивила всех. Внимание! Из 33 автомобилей, 33, вышедших на старт, до финиша спустя 24 часа смогли доехать 30 машин. Внимание! Такой процент финишировавших, это более 90% так, финишировавших, до сих пор остается рекордом за всю историю Лимана, товарищи.
2: Да, прикинь, как обидно тем троим.
1: Ну, как бы...
2: Не доехавшим.
1: Обидно, не обидно. Вот, они, ты же не знаешь, как это самое, по какой причине они покинули. Может быть, у них там, ну... Может быть, у них какие-то дела были.
2: Ну, да.
1: Бывает.
2: Может, они думали 3 часа и все, а тут конечно, как бы... Конечно, сутки.

0: маленькие любители всего из Туманного Альбиона отписались. Женька пишет: привет, сейчас 7 утра, плюс 20, обещают сегодня 34 со знаком плюс.
1: Тепленько.
0: Тепленько. Влажность Лондон, да, Гатес, привет, дорогой, тоже у нас в Лондоне вот так, да, прислал фотографию, значит, приблизительно, да, до 34. Андрюха из Ирландии, Дублин, третий день, плюс 25, ну и ты считай вообще, вы с намыленного соскочили, 25. Вот, конечно. А тут 34, прикинь вообще. И если несколько дней подряд, как это все работает, да? Это же отвратительно работает. А работает это так, ты, значит, первый день, ну, например, начинается жаришка, да? Так. Начинается жаришка, и ты такой: вау, классно.
1: Потом нравится.
0: Лайк, ставишь лайк, конечно. Вот, начинается жаришка, ночью тоже тепло, потому что, ну, как бы, должен город отдыхать. Он
1: конечно.
0: За день нагревается, причем, ну, конкретно. Ночью город должен остываться для того, чтобы следующий день опять начать нагреваться. Но он не успевает. Вот так, несколько дней он днем нагревается еще больше, еще пуще, еще глубже прогревается. За ночь не успевает, и снова седает дождь, понимаешь? Mm-hmm. И вот так вот неделька недельку прошло, и это уже вообще невозможно там находиться. Вот. То ли дело в Ирландии.
1: Хорошо.
0: На 25. Совершенно другой калинкорчик. Поздравляем, дорогие друзья. Так, ну, все европейские, западные европейцы, товарищи, держитесь. Зато у вас, ну, Ролан-Гарос идет там, я
1: хотя
0: не знаю,
1: бы.
0: Недалеко. И
1: да.
0: Это все так, ну, быстренько можно слетать или съездить даже на машине. Вот вам-то хорошо. Вот, остальным-то так не очень хорошо, конечно.
1: Да.
0: Так, внимание. Немножко коммерческой информации. Давайте код доступа рубанем.
2: Augstu zupu vasarā. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,89 €. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2,99 €. Rimi.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
7: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
8: Laime ir tepat!
9: Živjoši v centri gorda, no mičtājuši o pakoju v okruženie lesa? Gdje tibie stojit žiť? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также, заполнив тест «Тале Радио СВХ». ГИД. Строим для лучшего завтра.
10: Ну, поехали.
11: Люди бодрые.
12: СВХ плюс.

0: код доступа.
1: Конечно, конечно, конечно. В кинишку отправить. Надо в кинишку отправить. Вот,
2: обязательно.
1: Да, когда вы выбирать будете, время, да? Сеанс.
2: Кинотеатр.
1: Сеанс.
2: Да, то есть сеанс.
1: Ну, кинотеатр у нас же конкретно.
2: Три.
1: У нас три кинотеатра.
2: Торговый центр Домина. Акрополе.
1: Акрополе.
2: И Рига Плаза.
1: И Рига Плаза. Вот, да. Вот выбирайте, как удобнее вам.
2: Ну, какой ближе.
1: И ближе, возможно. А есть еще такое по сеансам.
2: Да, ну, где время удобнее.
1: Время удобнее, конечно, конечно. Иногда бывает проще доехать чуть-чуть подальше, но зато как бы погрузиться в атмосферу фильма уже поближе. Так, у нас два пригласительных билета с открытой датой
2: на фильмец «Звездные войны», «Мандалорец» и «Грогу».
1: Вот, все, давайте играть уже в код доступа.
0: Готовьте мобильные телефоны. «Люди бодрые» предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Сегодня у нас 26 мая, и да. Сегодня мы отмечаем Всемирный день рыжих.
1: Рызи мои, хорошенькие мои, ах-ха-ха. Все, кто-то говорит бесстыжие, окей, ладно, нормально.
2: Но все равно рыжие.
1: Рыжие бесстыжие, ну и да, такое бывает. Внимание, вот вы говорите все время рыжие-рыжие, конопаты. А в каком месте планеты нашей, по статистике, проживает больше всего огнегривых людей? А? В каком месте?
2: Ирландия.
1: Ирландия – единица.
2: Шотландия.
1: Шотландия – двойка.
2: Или Дания.
1: Дания – тройка, ребята.
3: Вторая цифра.
2: В этот день в 1909 году дирижабль ЛЗ-6, впервые использованный гражданской авиакомпанией, совершил свой первый полет.
1: Но первый дирижабль полетел. Вот вы все время говорите дирижабль. Да-да-да, дирижабль. Как буквально переводится слово дирижабль?
2: Летучий корабль.
1: Единица.
2: Управляемый.
1: Это двойка.
2: Облако.
1: Тройка.
3: Третья цифра.
2: 1908 год. В этот день в Персии английский бизнесмен Уильям Д. Арси начал добывать первую на Ближнем Востоке нефть.
1: Ой, ребята, из нефти можно готовить все, что угодно.
2: Да.
1: Короче, как вы думаете? Отгадайте. Какой популярнейший кондитерский парфюмерный аромат в мире сегодня более чем на 80% производится искусственным путем из компонентов сырой нефти? Но...
2: Аромат пачули.
1: Единица.
2: Аромат ванили.
1: Это двойка.
2: Или аромат свежескошенной травы.
1: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: Сегодня мы празднуем день рождения Лени Кравица. Рок-музыканта, певца и автора песен.
1: Очень празднуем, конечно же. Лени Кравиц, днем рождения. Лени Кравиц, стою. Да, в каком культовой кинофраншизе, да, Лени Кравиц сыграл роль Цинны, талантливого и доброго стилиста, главной героини Кинтес Эвердин, ребята.
2: Гарри Поттер.
1: Единица.
2: Голодные игры.
1: Двойка.
2: Сумерки.
1: Тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Илюха из Роттердама пишет: «Бодрое утро, у нас четвертый день уже 28-31. Да, нагреваемся». Ольга пишет: «Привет, ребятки! Когда жили на Туманном Альбионе, то всегда вот тут в Латвии было тепло, а у нас было холодно. Второй год, как вернулись в Латвию, так вот лето прям вот там, а тут холод».
1: И там в юности, когда я смотрел на утренний туман над речкой,
0: помните, еще викинги говорили: «Оля стужу тянет».
1: Mm-hmm.
0: Не помните?

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Правильный ответ на код доступа.
3: Надо выдать.
2: Принимай, да и подпишись, пожалуйста. Внимание! В каком месте проживает больше всего огнегриво рыжих людей, ребята? Ну, и были подсунуты версии, ну, кстати, такая весьма правдоподобная, Ирландия. Угу. Мы знаем, что ирлики у нас такие рыжие-рыжие.
3: Там их много.
2: Там их много.
3: Но меньше.
2: Но недостаточно много. Давайте, статистика же есть у нас?
3: Есть.
2: Значит, и статистика. У нас есть, берем и ирландцы, рыжие в Ирландии и супротив рыжих в Шотландии.
3: Давай, в Шотландии 13%, а в Ирландии всего
2: 10%. Значит, внимание.
3: Меньше 10%.
2: Из всех рыжих, живущих на планете, 10% живут в Ирландии, а 13% всех рыжих планеты, все живут в Шотландии.
3: Итак, их там больше.
2: Итак, да, дамы и господа, Шотландия, это правильно. Шотландия, рыжая страна. Как буквально переводится слово «дирижабль»?
3: Управляемый.
2: Да, допустим, ну, если вы, например, ну, товарищ ведомый, да, то есть вы женились и happy wife, happy life, и стали, так сказать, управляемым весьма. До этого был невменяемый, а стал управляемый, то
3: стал
2: может...
3: Стал
2: дирижаблем, конечно, все говорят. Внимание. Знали ли вы, товарищи любители кондитерских изделий, что аромат ванили, он же ванилин, более чем на 80% производится искусственным путем из компонентов сырой нефти.
3: Я просто
2: думаю, насколько вот так нет-нет, да и задумаешься, насколько все-таки продвинут человек, то есть ученые умы, чтобы из нефти делать ванилин.
3: Додуматься до этого.
2: Ну, то есть, да, то есть как, вот эту логическую цепочку таким образом провести, чтобы из того, что высасывается из земли,
3: из недр,
2: делать из него ванилин, например, да, аромат ванили. Ну, и последний вопрос по Лене Кравицу. Сегодня с днем рождения, Лене Кравиц, to you. В какой культовой кинофраншизе, то есть в каком культовом фильме, причем не один сезон, значит, Лене Кравиц сыграл роль талантливого и доброго стилиста, главной героини, ребятушки. Ну, это голодные игры.
3: Конечно.
2: Вот, не было никакой главной героини в «Гарри Поттере».
3: Ну, не было.
2: По факту. В «Сумерках» была, но там не было никакого стилиста. Mm-hmm. Вот. А в «Голодных играх» был.
3: Был.
2: И был кто?
3: Ленни Кравиц.
2: Ленни Кравиц. American woman walking down the street. American woman.

0: девочкам свитер. Yes.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: 1909, ребята, в этот день, 26 мая, дирижабль впервые, ЛЗ-6 он назывался, впервые использован гражданской авиакомпанией, совершил свой первый полет. Представьте себе, значит, компания «Делаг» была первая и самая первая коммерческая авиакомпания в истории человечества, и возила она пассажиров задолго до появления, значит, привычных самолетов и так далее. То есть они были первыми вот в пассажироперевозках по воздуху, друзья.
3: Все с них началось.
0: Значит, да, на тот момент вот именно эта модель казалась просто летающим небоскребом. Длина 136 метров, да, диаметр 13, объем водорода 15 тысяч кубических метров, каркас... Самое легкое, что тогда могла цивилизация дать, это алюминий. Сверхлегкий для того времени.
3: Его и использовали.
0: Ну да, да, да. Значит, было три мотора, позволяло разгоняться до 50 км в час.
3: Неплохо.
0: Да, да, да. И это как бы, ну, это при нулевом ветре, да? Я так понимаю, что если вдруг надо лететь против ветра, было сложнее. Я с такой парусностью, прикинь. Значит, верх комфорта, стены были обиты дорогой тканью. Это внутри про салон говорит, да. Значит, полетные кресла, стюарты, это еще одно первое новшество, родившееся именно там, на дирижаблях. Стюарты предлагали черную икорочку.
3: Хорошо.
0: Ну, дорогие паштеты.
3: Вкусно.
0: Всяческие фуагры. И лучшее шампанское.
3: Хорошо.
0: Из провинции шампань. Вот. Пассажиры летели в тишине, наслаждаясь видами из огромных окон панорамных класс. Ну, надо ли говорить, что это не дешевое удовольствие, конечно же, было. Ну, и по большому счету, билет на короткий экскурсионный полет стоил 200 марок. Это примерно, ну, средняя зарплата квалифицированного немецкого рабочего. То есть квалифицированного.
3: За месяц.
0: Ну, за месяц, конечно. Mm-hmm. Естественно, за месяц. Вот. Ну, а тут коротенький экскурсионный полетик. Вот такая штука. Значит, именно на этом модели дирижабля знаменитый инженер Карл Майбах впервые протестировал свои специализированные авиационные двигатели. Представляешь себе, да? До этого моторы часто перегревались, отказывали на высоте, но тесты на этом дирижабле позволили довести двигатели Майбах до совершенства совершенства.
3: Хорошо.
0: Что, в принципе, хорошо. Интересно, знали ли об этом эти путешественники за деньги? Цитирую, мол, до этого горели, а сейчас не горят. Хорошо. Так, ну что, давайте сейчас немножко коммерческой информации, ребята, после чего подведем итоги нашего сегодняшнего кода доступа.
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti Mix 1 kg 3,99 €. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi.
4: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
5: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
4: Да легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
6: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
7: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.
8: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
9: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно.
8: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
10: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
11: Обычное.
12: Обычное.
11: Мега-шоу. Люди бодрые. Утренние ободреватели.
12: Работают.
11: Работают на полную мощность.

0: Рубрика «Плюс».
1: Ну что, наши друзья уже натыкали пальцами всяческих разных ответов, и правильных, и не очень правильных. Вернее, правильных или не до конца правильных. По-разному бывает. Ну, рассматривая сегодня в качестве того, наших финалистов, будем только те, кто натыкали, прям 4 двойки натыкали.
2: Да, ну, вот это правильная сегодня, комбинация.
1: Это правильная комбинация. И давайте, я вам, вот, не знаю, может быть, я вам открою глаза на этот факт замечательный.
2: Ставь спички.
1: Я
2: глаза.
1: Тебе скажу
2: мне.
1: Так, что сложно было сегодня.
2: Сколько?
1: А у меня 19 человек только
2: всего
1: значит.
2: Лишь.
1: Всего лишь на все про все. 19 человек правильно ответили на все 4 вопроса. Многие, возможно, из-за недоверия, что 4 двойки такое, ну когда, что это вдруг 4 двойки? Должна быть одна не двойка.
2: Не такое бывает.
1: Не слушайте, да, мы особо про цифры мы не думаем, когда мы даем правильный ответ. Так что давайте, поехали.
2: А давай первого снизу.
1: Не надо первого снизу.
2: А вот хочу я так.
1: Мне же перематывать. Ну, хорошо.
2: Первый снизу от WhatsApp.
1: От WhatsApp?
2: Ага.
1: Сейчас, секундочку.
2: Сейчас он найдет, сейчас.
1: Ну, гад ты мне или не гад? Рад ты мне. Итак, внимание, первым снизу от WhatsApp у нас значится девочка по имени Вероника. Телефон заканчивается на 6184.
2: Молодец.
1: Мы поздравляем тебя, поздравляю. Вот, а от всех других в Сашку... Ну, потому что, ну, как это, ну, к первому. Ну, что это значит?
2: Вот захотел я так.
1: Ну, как это? Нет,
2: что
1: ну,
2: ты мне сделаешь?
1: Ничего.
2: Вот все.
1: Все правильно. Но с другой стороны, вот взяли, вот порадовали отдельно взятую девочку.
2: Да.
1: Пойдет ее она в кино или не она, кстати.
0: СВК плюс.
1: А ее какой-нибудь пажик, который множество мелких услуг потом предоставит ей.
2: Правильно же, хорошо.

0: 10.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Вильнюсе запланирована встреча президентов Латвии, Литвы и Эстонии с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен для обсуждения ситуации с безопасностью в регионе. Сегодня и завтра в латвийском приграничье, в том числе над Даугавпилсом, будут проходить полеты авиации союзных сил на малых высотах. Сегодня всеми представит свои выводы одна из комиссий, которая полгода исследовала проблемы иммиграции.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Кандидат в премьеры Латвии Андрис Кулбрекс из партии Апвинотес Саракс сегодня собирается рассказать о составе своего будущего правительства, о том, кто какие посты в нем займет. В СМИ все это уже опубликовано с пометкой «Неофициально». Итак, партия Апвинотес Саракс помимо поста премьера получает еще три министерства – финансов, юстиции,

0: В МВД. Науриса Пунтулиса сделают министром культуры, Илза Индриксона министром образования и науки, а Яниса Виттенбергса главой Министерства климата и энергетики. Это ведомство до сих пор контролировал Союз зеленых и крестьян. Теперь он останется при трех министерствах – экономики, земледелия и благосостояния. Ими будут руководить Виктор Сваленис, Улдис Аугулис и Рейнис Узулнекс. Плюс ко всему, зеленые крестьяне сохранят и пост спикера Сейма, который сейчас занимает представитель этой партии Дайга Мериня. Сегодня в Вильнюсе состоится встреча президентов Латвии, Литвы и Эстонии с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения ситуации с безопасностью в регионе после инцидентов с дронами. Фон дер Ляйен еще на прошлой неделе прокомментировала прямые угрозы России в адрес Латвии, сказав, что они абсолютно неприемлемы и что Европа будет реагировать единым и сильным ответом, продолжит укреплять безопасность восточного фланга. До этого лидеры стран Балтии совместно призвали союзников усилить оборону Латвии, Литвы и Эстонии, в том числе ПВО и систем противодействия дронам. Сегодня в Сейме на заседании профильной комиссии депутаты будут обсуждать, насколько планы гражданской обороны отвечают актуальным гибридным угрозам. В частности, обсудят экстренное оповещение об угрозе с воздуха, которые почти всю прошлую неделю распространялись в Латгале. Часто эти оповещения полностью останавливают жизнь в затронутых районах, поэтому задается вопрос о соразмерности таких мер и необходимости более гибких решений. Сегодня и завтра в латвийском приграничье, в том числе над Даугавпилсом и в Аугждаугавском крае, будут проходить тренировочные полеты авиации союзных сил на малых высотах. Из-за этого возможен повышенный уровень шума. Жители просят не беспокоиться и отнестись к учениям пилотов с пониманием. Сегодня в Сейме представит свои выводы одна из комиссий, которая полгода исследовала проблемы иммиграции. Она уже предложила установить квоты на общее число граждан третьих стран, которые могут получать виды на жительство или долгосрочные визы в Латвии. Комиссия также отмечала, что статус студента нередко используется как способ получить право на проживание в Латвии, хотя реальная цель пребывания – это не учеба, а работа. Отдельно депутаты указывают на выявленные недостатки в сервисах Bolt и Wolt. Люди могут работать не только без законных оснований на пребывание в стране, но и используя чужую личность. Кроме того, сама модель работы платформы усложняет контроль налогов, трудовых прав и требований к знанию государственного языка. Эту комиссию в парламенте Латвии создали в конце ноября прошлого года по предложению 34 депутатов. Они потребовали исследовать проблемы с регулированием иммиграции, из-за которых наблюдается массовый наплыв в Латвию выходцев из третьих стран. В Центральном командовании Вооруженных сил США сообщили, что американские войска в целях самообороны нанесли удары по целям на юге Ирана. Согласно этому сообщению, удары были направлены на защиту военных США от угроз, которые несут иранские силы. Целями стали пусковые установки ракет в иранском порту Бандар-Аббас, которые были нацелены на американские военные самолеты. Также американцы уничтожили два катера корпуса стражи Исламской революции, которые пытались установить мины в Ормузском проливе. Буквально накануне Вашингтон сообщал о заметном прогрессе в переговорах о мире с Ираном, о возможной разблокировке Ормузского пролива и дальнейших переговорах о сворачивании иранской ядерной программы. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.
1: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Очень хорошо, да, все, остановились. А, ребятки, ну я загляделся, честно говоря. Загляделся. Реклама одной из застроек. Значит, на Андрей-Сале. Значит, настоящий Балтийский Дубай. Внимание. И вот эта цитата меня просто триггернула. Вот да, я дословно читаю. Вы только представьте. Двоеточие. Десятки белоснежных яхт, солнце, брызги шампанского, топовая музыка и невероятная атмосфера свободы. Рига доказывает, что умеет отдыхать красиво, дорого и со вкусом.
2: Как бы есть вопросики.
1: Значит, есть вопросики. Ну, нет, это же чисто это самое. Вы только представьте.
2: Вы в Дубае.
1: Межпланетный шахматный турнир. Для того, что... И пошло-поехало. Такое ощущение, что просто по кальке сделали приезды Капабланки. Что там было? Шахматы обогащают страну. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете прямо по мраморным лестницам. Васюки станут центром 10 губерний. Что раньше слышали о городе Цемеринге? Ничего! А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там организован был международный турнир. Вот и все. И Дубай то же самое. Вот, надо делать... Дубай у нас, все правильно. Что с погодой? Что с погодой? Во-первых, давайте так.
0: СВХ плюс.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Открываю жалюзи, как флаги. Я с утра на окнах своей кухни. А потом обратно закрываю. Пропади все пропадом и рухни. Так, дорогие друзья, коммунальные новости. Значит, знаете. Ну, откроет, как это самое, утром или вечером вентиль. Или завтра утром вентиль. А там жижа какая-то течет, непонятная. А у человека ступор. А зачем это нужно, должен знать.
3: Короче. Все запланировано.
2: Мадам и месье, сегодня с 20:00 по среднелатвийскому времени, то есть в 8 вечера, Ригас Уденс начнет промывать магистральные водопроводы на участке от... Чуть не прочитал Барсы. Но нет, Брасса.
3: Не дай бог.
2: Барсы. От Барсы до Юглы, друзья. От Барсы до Юглы будут промывать водопровод. Ну, иначе, как это? Ну, сейчас такой сезон, можно промыть. Но зимой-то как ты будешь промывать? Продувать.
3: Ну, не очень.
2: Значит, внимание, в связи с этим, что у нас? В нескольких районах Риги жители могут заметить помутнение воды. Такой беловатый оттенок и снижение давления.
3: Мутить водичка будет.
2: Будешь мутить в мутной воде. Mm-hmm. Так вот, значит, во время промывки изменится изменение качества воды, то есть вот визуальные. Можно даже в Чекуркалсе заметить Саркандаугова Брасса. Ну, понятно, да? Короче, почему? Связано с попаданием воздуха в систему после промывки труб. На вид это будет выглядеть такое ощущение, что она такого молочного цвета становится, да? Но там ничего не добавят, кроме маленьких-маленьких пузырьков воздуха. И, соответственно, подчеркиваем, что такая вода безопасна и очень даже прикольно, пригодна для использования.
3: Кислородный коктейль.
2: Ну, такое, да. Вот. Не то чтобы, конечно, там, типа, давай, двумя руками, давай, но тем не менее. Значит, работы продлятся до вечера среды. То есть суточки взяли для того, чтобы все продуть. Ребятам успехов там на объектах. У них же сейчас, ну, как бы, страда, и нужно это делать, ну, четко по расписанию, и желаем удачи. Это ж проект.
3: Да,
2: проект,
3: вот знаете
2: по
3: теперь.
2: По продукте.
0: СВХ Плюс.

0: рекламы для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.
5: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
6: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
7: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
9: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также, заполнив тест «Дали радио СВХ». ГИД. Строим для лучшего завтра.
10: Мега-шоу «Люди бодрые».
11: Бодренькие, как я люблю.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебедь.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ плюс.
3: Но уже на летние ритмы.
2: Весна.
3: Уже на летние ритмы переходим, а плавненько с антресолика не переезжает. Это так же хочется, как вот эти сандалики, в которых еще там кубинский песок. Ну, например, зимой, да, а летом свой набираем. Вот. Дорогие друзья, проект «Стерели» и лето ждало своего часа.
4: Вот и

0: СВХ плюс.
1: Анюта, смотрите, какую я блузку купила, фотографию прислала.
2: Хвастаешься?
1: С биркой, да. Значит, буду очаровывать преподов на экзамене. Я не знаю, честно говоря, вот это, слушай, очаровать.
2: Я вот даже не знаю, поможет, не поможет.
1: Я не знаю, каким образом это вообще возможно. Это все равно, что там идти, ну, не знаю, в какой-нибудь стриптиз-клуб, и тебе будет казаться, что... В тебя влюблена стриптизерша.
2: Это странно.
1: Нет, это очень странно, конечно. Даже самый с преподавательским составом. Ну что, допустим, ну что вот он настолько впечатлился тобою, да, что это самое. Что прям вот.
2: Четыре.
1: Ты его поразил своими знаниями, понимаешь? Угу. Просто вот он такого никогда в жизни не видел. Таких знаний мы сейчас даже безотносительно блузы. Мы говорим про знания даже.
2: Какие удивительные знания.
1: Он потом будет рассказывать. Коллеги, ничего подобного.
2: У меня был случай.
1: Нет, чтобы да буквально только что сдавал такой студент. Восхититесь.
2: Какие знания.
1: Вы таких знаний никогда в жизни. Я даже таких знаний никогда не видел. Ну, мы же все вот этого, конечно же, хотим. Она на меня посмотрела. Вы видели, как Мадонна на меня посмотрела? Я был на концерте. Mm-hmm. Вы даже не видели.
2: Как, ребята, она на меня смотрела?
1: А так как она смотрела на меня, я следующий концерт опять пойду, она опять на меня будет. Mm-hmm. Она будет меня искать.
2: Только на меня.
1: Она меня будет искать глазами, а потом найдет, когда один прожектор высветит меня из этой многотысячной толпы. Вот именно на меня. И я буду красив в красивом. Я, говорит, сейчас переоденусь, вам на рояле поиграю. Ребята! Так, что у нас такое? Значит, Алиса пишет: ребята, остановите, пожалуйста, кто-нибудь меня. Кусочек шоколадочки хотела съесть.
2: Ой.
1: Она уже почти закончилась, между прочим. Вот. А впереди обед. Вот. И это еще один момент, где колораж победил тебя. А впереди лето. До лета остается всего 5 дней. Ну, еще успеем, да?
2: Похудеть? Да, да.
1: Да, да, чтобы влезть в купальник. Но я бы уже, на самом деле, новый заказывал. Это же предательская фигня. На самом деле, она всеобъяснима. Сколько раз было такое, когда мы сталкивались с коварной шоколадкой? Ты хочешь отломать маленькую долечку, вот одну. Одну. А она предательски сразу 4 тебе выламывает.
2: Понимаешь? Да, сразу вся шоколадка получается.
1: Она хватается, да. Самое главное, что она говорит: вай, только вот это то, что ты 4 отломал, это не твое. Твое все оставшееся.
2: Да.
1: А вот эти 4 оставь, просто положи котику. Не знаю, кто там у тебя съест. Ну, коллеги. Mm-hmm. Хотите шоколадку? Так что да, она это очень сильно коварная, шоколадная бывает. Вот, сегодня столкнулась ты. Но, с другой стороны, как там было? Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган. Здесь то же самое.

Я... Так, Гуша Катушкин, друзья, Мария Чайковская, наша одна из таких вот редких композиций «Эхо тысячи вокзалов». Версия такая самая-самая путевая для лета.

0: говорит уже Игорек. Ты, по крайней мере, там не в Иркутскую область летишь, а в Сан-Тропе летишь. Вот по работе, правда, вот и будешь там целые полтора месяца работать. Он пишет. Ольку свою оставляю на полтора месяца. Знаете, как душа болит? Ну, ничего страшного, дружище.
1: Потерпишь.
0: Во-первых, боже, храни интернет, да, то тебе никто не это самое, ну, не запрещает мастовасовую связь, там, ну, не знаю, там, видеоконференции устраивать, те же их на работе будет мало, да? Видать, раз ты туда едешь, ну, удаленчик наш, да.

0: Ну что, погодки у нас сегодняшняя, друзьятка, отрихтованный, не изменился, такое бывает, да. Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, ждите, если даже сейчас солнечно, во второй половине дня местами кратковременные дожди ожидаются. Столица чуть попозже, сначала Лепая, Венспилс до плюс 14 днем, Резекне и Даугавпилс прогреваться намерены до 17-18, примерно такая же температура и в столице. Вот, а днем, мы уже днем, в столице ожидаем дождь. Так, я нашел, у меня же была песня про Сан-Тропе, это не там, где Тимати всех, помните, звал?
1: Помню.
0: Welcome to Сан-Тропе. Mm-hmm. Говорит, у меня же там, говорит, как в Санта-Барбаре, я же там всех знаю. А Тимати меня звал в Сан-Тропе. Значит, это Джимми Сакс, немножечко легенького. Давайте сыграем такого. Ну, это клубное. Это, ну, сейчас лето, сейчас сезон. Прям такое коктейльное. Джимми Сакса мы очень сильно любим. Помните, вот No Man, No Cry была замечательная у нас инструментальная версия, где очень много саксофона. Нет-нет, да.
1: Саксофон мы любим.
0: Да, мы любим, конечно же. А здесь вот как бы... Вот хочу бесплатные эти самые леденцы, хочу бесплатные ванны с пенкой на солнечном песке, вот со мной валяться. Вот любовь же точно бесплатна. Джонни Холидей бесплатен. There's nothing ever free in Saint-Tropez. Бриджит Бардо тоже бесплатно. Вот, но только помни, я тебе скажу, что ничего бесплатного в Сан-Тропе не бывает. Понимаешь, за все приходится платить касатик. Примерно так. Тут вот что еще характерно, что изначально появится типа губная гармошка как будто бы. Прикинь. Mm-hmm. А потом саксофон, конечно, вот же Джимми Сакс. И можно по прелии скакать.
1: Дикий Запад.
0: Дикий Запад, дикий.

0: limousine for free.
1: Лимузин хочу.
0: With the crystal chill for me. I want my seat in VIP.
1: VIP-зону хочу.
0: Spin this track, Jackie. Да. I want my private yacht for free.
1: Частную яхту, вечеринку на море. Но лучше совет.
0: There's nothing
1: ever free. Да ничего не бывает в Сент-Тропе бесплатно.

0: Нет, никаких этих самых. В бодрую телегу класть не будем. Она шазамится очень легко, ребятушки. Вот, это во-первых. Во-вторых, доступно на всех ресурсах. Что там складывать ее в бодрую телегу?
1: Не нужно.
0: Да, группу Чили мы тоже проедем.
2: Optibet no 15. Līdz 31. maijā seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Каждое путешествие начинается с уверенности. Выберите свой Volvo, готовый к новым приключениям. Прямо сейчас XC40 от 39 490, XC60 от 53 490 и XC90 от 63 490 евро. Дополнительная информация на Scanstas 33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение действительно пока автомобили на складе.
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Биг Банк платит своим клиентам?
8: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
10: Владимир Вэлл, маэстро и его друзья.
11: На СВХ+.

Подожди, за окном еще пара минут, и начнется рассвет. Мне пока нет пяти. Я спешу подрасти, чтобы увидеть буфеты, конфетные фольги, конфетти. Мама спит. По подушке вот-вот поползет первый солнечный жук. Я ее не бужу. Вот она улыбнулась во сне, вот сменил свою тень абажур. У меня есть на даче шалаш, мы с друзьями там спрятали клад. От макушек до пят обливались водой, каждый год жарким летом играя в солдат. Первый выпавший зуб под подушку кладу, ночью фея за ним прилетит, дразнит в детском саду. Суслик, суслик, свисти, знаешь, мама, я больше туда не пойду. Завтра важный экзамен, папа с велосипеда свинтил, задних два колеса, мама, я еду сам, мам, я еду без рук, посмотри, я пытаюсь достать.

первый класс. Мне на даче сорвали огромный букет георгин. Мне купили пеналы, тетрадь, я умею читать. А еще умножать на один мне поставили 5. Я счастливо избегаю с продленки играть во дворе у меня.

15. Я гелевой ручкой на пальцах рисую тату, когда я подрасту. Обязательно стану пиратом в Карибском порту, в институт не пойду. На пруду погулять с тобой, что ты имеешь в виду? Мы скользили по льду, целовались в саду, я не помню, в каком мы расстались году. Завтра важный экзамен, мне мама желает удачи. Ты так в башмаке, я пошел налегке, куча дат на руке. Пару раз посмотрел, не был пойман никем, у меня в рюкзаке 100

0: Катя Яшникова. И вернулся. Вернулся.
1: СВК плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Сейчас, внимание, Агнеса, что же не с этим шоколадом? Сейчас перед летом только хочу сбросить, они говорят, на экзамен шоколад. Вкусно, конечно, но
3: все
0: я же
3: против надеюсь. Тебя.
0: Слушай, ну на самом деле, как бы, ну, шоколад это хорошо, это почему? Это, ну, потому что быстрейшие углеводы. Вообще, круче шоколада может быть только чистый сахар. Ну, сама понимаешь, разница между... Ну,
3: принесешь на экзамен, будет странно выглядеть.
0: Сахаром. Ну, в принципе, суть одна и та же. Это быстрые углеводы. Быстрейшие, я бы даже сказал. Это самый легкий способ заполучить организму энергию, потому что твой мозг в момент экзамена, он у тебя дико сильно напряжен. Как только мозг напряжен, он очень много потребляет энергии. Очень много ему нужно каким-то образом восполнять.
3: А ему еще работать вообще-то.
0: А если ты, допустим, как вот, кто у нас здесь? Лариска писала, она только что слопала беляшек. Вкуснейший вот, раздобыла. У нее есть еще один. Ну, короче, из беляша, ну, тоже энергии очень много можно достать. Но это время пройдет. А из сахара прямо вот напрямую. Поэтому, ну, как бы рекомендуют, возьмите для пополнения. Иначе такой квеленький становишься. Вот, а тебе это не надо. Вот.
3: Ну, притащить на экзамен беляш. Очень интересная идея.
0: Гадина. Он же вонюч, конечно, да. конечно. А, ладно, ну на работу притащить беляш и разогреть его в микроволновке. Даже только какую-нибудь рыбу разогреть в общей микроволновке. Ведь беляш хорошо и пахнет, когда ты его ешь. А когда другой его ешь...
3: Экзаменатор будет облизываться.
0: Возможно. Вряд ли будет экзаменатор облизываться. Он тебя просто, ну, тебя не пустит. Я бы не пробовал.
3: Ты воняешь.
0: Да, ты воняешь.
3: Уходи.
0: Да, потому что когда это твой, тогда ты пахнешь, как беляш. А когда чужой, тогда воняешь, как беляш. Вот. Так что осторожнее. Ну, мы тебе ни хвоста, ни чешуи. Нет, ни пуха, ни пера. Правильно?
3: Правильно.
0: Так, дорогие друзья, посмотрим, что у нас еще здесь осталось. Тащу коммерческую информацию чуть-чуть попозже. Давайте мумий тролля странные игры сыграем.
3: О, давайте.
0: Давайте, давно не играли. Хорошая песня. Там братка приходит с моря, привозит жвачку.
3: Так.
0: Бобинные, магнитофон, мотает пленку, километры музон. Потом дальше визжает. Не, вернее, езжает. Запятая, визжит тачка. Значит, он же откуда? Из Владика, да. Из Владивостока. И, значит,
3: 2000.
0: У нас как это было? Да? У нас, ну, гонять на машинах, а у них езжать на машинах было. Езжать. А тачка визжит, это значит, ты со свистом в повороты, да, дрифтуешь. Визжит тачка. Еще.
3: Ладно.
0: Вот это, ну, это просто...
3: Мой мозг сломался.
0: Почему? Они, это же как бы, ну, у тебя же...
3: Диалект какой-то, что ли?
0: Конечно.
3: А, все.
0: Владивостокский. Да не вот, черт знает сколько идти пешком. Знаешь, сколько долго. Если ты пойдешь? Очень долго. Вот, ты стареньким придешь во Владивосток, если сейчас выйдешь. Да. Куда ты что-то сидишь. А еще у них вот, он там пел «Каникулы с мамой в Терней», а не в Таиландах. Вот, то есть, это у них типа как Плаконсен. Знаешь, где у нас Плаконсен?
3: Знаю.
0: Это вот, там все отдыхают. И вот там вот каникулы проводят, они в Таиландах эти ваши. Потом вспоминают, как это было раньше. Это тоже про детство, между прочим. Странные игры, друзья.
3: Послушаем.
0: Так называлась группа, кстати, между прочим. Странные игры еще не начинались, а метаморфозам еще не давали мышьяк. Это, ну, группа опальная была. Странные игры, у них был альбом «Метаморфозы». Да.
3: Ладно.
0: И вот, или наоборот, была группа «Метаморфоза», у них была альбом «Странные игры». В общем, их
3: сейчас
0: их тогда запрещали. А еще там про дагестанский коньяк какой-то. Что, зеленоглазое такси?
3: Да.
0: Братка приходит с моря, привозит жвачку. Ах. Джинсом варили узоры.
4: Братка приходит с моря.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
2: Big Bank платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
5: На СВХ плюс.
6: Владимир Вэлл и его друзья.
7: Ну что, Санечка, давай попрощайся с дядями, с тетями, давайте.
8: До свидания.
7: До свидания, да.
8: Пора, до завтра.
7: Настало пора уходить, им тоже уже скоро. Значит, один лайфхак мне очень посмешил. Ну. Скоро обеденный перерыв, и там рассказывал один человек в этих ваших интернетах, как он, ну, придя в новый коллектив, значит, изначально на обеденный перерыв, значит, начал брать себе безалкогольное пенное.
8: Так.
7: Безалкогольное.
8: Хорошо.
7: Вот, ну, значит, ну, и когда к этому все привыкли, вот, он начал потихоньку брать алкоголь.
8: Вот такое, да.
7: Дорогие друзья.
8: Хитрый.
7: К успеху идет. Значит, помните, что страховка ваша не работает под воздействием алкогольных напитков, дорогие друзья. Ладно, будем прощаться до завтрашнего дня. Спасибо большое вам за эти 4 часа совместного пребывания в эфире.
8: Завтра в 7 утра.
7: Да.
8: Услышимся.
7: Александр Буслаев.
8: Владимир Вэлл.
7: И шоу «Люди бодрые». Через 10 минут Полина Кузьмина, да, из In the House. Давайте. Все, да, завтра будем встречаться. А пока «Танго Магнолия» в исполнении Олега Меншикова и группы 7Б, между прочим. Вот такой сплит хороший. Потому что лето вот-вот заглянет к нам во двор.
9: В бананово-лимонном Сингапуре бури, когда поет и плачет океан и гонит в ослепительной лазури.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, слабый или умеренный. Днем по стране от 14 до 19 градусов. В Лепе и Венспилсе до плюс 14, в Даугавпилсе Резекне плюс 17, плюс 18. В Риге плюс 16, плюс 18. Днем ожидается дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция вчера зарегистрировала больше 115 ДТП. Травмы получили 12 человек, в том числе 2 велосипедиста и 2 пешехода. После жалобы очевидца на подозрительных лиц, голосующих на одной из автодорог, под Ригой в Угорском крае полиция задержала 8 нелегальных мигрантов из Индии. Сегодня в Сейме представит свои выводы одна из комиссий, которая полгода исследовала проблемы иммиграции.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 117 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 12 человек, в том числе 2 пешехода и 2 велосипедиста. Полиция задержала 4 нетрезвых водителей, причем 2 были под воздействием наркотиков. Еще одного пьяного за рулем оказалось больше 1,5 промилле. Начато всего 3 уголовных процесса, 1 административный. За различные нарушения ПДД полицейские оформили вчера 386 административных протоколов, из них 146 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. Также полиция сообщила о задержании в Елгове агрессивного местного жителя, чья жена попалась пьяной за рулем, а он, муж, тоже нетрезвый, кинулся ее защищать. Все это произошло в минувшую субботу. По сообщению государственной полиции, патруль остановил Volkswagen, который странно вел себя на дороге, резко ускорялся и тормозил. Женщина за рулем остановила машину не сразу, а после короткой погони. У нее на выдохе алкометр показал 1,28 промилле. Документ водитель не предъявила, сказала, что забыла дома. Вдобавок автомобиль оказался без действующего техосмотра и обязательной страховки ОСТА. В какой-то момент к машине подошел муж задержанный. Он мешал полицейским, угрожал, пытался спровоцировать драку. После неоднократных предупреждений его задержали, доставили на экспертизу на алкоголь, а затем в вытрезвитель. На елговчанку оформили административные протоколы за пьяную езду, отсутствие техосмотра и страховки, а на мужа за неподчинение законным требованиям

0: процессуальных действий. Тем временем сама государственная погранохрана сообщила, что за минувшие сутки пресекла 37 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. С начала года таких случаев уже 4000. Для сравнения, за весь прошлый год в Латвию не впустили свыше 12 тысяч нелегалов с территории Беларуси. Сегодня в Сейме представит свои выводы одна из комиссий, которая полгода исследовала проблемы иммиграции. Она уже предложила установить квоты на общее число граждан третьих стран, которые могут получать виды на жительство или долгосрочные визы в Латвии. Комиссия также отмечает, что статус студента нередко используют как способ получить право на проживание в стране, хотя реальная цель пребывания – это не учеба, а работа. Отдельно депутаты указывают на выявленные недостатки в сервисах Bolt и Wolt. Люди могут работать не только без законных оснований на пребывание в стране, но и используя чужую личность. Кроме того, сама модель работы платформ усложняет контроль налогов, трудовых прав и требований к знанию госязыка. Эту комиссию в парламенте Латвии создали в конце ноября прошлого года по предложению 34 депутатов. Они потребовали исследовать проблемы с регулированием иммиграции, из-за которых наблюдается массовый наплыв в Латвию выходцев из третьих стран. Туроператор Тест-Тур по итогам прошлого года отчитался о падении оборота и многократном сокращении прибыли. Доходы компании уменьшились на 16% до 31 миллиона 770 тысяч евро, а прибыль до 186 тысяч евро вместо почти 3,5 миллионов евро в 2024 году. В своем годовом отчете фирма объясняет это внешними факторами, в том числе ростом инфляции, включая принимающие страны, а также влиянием войны на Ближнем Востоке. Из-за этого отменялись поездки и снизился спрос на отдельные направления в регионе. Также у Тест-Тур сменился принимающий партнер в Турции. На старте это замедлило процессы и продажи. Впоследствии компания расширила предложение, открыла новые направления, включая Калабрию и Мадейру. Высокую прибыль в 2024 году Тест-Тур называет разовой и объясняет ее непрофильными доходами. В этом году компания планирует увеличить прибыль и расширить регулярные рейсы, но при этом отмечает высокую неопределенность из-за геополитической ситуации. В Центральном командовании вооруженных сил США сообщили, что американские войска в целях самообороны нанесли удары по целям на юге Ирана. Согласно этому сообщению, удары были направлены на защиту военных США от угроз, которые несут иранские силы. Целями стали пусковые установки ракет в иранском порту Бандар-Аббас, ракеты эти были нацелены на американские военные самолеты, указывает Центральное командование вооруженных сил США. Также американцы уничтожили два катера корпуса стражи Исламской революции, которые пытались установить мины в Ормузском проливе. Погибли четверо иранских военных. Буквально накануне Вашингтон сообщал о заметном прогрессе в переговорах о мире с Ираном, о возможной разблокировке Ормузского пролива и дальнейших обсуждениях сворачивания иранской ядерной программы. После американского обстрела на юге Ирана в Тегеране заявили, что не будут договариваться с США, пока те ведут боевые действия в регионе. Иранские военные снова пригрозили миру нефтью по $200 за баррель. Сейчас, как и в последние почти 3 месяца, нефть торгуется у отметки $100 за баррель. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.
1: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: СВХ+.

0: Сутки нам обещали дождь, но пока что светит солнце. Настроение отличное, потрясающее. 11 часов 11 минут. Всем привет! Здравствуйте! Очень рада приступить к работе. Ближайшие 4 часа мы вместе в эфире, в прямом эфире радиостанции СВХ+. Сегодня уже вторник. Думаю, что мы с вами разогрелись. Трудовая неделя у нас такая должна быть продуктивная. Пусть все у вас задуманное, безусловно, получается. Настроение будет, как я уже сказала, солнечным, а рядом будут люди, с которыми хочется улыбаться. Вот я вас как бы не вижу, но представляю, дорогие слушатели, и мне хочется улыбаться. Надеюсь, вам также. Что сегодня у нас по плану? По плану у нас, конечно же, и конкурсы, и много классной музыки, и, безусловно, мы помним, что сегодня в 13:20 начнется матч по хоккею между сборной Латвии и сборной Венгрии. Разумеется, мы тоже будем одним глазом следить и делиться впечатлениями от этой игры. Начало, еще раз повторюсь, 13:20. Матч будет проходить в Цюрихе в рамках чемпионата мира по хоккею. Удачи пожелаем нашим ребятам. Напомню, пока что все складывается у них. Ну, идет к там, не хочется сглазить, но должны выйти в плей-офф. Ну, вот у венгров должны выиграть, но не будем как бы держать кулаки. Пока что напомню, что 2-4 сборная Латвии проиграла швейцарцам, 2-0 выиграла у немцев, 1-3 проиграла Австрия, 1-7 финнам, 4-2 выиграли у британцев, у американцев, да. И 6-0 у британцев. Какой будет сегодня счет? Ну, в 13:20, если начинается, я здесь до 15, игра, наверное, не закончится еще. Саша, ну, не закончится, да. Ну, хорошо, тогда Дим Харов будет объявлять уже результаты, но мы с вами посмотрим первый, второй период. В общем, всем отличного настроения, движемся вперед.
1: Когда до вечера далеко, включай любимый трек легко. Полина Кузьмина здесь с тобой.
2: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия СВХ+, Полина Кузьмина.
3: Это твой плюс.
4: Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летят, люблю, прости навсегда.
2: СВХ+.
5: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Вот у меня есть новость очень интересная из мира авто. Как вам вообще Феррари, вот эти вот машины? Мне кажется, они будоражат и женщину, особенно мужчин. И вот меня поразило, что фантастическая буквально такая новость. Феррари официально представила свой первый серийный электромобиль. Вот интересно, будет ли с таким же рвением работать мотор, если будет электричка? Феррари Люс называется вот так вот. Создавали его вместе со студией Love From, основанной бывшим главным дизайнером Apple, между прочим, Джонни Айва. Тем самым человеком, кстати, который когда-то рисовал iPhone и MacBook, теперь он нарисовал вот этот вот Ferrari. Выглядит Люс действительно не как привычный Ferrari. Вместо низкого суперкара большой футуристичный автомобиль, смесь кроссовера, шаттла и такого люксового гран-турера. О, какие я слова выучила благодаря Феррари. Впервые в истории Феррари это полноценный пятиместный автомобиль. Можно побольше красивых девушек туда пригласить в эту машину. Большой багажник тоже присутствует и акцент на комфорт для всей семьи. Вообще, Феррари и семейный автомобиль у меня немножко не вяжется в голове, ну ладно. Феррари, кстати, не думайте, что забыла про скорость и полностью как-то поменялась. Нет, у вот этого вот Люса сразу 4 электромотора, по одному на каждое колесо. Мощность больше 1000 лошадиных сил. До сотни машина разгоняется за 2,5 секунды, а максимальная скорость свыше 300 километров в час. Вот такая вот машина. Самое интересное, Феррари решила не делать искусственный звук мотора, как у многих электрокаров, вот насчет этого рева и рвения. Вместо этого автомобиль усиливает настоящие вибрации электродвигателей, чтобы водитель все равно чувствовал эмоции и характер этой машины. В компании говорят, что это самый аэродинамичный Феррари в истории, а еще один из самых дорогих. Сколько же будет стоить стартовая цена? О, 550 тысяч евро всего-то. Вот так вот. Кто сейчас за рулем, у Феррари или другого транспортного средства, я, безусловно, желаю вам счастливого пути. И также хочу напомнить, что если вдруг вы располагаете дорожной информацией, стали свидетелем какого-то любопытного происшествия на дороге, вы можете поделиться с нами. Мы будем вам благодарны. Передадим это нашим радиослушателям. Номер 2545-2525.
1: СВХ+.

твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио.

0: 9 минут, солнышко светит. Сегодня, правда, нам обещали какие-то осадки какие-то, ну, в виде, не снег, конечно, дождя, поэтому возьмите какой-нибудь зонтик. Марина пишет: «Привет, Полина, отличного дня, а мы можем праздновать День рыжих?» И прислала рыжего котика. Конечно, да, сегодня ведь 26 мая, Всемирный день рыжих. Если среди наших радиослушателей есть рыжики, я вас от души поздравляю. Это праздник действительно редких людей, вы уникальны. Натуральный рыжий цвет волос есть примерно всего у 1-2% населения Земли. Это около 150 миллионов человек на всей планете. Больше всего рыжиков проживает в Шотландии и Ирландии. Праздник, кстати, появился в 2005 году в Нидерландах. И вот за это время, за 21 год, вырос уже в международный фестиваль, куда приезжают тысячи рыжеволосых людей со всего мира. Конечно, можем вспомнить известных рыжих людей, знаменитостей. Это, безусловно, кто приходит на ум сразу. Николь Кидман приходит, Джулианна Мур, Эд Ширан. Вот у меня тоже сразу же рыжий, значит, Эд Ширан. Да. Принц Гарри тоже, да, вот тоже рыжий. Ученые, кстати, говорят, рыжие не только заметные, но и генетически уникальные люди. За цвет волос отвечает редкий ген MC1R. MC. Вот. Также... Еще есть у нас вот фотография. Елена прислала тоже. Спасибо за поздравление от Симоны. Здесь рыжая кошечка. Вот у нас от Марины рыжий котик, а от Елены рыжая кошечка. Поздравляем вас.
1: Посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
2: Какая страшная сказка.
3: Весенняя сказка на СВХ плюс.
4: СВХ плюс.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
1: Весна
0: на плюсе.

7 минут. Сегодня Всемирный международный день рыжих, рыжеволосых людей. Но мне здесь также слушатели присылают фотографии рыжешерстных своих питомцев и кошечек, и собачек. Кстати, здесь Валентин тоже написал, когда мы вспоминали рыжих знаменитостей, он спрашивает, а как же рыжий из Иванушек? Да, как же я могла забыть? Скоро послушаем Иванушки Интернешнл, одну из их заводных композиций. Татьяна прислала очень красивую собаку, шерстка удивительного окраса. Ирина прислала кошечку, моя Никуся, вот такая вот прелесть, и спрашивает, добрый день, а когда серые котики празднуют свой день, они тоже не менее очаровательны, чем рыжие? Если честно, не знала, поэтому я загуглила, и здесь написано, что официального дня серых котов нет, чаще всего его отмечают в общий день кошек, а Международный день кошек справляется 8 августа. Так что будем поздравлять. Ну и насчет рыжеволосых людей, они действительно уникальны, они очень яркие и красивые. И мне хочется, кстати, вспомнить замечательную девушку, которая, между прочим, представляет Латвию на международных, всемирных конкурсах красоты. Это Анастасия Алексеевская, у нее тоже рыжий цвет волос. Более того, эта девушка не только красива, она еще... Вот неравнодушно к очень такой важной теме и проблеме – это здоровье почек. И я бы хотела напомнить о мероприятии благотворительном, которое состоится 4 июня, начало в 17:30, называется «Stiprs Neres Latvija». Это благотворительный вечер, который объединит сердца. Вход на мероприятие за пожертвования. И вот все собранные средства будут направлены на благотворительность. Если вы туда соберетесь, нужно соблюдать дресс-код. Такой коктейльный. Девушки платье, мужчины, пожалуйста, в пиджаках. Цель этого вечера – собрать 10 тысяч евро на реализацию пилотного проекта, очень важного, Ассоциации пациентов с заболеваниями почек Латвии. Эти средства помогут организовать выездные программы в регионы Латвии, чтобы люди могли пройти ранний скрининг заболеваний почек там, где недоступны своевременная и современная диагностика и консультации специалистов. Что же вас ждет этим вечером, 4 июня? Изысканная атмосфера, welcome drink для всех гостей, презентация проекта, искренние вдохновляющие истории пациентов, также выступления артистов. Смотрите, там будет и Максим Бусел, и будет Элиберт, и Марли, и другие удивительные, замечательные певцы и танцоры. Также состоится разговор о важности воды для здоровья и хорошего самочувствия. Там будет сомелье воды, если так можно сказать. То есть человек, который может... Для нас, для всех вода одинаковая. Тут человек может вам, попробовав, сказать, какой pH его этой воды, насколько она полезная и так далее. Будет также шоу иллюзиониста. Открытая беседа о том, как сохранить здоровье почек, и танцевальные номера, и даже модный показ. А еще благотворительная лотерея с подарками и сертификатами от брендов, которые поддержали данное мероприятие. Поэтому приходите, это возможность не только классно провести время, но и, может быть, познакомиться с единомышленниками, известными личностями, поддержать инициативу. Кстати, это можно сделать даже без личного присутствия, пожертвовав. Если вы не сможете посетить мероприятие, вы все равно можете стать частью доброго дела, сделав пожертвование. Еще раз напомню, 4 июня мероприятие «Stiprs Neres Latvija». Ну а сейчас рыжий из Иванушек, и не только он.

0: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
1: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Вместе с весенними цветами в эфире Радио СВХ Плюс расцветают и актуальные новости о здоровье. Совместно с Евроаптека. Каждый будний день в 16:30. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.

мая, радостный день для всех рыжих, World Redhead Day, Всемирный день рыжих, мы отмечаем, и люди продолжают присылать фотографии, не только свои, вот, например, Елена прислала селфи, рыжеволосая красотка, Леночка, поздравляю вас, но и также своих питомцев присылают наши слушатели, кто-то рыжих котиков, а кто-то и собачек с такой очень красивой шерсткой, тибетский мастиф от Татьяны, такой серьезный, очень-очень-очень красивый и милый. Его хочется обнять и не отпускать. И Александр поделился фотографией. Я так понимаю, Александр, это такса миниатюрная? Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, тем не менее, невероятный, еще маленький, только познающий мир щенок, но безумно красивый. Пусть будет самая-самая счастливая жизнь у этой собаки. А я сейчас, кстати, раз о жизни. Жизнь-то хороша, когда и с жильем у тебя все в порядке, когда хочется с работы возвращаться домой, и дома тебе комфортно. Кому-то нравится жить в городе, когда все поблизости, эти люди не обращают внимания на шум, их не тревожит, когда там едет трамвай или в клаксон кто-то сигналит. Есть люди, которые устают от ритма жизни в городе и мечтают жить за городом. И здесь их тоже можно поддержать. Тишина, покой, но есть соседи, например. А есть люди, которые даже соседи не хотят, чтобы в округе находились. Уже далеко-далеко, и это тоже их право. И вот на этой неделе у нас проходит конкурс вместе с ЕИТ Латвия, в рамках которого мы разыгрываем прекрасные подарки. Приз недели – это карта на 250 евро, и приз дня – карта подарочная на 50 евро. Мы призываем вас пройти тест, где тебе на самом деле стоит жить, и выиграть подарочную карту для создания домашнего уюта. Тест можно пройти на сайте Радио СВХ. Он доступен на латышском и на русском языках. Все участники, кто пройдут этот тест, могут побороться за подарочную карту для создания домашнего уюта на 250 евро. А еще, если вы будете внимательно слушать эфир нашей радиостанции СВХ+, и пришлете мне на номер 25452525 сообщение на WhatsApp, то вы сможете пройти тест в прямом эфире и выиграть приз дня, подарочную карту на 50 евро. Здесь слушатели спрашивают, там на вопросы какие-то надо отвечать? Да, надо отвечать на вопросы, но в рамках теста. То есть вам не надо ничего отгадывать, угадывать, просто вам надо быть счастливчиком, кого мы выберем случайно абсолютно и кому дозвонимся. Для этого нам, разумеется, нужны претенденты. Как стать претендентом? Очень просто. Напишите на номер 25452525, где вам на самом деле стоит жить. И вот уже из тех, кто прислал, мы абсолютно рандомно выберем человеку, кому будем звонить. Примерно в 12 часов.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, слабый или умеренный. Днем по стране плюс 14, плюс 19 градусов. В Лиепае Вентспилсе до плюс 14, в Даугавпилсе, Резекне и Риге плюс 16, плюс 18.
0: Радио СВХ плюс.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Служба госбезопасности Латвии обратилась в прокуратуру с требованием начать уголовное преследование 4 человек, которые поджигали железнодорожные объекты в интересах России. Государственная полиция сообщила о задержании в Елгове агрессивного местного жителя, чья жена попалась пьяной за рулем. Банкиры в очередной раз предупреждают о телефонных мошенниках. Обобщены некоторые вопиющие случаи последних недель.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Служба госбезопасности Латвии, ВДД, обратилась в прокуратуру с требованием начать уголовное преследование 4 человек, которые поджигали железнодорожные объекты в интересах России. Спецслужба сообщает о 4 эпизодах в Риге. 3 поджога были в прошлом октябре, еще один в январе этого года. Были подожжены распределительные шкафы, отвечающие за освещение на железной дороге, и релейные шкафы, связанные с системами управления движением поездов. 3 подозреваемых, молодых людей, задержали в январе. 4-й же, который выступал посредником и координировал оплату этих преступных действий, уже находился в тюрьме по другому делу. Сейчас все 4 находятся под арестом. ВДД сообщает, что поджоги снимали на видео и отправляли заказчику через Telegram. Ущерб железнодорожной инфраструктуре оценен в 372 тысячи евро. Государственная полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 117 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 12 человек, в том числе 2 пешехода и 2 велосипедиста. Полиция задержала 4 нетрезвых водителей, в том числе 2 под действием наркотиков. Еще у одного пьяного за рулем оказалось больше 1,5 промилле. Начато всего 3 уголовных процесса, 1 административный. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила за сутки 386 административных протоколов, из которых 146 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. Также полиция сообщила о задержании в Елгове агрессивного местного жителя, чья жена попалась пьяной за рулем, а он, муж, тоже нетрезвый, кинулся ее защищать. Все это произошло в минувшую субботу. По сообщению государственной полиции, патруль остановил Volkswagen, который странно вел себя на дороге, резко ускорялся и тормозил. Женщина за рулем остановила машину не сразу, а после короткой погони. У нее на выдохе алкометр показал 1,28 промилле. Документы водитель не предъявила, сказала, что забыла дома. Вдобавок автомобиль оказался без действующего техосмотра и страховки ОЦТА. В какой-то момент к машине подошел муж задержанный. Он мешал полицейскому.

0: случае человека убедили купить золотые слитки, отправить их через ПК-мат. Еще одна доверчивая жертва продала собственное единственное жилье, чтобы затем передать наличные якобы для следствия. В третьем случае человек просто снял в банкомате крупную сумму наличными и отдал не пойми кому отделение банка, якобы в качестве улики для поимки преступников. Все схемы похожие, все делается в спешке, в стрессе, от жертвы требует полной секретности. При этом ФСЭП напоминает, что ни банк, ни полиция никогда, ни при каких обстоятельствах не просят передавать наличные или тем более золото, или проводить какие-то пробные сделки. Вдобавок, такие, никакие расследования, операции полиция не ведет через мессенджеры типа WhatsApp и Telegram. В общем, всем еще раз советуют при малейших сомнениях заканчивать телефонный разговор, ни в коем случае не перезванивать, а если надо, самим связываться с банком или полицией по официальным контактам. После жалобы очевидца на подозрительных лиц, голосующих на одной из автодорог под Ригой в Угорском крае, полиция задержала 8 нелегальных мигрантов из Индии. Двое из них пытались добраться автостопом до Яунъелгавы, голосуя на региональной трассе П-85, Рижская ГЭС Яунъелгава. После задержания этих двоих в ближайшем лесу обнаружили еще 6 граждан Индии, которые до этого также незаконно пересекли государственную границу. Несколько дней мигранты были без еды и долго без воды. У одного из них, к тому же, была травма головы, ему вызвали скорую. Всех задержанных затем передали пограничникам для дальнейших процессуальных действий. Тем временем сама государственная погранохрана сообщила, что за минувшие сутки пресекла 37 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. С начала года таких случаев уже 4000. Для сравнения, за весь прошлый год в Латвию не впустили свыше 12 тысяч нелегалов с территории Беларуси. Сегодня в Сейме представит свои выводы одна из комиссий, которая полгода исследовала проблемы иммиграции. Она уже предложила ранее установить квоты на общее число граждан третьих стран, которые могут получать виды на жительство или долгосрочные визы в Латвии. Комиссия также отмечает, что статус студента нередко используют как способ получить право на проживание в стране, хотя реальная цель пребывания – это не учеба, а работа. Отдельно депутаты указали на выявленные недостатки в сервисах Bolt и Wolt. Люди могут работать не только без законных оснований на пребывание в Латвии, но и используя чужую личность. Кроме того, сама модель работы платформ усложняет контроль налогов, трудовых прав и требований к знанию государственного языка. Эту комиссию в парламенте Латвии создали в конце ноября прошлого года по предложению 34 депутатов. Они потребовали исследовать проблемы с регулированием иммиграции, из-за которых наблюдается массовый наплыв в Латвию выходцев из третьих стран. И последнее. Сегодня и завтра в латвийском приграничье над Даугавпилсом и в Аугшдаугавском крае будут проходить тренировочные полеты авиации союзных сил на малых высотах. И в это время возможен повышенный уровень шума. Жители просят не беспокоиться и отнестись к учениям пилотов с пониманием. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
1: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
2: СВХ плюс.

0: Всем привет и классного настроения желает радиостанция СВХ+. Вы когда-нибудь задумывались, какое место для жизни на самом деле подходит вам лучше всего? До 29 мая участвуйте в игре на радио СВХ+, где тебе на самом деле стоит жить. Прости меня, пожалуйста. Пройди короткий тест о стиле жизни и узнай, какой тип жилья лучше всего соответствует твоим будням, привычкам и жизненному ритму. Может быть, ты динамичный ловец возможностей, для которого важны эффективность, мобильность и все рядом. Может быть, ценитель городского баланса, который ценит такую среду с характером, удачную локацию и ощущение города без лишнего хаоса. Или же искатель спокойствия и стабильности, для которого дом – это безопасное, упорядоченное и спокойное место, где можно восстановить равновесие. Пройди тест, узнай, какой жилой проект ЕИТ лучше всего соответствует твоему стилю жизни и участвуй в розыгрыше подарочной карты на 250 евро. А еще слушай эфир радио СВХ, радио СВХ ЛВ и, конечно, радио СВХ+. И во время кампании вот сейчас слушатели, то есть вы, сможете пройти тест в прямом эфире и выиграть приз дня – подарочную карту на 50 евро. А как мне определить, кто хочет вообще выиграть эту карту? Это я вас призвала присылать на WhatsApp, пожалуйста, именно на WhatsApp, потому что с WhatsApp мне будет легче вам позвонить. Просто напишите, где вам, ну, стоит бы жить, где вот ваше место. Много уже есть здесь разных сообщений. Кто-то пишет в городе, вот просто в городе. Кто-то пишет «Свейки манвайт за эту майя, смерига, нелэла, пилсета, балдес». Так, в мире любви и согласия. «Здрасте, да жить где? Да тут, где я сейчас и живу, в Баварии», пишет Андрей. «Ольга, в современной избушке у моря. Современная квартира в Сеуле с панорамными окнами и видом на город», пишет Олеся. «Минималистичный интерьер в теплых тонах, много света, натуральные материалы, аккуратный порядок. Есть уютная зона для отдыха, место для собак и небольшой уголок, где можно уединиться и просто выключиться от мира». Супер ответ. Так, дальше. «Серый волк, я бы поехал жить в Испанию, где не замерзает бассейн». Алексей, тихий спальный район. Павел мечтает жить в доме из сруба. Марина, хочу. Это я, да, хочу. «Хочу жить у бабушки в деревне», пишет Ольга. Сергей, кстати, тоже хочет жить в деревне. Инара, я, наверное, жила где-нибудь бы в домике у воды. Иван пишет в Кулдыге. Кто-то пишет город, и тут еще Ирина у моря хотелось бы. Марина, как совместить море и природу? Запросто. Лариса, у моря хотелось бы. Вот это, собственно, ваши сообщения. Совсем скоро, где-то в 12 часов и 20 минут, уже я рандомно совершенно выберу того, кому позвоню. Вот привет, Лариса, здравствуйте, всю жизнь живу в центре Риги, и меня все устраивает. Тата там, где родился, там и пригодился. Виктор, я хотела бы жить в своем доме за городом. Юля у озера со всеми удобствами недалеко от города.
1: Полина Кузьмина на СВХ+. Твой плюс в середине дня.
2: Твой яркий плюс в середине дня. СВХ+. Это твой плюс.
1: СВХ+.

0: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? ГИД. Строим для лучшего завтра.
1: 12:20. Многие из нас мечтают о своем идеальном жилье, и оказывается, что застройщик ЕИТ Латвия работает над этим уже более 28 лет. Эта компания является частью крупной финской корпорации с вековой историей, которая регулярно пополняет панораму Риги современными и энергоэффективными многоквартирными домами. На их счету хорошо известные горожанам зеленые кварталы, такие как Марпагалми Вагенскалнс, Силваснами и Каевас Кварталс. Сейчас ЕИТ Латвия активно продолжает расти, недавно начав новый проект Смилгу в Прявниках и продолжая строительство своего самого высокого на сегодняшний день здания Рубинс. Поэтому, если ищешь новое экологичное жилье, стоит обратить внимание на их предложение. Ну, я сейчас обращу внимание, что тут еще в WhatsApp вы прислали. Большое спасибо за активность, очень много сообщений. Здравствуйте, я бы хотел жить в своем доме за городом, но чтобы до работы было не очень далеко, пишет Виктор. Константин Аликант и сердечко здесь. Коплю к пенсии, куплю домик. Константин, пусть все у вас получится. Павел пишет. Добрый день, хочу жить у самого синего моря. Паш, классно выглядите. Дальше сообщение у нас. Привет. По поводу жилья скажу, как есть. Городская суета не мой тип. Я бы одобрил какую-то деревню с озером и поменьше соседей, начиная с тусовок и заканчивая с утехами. Нету свидетелей. Да, ну, главное, закон соблюдать. Это нам Старовойтов написал. Хорошо, спасибо огромное. Итак, вот у моря самый, наверное, популярный вариант. Сейчас, я абсолютно рандомно, вот я кручу здесь ваши сообщения, выберу кого-то, кто прислал заявку, и напомню, что сейчас, вот Елена еще написала, в Юрмале у реки уже 26-й год, буду отдыхать летом в 50 метрах от берега Лелупы, жить рядом с рекой одно удовольствие, можно долго смотреть, как течет река в зависимости от погоды, наблюдать за птичками, утками, лебедями, их детками, цаплями, громкий крик чаек, ворон стал привычным и уже не беспокоит. Ну вот, сейчас я кого-то выберу, кому буду дозваниваться и с кем вместе мы будем проходить тест. Напомню, что если вы пройдете этот тест на radio.svh.lv на нашем портале, вы сможете претендовать на приз недели. Это уже карта на 250 евро. Алло.
2: Алло, добрый день.
1: Здравствуйте. Вы участвовали же, писали нам на radio.svh+, правильно?
2: Когда-то очень давно.
1: А вот сейчас вы писали же вот нам, нет?
2: А, сейчас, да.
1: Ну вот, вы тут не вводите меня в заблуждение, очень давно. Так, вы Олеся, я смотрю, вы тут с собачкой. Вы написали «Современная квартира в Сеуле с панорамными окнами». Это вы написали?
2: Да.
1: Или за вас собачка написала? Вы написали.
2: Вот. Я написала.
1: Хорошо.
2: Собачка рядом бегает.
1: А, давно вы имеете в виду, давно в конкурсах вообще участвовали, да?
2: Да.
1: Ну что, да, Олеся,
2: радио даже не слышала.
1: Есть у вас минут 5, чтобы пройти тест. В этом случае вы получите карту подарочную на 50 евро.
2: Да, конечно, есть.
1: Да, давайте, хорошо, проходим тест. Первое. Каким было бы ваше идеальное утро? Утро с красивым видом из окна, хорошим кофе и ощущением, что город постепенно просыпается. Вариант второй. Быстрый душ, кофе с собой, и ты уже в пути к следующей цели. Вариант три. Неспешный кофе, тишина за окном и ощущение, что день начинается спокойно.
2: Третий вариант.
1: Нажимаю следующий. Как ты относишься к практичным вещам? Мне нравится, когда все продумано, функционально и экономит время. Я ценю практичность, но она должна быть еще уютной и безопасной. Это номер вариант 2. И еще один. Практичность важна, но мне нужна еще и красивая среда и хорошее ощущение.
2: Второй вариант.
1: Я ценю практичность. Следующий. Что было бы для тебя самым большим бонусом в месте для жизни? Первое. Красивый двор, хорошая атмосфера и места, где можно встречаться с людьми. Второе. Зеленая зона, возможности для прогулок и спокойствия после длинного дня. Третье. Быстрый доступ к работе, транспорту и повседневным услугам.
2: Третий вариант.
1: Третий вариант. Следующий. Твой идеальный вечер после работы. Это первое. Быстро переключиться. Тренировка, встреча, ужин и следующие планы. Второе. Дома. В спокойствии с семьей и неспешной прогулкой перед сном. Третье. Ужин вне дома. Кафе, прогулка или культурное событие.
2: Первый вариант.
1: Первая тренировка. Наверное, собачья.
2: Да.
1: Окей. Какой ты сосед? Первое, дружелюбный, открытый, мне нравится жить в среде, где люди замечают друг друга. Второе, спокойный, вежливый, ценю, когда другие тоже уважают тишину. И третье, занятый, активный, часто в движении, дома бываю немного.
2: Третий вариант. Третий. Постоянно в разъездах.
1: Так, еще два у вас вопроса. Какая фраза лучше всего описывает тебя? Первое. Мне нравится жить в месте, где есть атмосфера, стиль и люди. Второе. Мне важно, чтобы дом был моим безопасным и спокойным местом. И третье. Мне нужна среда, которая помогает двигаться вперед.
2: Двигаться вперед.
1: Двигаться вперед. И последнее. Как ты относишься к городскому шуму? Первое. Лучше, чтобы он оставался где-то подальше. Дома я хочу спокойствия. Второе. Немного городской жизни — это здорово. Главное, чтобы не было хаоса. И третье. Меня это особо не беспокоит, если все остальное удобно и функционально.
2: Второй вариант.
1: Так, и показать ответ. Ты, ваш результат – Рубинс. Тебе на самом деле стоит жить в Рубинс. Ты живешь активно, быстро думаешь и ценишь, когда все просто работает. Для тебя важно не тратить время на лишнюю логистику. Ты целеустремленный, практичный, охотно выбираешь решения. Рубинс подходит тебе, потому что он создан для динамичного ритма жизни с акцентом на удобство, функциональность, мобильность и повседневную эффективность. Что ж, я вас поздравляю. Поздравляю вас. Вы у нас выигрываете подарочную карту для уюта. Что-нибудь себе приобретете, себе или своим питомцам. Я напишу вам в WhatsApp, каким образом вы, собственно, эту карту получите. Благодарю вас за время, которое вы нам уделили. Всего вам доброго.
2: Спасибо большое за возможность.
1: Поздравляем вас, Олесь, спасибо. Ну и также поздравляю абсолютно всех слушателей с возможностью пройти этот тест самостоятельно и уже претендовать на главный приз недели. Напомню, это 250 евро. Такой потрясающий подарок нам дарит ЕИТ Латвия. Завтра примерно в это самое время произойдет вновь конкурс. Поэтому надеюсь вновь на вашу активность.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: Пила кайф.
1: 12:34. Сладкие мои. Кто сейчас отправился на обеденный перерыв, конечно же, вам приятного аппетита. Внимание, важное сообщение от Riga Sudens. Сегодня с 20:00 Riga Sudens начнет промывку магистральных водопроводов на участке от Брасы до Юглы. В нескольких районах Риги жители могут заметить помутнение воды, такой беловатый оттенок и снижение давления. Во время промывки изменения качества воды могут заметить также жители Чекуркаунса, Саркандаугавы и части Брасы. Это сегодня после 20:00 вы это можете заметить. Работы продлятся до вечера среды. Это завтра получается. Вода временно может стать мутной или приобрести, как я уже сказала, беловатый оттенок. Это связано с попаданием воздуха в систему после промывки труб. Подчеркивается, что такая вода безопасна и пригодна для использования, но пить лучше ее вот в таком чистом виде не нужно. Скипятите, пожалуйста. Вот. И что касается домашних животных, тоже лучше не поите водой из-под крана, во всяком случае, сегодня и до завтрашнего вечера среды. Сегодня 26 мая, и в Латвии облачная погода с прояснениями. Синоптики нам обещали днем дождь, но пока, во всяком случае, у нас здесь по адресу Слокас 65, так, я уже забыла наш адрес, правильно? Слокас 65, конечно, вот Александр Буслаев здесь помогает мне, спасибо, Сашечка, большое. У нас пока светит солнышко, и мне так нравится это сочетание, у нас большое такое окно в студии, и из него видно вот такое ярко-голубое небо, и вот свежая, недавно распустившаяся листва на дереве, сочетание обалденное. Я вот такого цвета неба наблюдала в Мюнхене, почему-то мне казалось, оно самым ярким. Может быть, потому что там тоже очень много деревьев, и вот какой-то особенный цвет этого мюнхенского неба. Может быть, я ошибаюсь, но сегодня у нас небо даже ярче, я бы сказала. Очень красиво. Не хотелось бы, чтобы погода испортилась, но, тем не менее, синоптики нас предупреждают о том, что, увы, погода в ближайшие сутки должна испортиться, якобы, и даже, вероятно, и ливни, и град. Впрочем, с более детальным прогнозом погоды на эту неделю я ознакомлюсь и вам расскажу немного позже. А пока всем солнечного настроения.
2: СВХ плюс.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтер».

0: включить фантазию и представить эти танцы прямо на мне. Танцует под Шаде, но тут, может быть, кому-то в данном случае больше нравится Рамштайн. Побыстрее темп. 12 часов и 46 минут. Есть вопросы от наших радиослушателей. Где найти и пройти тест, который называется «Где тебе на самом деле стоит жить?» Все очень просто. Вы заходите на radio.svh.lv, заходите. Здесь очень много интересных новостей. Вот на латышском можно заполнить курте опатесы и бывает за эту дзивот. И крутите дальше. И на русском есть «Где тебе на самом деле стоит жить?» Пройди тест и выиграй подарочную карту на 250 евро. Участвуйте, участвуйте, и сможете действительно претендовать на такой классный подарок. Я уже всех своих знакомых призываю участвовать, и они это делают и ждут розыгрыша. Розыгрыш будет, по-моему, 7 июня. Да. Вот, время еще есть, чтобы заполнить этот тест и пройти. На календаре 26 мая. Сегодня мы вовсю отмечали День рыжиков и продолжаем его отмечать. Мне слушатели продолжают присылать фотографии рыжих котов. У нас, оказывается, их очень много, и это прекрасно. Вот Мурзика еще мне прислали. Спасибо вам огромное. Но не только ведь Всемирный день рыжих отмечается 26 мая. Много других праздников. Среди них, учитывая, что сейчас обеден такое время, есть и гастрономические. В США отмечают День черничного чизкейка. Как вы относитесь к этому десерту? Мне кажется, что он давно уже стал мировой классикой. И кажется, что чизкейк это какой-то современный десерт. Нет, на самом деле, вот я даже не знала, корни уходят даже в Древнюю Грецию. По легенде, похожий сырный пирог давали спортсменам первых Олимпийских игр. Еще в 776 году до нашей эры они поедали чизкейки. А вот уже современный чизкейк появился в Америке, когда в 19 веке случайно изобрели сливочный сыр. Тот самый крем-чиз, без которого сегодня невозможно представить классический нью-йоркский чизкейк. Сейчас в мире, понятное дело, десятки видов чизкейков. Самые популярные плотные сливочный нью-йоркский, итальянский чизкейк на рикотте, рикотте, да, сыр такой, японский воздушный чизкейк суфле, шоколадный, карамельный, лимонный, черничный, но это какой вам больше нравится, наверное, черничный, один из самых любимых не только в США. Кстати, именно черничный чизкейк считают почти идеальным американским десертом, потому что здесь соединились сливочный сыр и черника, которую, кстати, массово начали выращивать в США в начале 20 века. Всем еще раз приятного аппетита, кто отправился сейчас отобедать.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.

0: Менес Аптека советует Doppel Herz Active Magni 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppel Herz – немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
3: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.лв.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
7: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами обещают кратковременные дожди. Дует умеренный западный ветер. Днем по стране от 14 до 19 тепла. Липа и Венспилс сегодня максимум 14 градусов. Даугавпилс и Резекне до плюс 17-18. В Риге также 16-18. И во второй половине дня ожидается дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 13 часов. Добрый день. С новостями в студии Елена Провоторова. Служба госбезопасности Латвии обратилась в прокуратуру с требованием начать уголовное преследование 4 человек, которые поджигали железнодорожные объекты в интересах России. На следующей неделе утром 2 июня по всей Латвии прозвучат сирены оповещения, а жители получат на свои смартфоны уведомления о причине активации сирен. Около 1350 выпускников основной школы, чьи экзамены были прерваны из-за объявления воздушной угрозы, на прошлой неделе будут сдавать вторую часть экзамена по латышскому в дополнительном семестре. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Служба государственной безопасности Латвии обратилась в прокуратуру с требованием начать уголовное преследование 4 человек, которые поджигали железнодорожные объекты в интересах России. Спецслужба сообщает о 4 эпизодах в Риге. 3 поджога были в прошлом октябре. Еще один в январе этого года. Были подожжены распределительные шкафы, отвечающие за освещение на железной дороге, и релейные шкафы, связанные с системами управления движением поездов. 3 подозреваемых молодых людей задержали в январе. 4 же, который выступал посредником и координировал оплату этих преступных действий, уже находился в тюрьме по другому делу. Сейчас все 4 находятся под арестом. Служба госбезопасности Латвии сообщает, что поджоги снимали на видео и отправляли заказчику через Telegram. Ущерб железнодорожной инфраструктуре оценен в 372 тысячи евро. На следующей неделе, утром 2 июня, по всей Латвии прозвучат сирены. Государственная пожарно-спасательная служба информирует, что для проверки работы национальной системы раннего оповещения 2 июня с 10.00 до 10.10 будут активированы пожарные сирены по всей стране на 3 минуты, а также разосланы на смартфоны жителей уведомления о причине активации сирен. До сих пор оповещения о различных угрозах через сотовые сети в основном рассылались только на часть территории Латвии, поэтому важно проверить техническую работоспособность системы, отправив оповещение через сотовые сети на смартфоны по всей территории страны. По мнению ГПСС, эти действия оправданы. Жители призывают не беспокоиться, ательеров предупредить гостей. Добавим, что 2 июня ровно в 10 утра в Рижских государственных гимназиях начинается единый вступительный экзамен по математике. Около 1350 выпускников основной школы, чьи экзамены были прерваны из-за объявления возможной воздушной угрозы на прошлой неделе, будут сдавать вторую часть экзамена по латышскому языку в дополнительном семестре, то есть в июне. Сообщается, что структура этой части экзамена и проверяемые знания будут одинаковыми, а задания и темы для обсуждения будут различаться.

вопросе, посвященном теме выплаты алиментов. Цель опроса – выяснить мнение общественности об эффективности, справедливости и устойчивости существующей системы алиментов, о порядке взыскания задолженности по алиментам и о необходимых мерах по улучшению ситуации. Опрос проводится анонимно в электронном виде до 30 июня на сайте visidata.lv. Его заполнение займет 10-12 минут. Результаты аудита планируется опубликовать осенью 2026 года. По данным Госконтроля, в 2026 году общая задолженность алиментщиков государству достигла уже 590 миллионов евро. Только в 2025 году государство выплатило в качестве алиментов на детей от имени родителей 56 миллионов, а должников удалось взыскать лишь 17 миллионов. В общей сложности число должников по алиментам составляет в нашей стране приблизительно 42 тысячи человек. И последнее. Сегодня начинается прием заявок на участие в новом сезоне международного вокального конкурса «Lima Voice». Заявки принимаются до 12 июля. Главный приз конкурса – выступление на фестивале «Lima Rendezvous Юрмала-2027». Для участия необходимо опубликовать видео с вокальным выступлением в Instagram, добавив хэштег «Lima Voice 2026». К участию принимаются видео, опубликованные не ранее 2025 года. Второй этап конкурса – очный отбор, который состоится 25 июля в Юрмале, а финал пройдет онлайн в сентябре. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Дня 13 часов и 9 минут. Вот буквально через 11 минут сборная Латвии сегодня завершит групповой этап чемпионата мира по хоккею. В Цюрихе на арене Swiss Life Arena команда сыграет против Венгрии. Начало

0: 13:20 по латвийскому времени. И для выхода в четвертьфинал Латвии достаточно набрать хотя бы одно очко. Победа в основное время еще больше укрепит позиции в группе, поэтому вперед, Латвия. Так, я тут нашла, где можно смотреть хоккей параллельно на работе. Думаю, что многие сейчас тоже это сделали, учитывая, что трудовой день в разгаре, но одним глазком хотя бы смотреть. Будем тоже сообщать вам о счете. Ну, а сейчас, если вы не против, я бы хотела разыграть два билета в кино. Дело в том, что 29 мая в кино выходит анимационная фэнтези, которая называется «Легенды». Это новая яркая анимационная приключенческая история в стиле японского аниме от создателей фильма «Балерина». Когда могущественный магический артефакт разрушается, легендарные герои теряют все и оказываются в телах десятилетних детей. Спустя 2 года им предстоит вновь объединиться, чтобы остановить темного чародея и спасти мир от вечного детства. Магия, невероятные приключения, летающие корабли и битва за судьбу целого королевства в кинотеатрах с 29 мая. Фильм дублирован на латышский язык, и у вас есть шанс попасть в кино абсолютно бесплатно. Я разыгрываю 2 билета на вот этот анимационный фильм «Легенды» в Аполло Кино. Для участия отправьте нам WhatsApp, ну, раз мы тут про супергероев говорим, 25-45-25-25, какую суперспособность вы бы хотели получить и почему. Пишите свои варианты на номер 25-45-25-25. Конкурс носит, ну, шуточный подтекст, по-доброму. Жду, какую суперспособность вы бы хотели получить и почему. И, может быть, именно вам достанутся 2 билета на анимационный фильм «Легенды».
1: Полина Кузьмина на СВХ+. Твой плюс в середине дня.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smilti skaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maxima.
1: Каждое путешествие начинается с уверенности. Выберите свой Volvo, готовый к новым приключениям. Прямо сейчас XC40 от 39 490, XC60 от 53 490 и XC90 от 63 490 евро. Дополнительная информация на Scanstas33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение действительно пока автомобили на складе.
2: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
3: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Плано бувет вай атьянот маю? Нацус Светбанк заляс маю сколу. Лекция спиредзе стасти тикшинас ар приват маю ражотаем ун финанша консультациес. 4. Юния, пулкстен 4. Светбанк Централая АЭКа Рига. Узини вайрак Светбанк блога.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: Ну что, как раз в это время стартует матч между сборной Латвии и сборной Венгрии. Пожелаем ребятам удачи, как сказал главный тренер Латвии Харрис Витуалинш в интервью перед матчем. Если против Великобритании не все было идеально, и мы провели хорошо 55 минут, то сегодня я жду, что команда сыграет все 60 минут так, как мы хотим. У ребят хорошая физическая форма, команда сильна физически. Главное – правильно делать все вещи. Мы должны играть в свой хоккей, где можем давить соперника и использовать свои моменты. Матч нужно провести так, чтобы завтра мы могли быть довольны результатом. Венгры не боятся держать шайбу, стараются играть в комбинационный хоккей. Мы должны уважать каждую команду, но играть свою игру. Пелле Сакусес. Игра началась. Будем смотреть и наблюдать, также информировать о ходе этой встречи, если у вас по какой-то причине нет возможности посмотреть. Так, ну а в 13:21 я бы хотела напомнить, что мы разыгрываем два пригласительных в Аполло кино, где уже 29 мая на экраны выйдет анимационная фэнтези «Легенды», и у вас есть возможность выиграть два билета. Для этого пишите на WhatsApp или смс-ку 25452525, какую суперспособность вы бы хотели получить и почему. Много уже пришло у нас ответов. Вот, например, пишет нам Оксана, да, правильно, Оксана, хотела бы читать чужие мысли, чтобы лучше и спокойнее мне жилось. Аня, двигать предметы силой мысли, работаю в мебельном магазине. Александр, здравствуйте, я хотела бы получить суперспособность не спать, когда моя жизнь, тогда бы моя жизнь увеличилась на 50%. Тата, мысленно общаться с хорошими людьми, а плохих направлять на путь истинный. Ирина, хочу иметь суперспособность высыпать за несколько часов, потому что сериальчики сами себя не посмотрят. Еще у нас есть Ирина. Удалятор дурацких мыслей перед сном. Типа как в компьютере. Опция очистить корзину. Хоп, и все глупости ушли. Остался один позитив. Инара, телепортироваться. Первое, не опаздываешь. Во-вторых, уходить, улетать от неловких разговоров можно. И третье, проверять, кто что делает. Ольга, я бы хотела иметь способность перемещаться в любую точку мира. Это возможность жить в любой точке мира. Это география без ограничений. Хозяйкой времени, потому что могу перемотать назад, вперед, время, ставить жизнь на паузу, пишет нам постоянная радиослушательница Зефирка. Людмила, хочу написать сказку «Множество желаний». И еще, добрый день, суперспособность, суперпамять, суперскорость и самое главное, есть и не толстеть. Вот такую суперспособность желала бы Наталья, я думаю, что ее поддержали бы все радиослушательницы.
1: СВХ плюс. Пьяный клуб. Никотин. Димит.

0: Одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.
1: Мысли зависли.
2: СВХ+.

0: часов и 29 минут. В этот момент происходит встреча между сборными Латвии и Венгрии по хоккею. Пока счет 0-0. Молодой нападающий Сандис Вилманис поделился настроением перед решающим матчем группового этапа чемпионата мира. Вот в интервью после официальной фотосессии он отметил, что недооценивать соперника нельзя, подчеркнув, что в турнире нет слабых команд, а каждая следующая игра самая важная. По словам Вилманиса, сборная полностью сосредоточена на подготовке и готова бороться до конца. Матч Латвии против Венгрии сегодня имеет ключевое значение в борьбе за выход в четвертьфинал, но нам, подчеркну, хватит даже одного очка, чтобы выйти в плей-офф, но, безусловно, хотелось бы, чтобы счет был в нашу пользу и с множеством ярких голов. 13 часов и 30 минут проходит у нас в этот час конкурс, в рамках которого у вас есть шанс попасть в кино абсолютно бесплатно на новый анимационный фильм «Легенды» уже 29 мая в кинотеатрах, и два билета в Apollo Kino вы можете выиграть, если напишите на WhatsApp, отправив сообщение, какую суперспособность вы бы хотели иметь и почему. 25-45-25-25. Есть и серьезные, очень важные ответы. Илья пишет: «Я пожарный. Хотел бы мгновенно тушить пожары, как только увижу пламя. Можно было бы спасти много жизней». Спасибо вам большое, Илья, за вашу работу. Марина: «Хочу стать наживкой на крючке, дабы узнать, как можно на это купиться, или наоборот, стать рыбой и понять, что меня будет привлекать в опарышах». Очень вкусная новость. Андрей пишет: «Здрасте, рулю, так что жду от вас новостей о хоккее. Будем сообщать, Андрюш, удачи вам». Дима тоже вот написал, что: «Хочу уметь исцелять больных детей». Юля: «Хочу иметь способность менять форму тела, тогда можно не менять гардероб, худее и проходить в любые закрытые двери». Александр пишет, что стоит фоторадар в Сенете в сторону Сигулды. Спасибо вам большое за дорожную информацию. 25-45-25-25. И еще есть у нас пару вариантов. Пишет нам Андрей: «Я хотел бы иметь суперспособность, суперскорость, чтобы быть быстрее всех на поле, как настоящий хоккеист-легенда». И еще вот одно сообщение зачитаю в рамках этого блока. Светлана пишет: «Я бы хотела уметь останавливать время хотя бы на 10 секунд, чтобы всегда успевать сделать правильный выбор».
1: СВХ плюс.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: рядом.
1: Переходом переходов побегут пешеходы. Сквозь трещины в шторах рассыпется свет.

1-0, ура! Наши забили первую шайбу в рамках матча, сообщают наши радиослушатели. Мы тоже это наблюдаем. Ну что, вперед! Давайте еще много-много шайб!

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
3: Laime ir tepat!
4: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Мэнес аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Oraflux, ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены, для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Готовься к лету вместе с ЮСК. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
8: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить! На этой неделе, в понедельник, среду и пятницу в эфире Drive Time конкурс от оптики Филман. Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики Филман.

счет 1-0. Сборная Латвии выиграла вбрасывание при игре в большинстве. Одного из венгров сломалась клюшка, и он отправился за новой, оставив свою команду в ситуации 3 на поле. В этот момент Сандис Вилманис идеально отдал передачу вдоль ворот Рудольфу Балцерсу, который и забил гол. Ура! 1-0. Продолжаем следить за хоккеем, не забывая и о том, что у нас в рамках этого часа проходит конкурс. Вот, наверное, сейчас буду его уже по чуть-чуть завершать. Напомню, что мы разыгрываем вот какие билеты. 29 мая в кино выходит анимационная фэнтези «Легенды. Яркое приключение в стиле аниме» от создателей «Балерины». Когда магический артефакт разрушается, легендарные герои оказываются в телах детей и должны снова объединиться, чтобы спасти мир от темного чародея. Для участия я призывала вас отправить на WhatsApp или смс-ку 25452525, какую суперспособность вы бы хотели и почему. Много пришло разных ответов, все они интересные. Вот, например, Александр пишет: «Добрый день, я бы хотел замедлять время, чтобы в суете осмыслить ход событий». Очень мило. Геннадий: «Хочу знать все языки мира и мгновенно перемещаться в пространстве, чтобы посетить все страны и континенты, которые мне интересны». Так, Андрею просто передаю привет. Андрей следит за ходом встречи Латвия-Венгрия. Спасибо, Андрей, вам за информационную помощь. А, так, Марина пишет: «Хочу стать моим рыжим котом». А Людмила: «Хочу, чтобы были молодильные яблоки, чтобы люди не старели». Сейчас я бы хотела поблагодарить абсолютно всех, кто прислал к нам сообщения. Спасибо вам за участие. Очень крутые, креативные ответы. А выбрать победителя непросто. Но я бы хотела, знаете, вручить эти два билета и Илье, потому что у Ильи очень такая ответственная работа. Он пожарный. И он написал: «Я пожарный, хотел бы мгновенно тушить пожары, как только увижу пламя. Можно было бы спасти много жизней». Во-первых, вам, Илья, я уже аплодисменты за то, что вы такой есть. Крепкого вам здоровья, спасибо за ваш труд. А также аплодисменты вам еще раз, потому что два билета вот буквально вам сейчас отправлю на WhatsApp. Спасибо, спасибо всем участникам. А Илью мы поздравляем.

следить за хоккеем уже 3-0? 3-0! Вот хотела порадоваться мной, что 2-0, но уже счет 3-0. Это потрясающе! Эдуардс Тралмакс! Ура! Ворота! Класс! Это только первый период, представляете? Это только первый период, который скоро закончится, конечно, но тем не менее потрясающе! 3-0! Мы очень рады за нашу сборную Латвии. И уже, ну вот, плей-офф нам, ну, я надеюсь, обеспечен. Хотя дождемся завершения матча. В игре во всякое может быть, но надеемся, безусловно, на победу. Пока все складывается потрясающим образом. Это замечательно. Вот наши радиослушатели очень рады. И Андрей, и Сергей, и Дмитрий. И многие-многие болельщики, которые сопереживают у телеэкранов, у компьютерных десктопов или следят за трансляцией в своих смартфонах, а может быть, благодаря радиостанции СВХ+. Сегодня 26 мая, на будущей неделе у нас июнь месяц. Обалдеть, как быстро пролетела весна, уже лето. Лето календарное на следующей неделе. И много разных тоже событий происходит. Вот как вам 3 июня, знаете, кто к нам в Ригу приедет? Голливудский актер Ричард Гир, чтобы лично представить документальный фильм «Мудрость счастья» «Wisdom of Happiness». Он посвящен духовному лидеру тибетского буддизма Далай-ламе. Специальный показ состоится в кинотеатре Splendid Palace, и перед началом сеанса Гир выступит с приветственным словом. Он является исполнительным продюсером картины. Фильм этот представляет собой глубокую философскую беседу с Далай-ламой о сострадании в каком-то внутреннем равновесии, о том, как сохранять человечность в мире постоянных перемен и глобальных кризисов. В центре размышления о том, что помогает человеку оставаться внутренне устойчивым и добрым. Вот так. Ричарда Гира мы знаем уже хорошо. Вообще, кстати, он поддерживает тибетское движение, а также выступает с разными правозащитными инициативами. А сам буддизм он практикует уже с конца 70-х годов. И много лет дружит с Далай-ламой. Еще очень приятно, что Ричард Гир также хочет подружиться с радиостанцией СВХ и, вероятно, также приедет к нам сюда в гости. А если это радостное событие произойдет, то так, очень хочу сфотографироваться с Ричардом Гиром. Что, я хуже красотки, что ли, Джули Робертс? Вот, прекрасно, что в нашу столицу приезжают люди настолько известные знаменитости мирового масштаба. Ну что, 13 часов и 55 минут, впереди у нас новости. Также мы продолжаем следить за ходом встречи Латвия-Венгрия. Уже скоро будет перерыв. И пожелаем нашим хоккеистам успехов. Еще раз сообщу, что счет на данный момент 3-0 в пользу сборной Латвии.

0: музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

0: радио, которое рядом. Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, дует слабый или умеренный западный ветер. Днем по стране от 14 до 19 тепла. В Риге сегодня до плюс 18, и во второй половине дня ожидается дождь.
0: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 14 часов с новостями в студии Елена Провоторова. На следующей неделе утром 2 июня по всей Латвии прозвучат сирены. Около 1350 выпускников основной школы, чьи экзамены были прерваны из-за объявления возможной воздушной угрозы, на прошлой неделе будут сдавать вторую часть экзамена по латышскому в дополнительное время. Госконтроль приглашает граждан принять участие в опросе, посвященном теме выплаты алиментов. Теперь подробнее в этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В начале выпуска о главном. Сегодня сборная Латвии по хоккею проводит заключительный матч предварительного этапа чемпионата мира против Венгрии. Матч начался на Цюрихской Swiss Life Arena в 13:20 по латвийскому времени. Сейчас завершился уже первый период, и после первого периода латвийские хоккеисты ведут в матче 3-0. На 10-й минуте гол забил Рудольф Балцерс. Это 7-й гол на чемпионате мира этого года. Он является лучшим снайпером нынешнего турнира и новым рекордсменом Латвии по голам на отдельно взятом чемпионате мира. Автором второго гола на 19-й минуте стал Смирнов, автором третьего на 20-й минуте Траалмакс. Ждем второго периода. К другим новостям. На следующей неделе утром 2 июня по всей Латвии прозвучат сирены. Государственная пожарно-спасательная служба информирует, что для проверки работы национальной системы раннего оповещения 2 июня с 10:00 до 10:10 на 3 минуты будут активированы пожарные сирены по всей стране, а на смартфоны жителей на всей территории Латвии будут разосланы уведомления о причине активации сирен. До сих пор сотовые оповещения о различных угрозах в основном рассылались лишь на часть территории страны. Жители призывают не беспокоиться, а ательеров предупредить гостей об учебной тревоге. Добавим, что 2 июня ровно в 10 утра в рижских государственных гимназиях начинается единый вступительный экзамен по математике. Около 1350 выпускников основной школы, чьи экзамены были прерваны из-за объявления возможной воздушной угрозы на прошлой неделе, будут сдавать вторую часть экзамена по латышскому языку в дополнительное время. Сообщается, что экзамен будет отличаться, его структура и проверяемые знания будут одинаковыми, а вот задания и темы для обсуждения будут различаться. Как известно, 19 мая из-за возможной угрозы воздушному пространству в нескольких регионах Латвии был приостановлен централизованный экзамен по латышскому для 9 класса, а 20 мая были временно приостановлены централизованные экзамены высшего и среднего уровня по физике в старших классах. Добавим, что после этих инцидентов Министерство образования и науки предложило предусмотреть возможность освобождения учащихся от госэкзаменов в случае отмены или приостановления экзамена по чрезвычайным обстоятельствам. Согласно повестке дня заседания правительства, решение по этому вопросу может быть принято на сегодняшнем заседании. Госконтроль приглашает латвийцев принять участие в опросе, посвященном теме выплаты алиментов. Цель опроса – выяснить мнение общественности об эффективности, справедливости и устойчивости существующей системы алиментов, о порядке взыскания задолженности по алиментам и о необходимых мерах по улучшению ситуации. Опрос проводится анонимно в электронном виде до 30 июня, а результаты опроса планируется опубликовать осенью 2026 года. По данным Госконтроля, в 2026 году общая задолженность алиментщиков государству достигла уже 590 миллионов евро. Только в 2025-м государство выплатило в качестве алиментов на детей от имени родителей 56 миллионов, а

0: Очный отбор, который состоится 25 июля в Юрмале. В Юрмале, а финал пройдет онлайн в сентябре. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
2: Намира, и пускай будет больно, лишь бы тебе было довольно.
3: СВХ плюс.

Радиостанции СВХ Плюс, у болельщиков, фанатов хоккея пока настроение просто потрясающее. После первого периода счет 3-0, а встреча Латвия-Венгрия. Скоро закончится перерыв и начнется второй период. А после первого периода матча сборной Латвии против Венгрии Кристоп Зиле в интервью отметил, что команда уверенно действует в обороне и старается активно играть в атаке. По его словам, Латвия хорошо справляется с защитными задачами, чаще идет на ворота и наносит броски, а также смело воспользоваться моментами в большинстве, дважды реализовав численное преимущество. При этом защитник подчеркнул, что впереди еще два сложных периода. Зиле добавил, что Венгрия не является самой техничной командой, однако компенсирует это хорошими движениями и активностью на льду. Еще раз привет всем нашим радиослушателям, которые также сопереживают сборной Латвии. Здесь и Иван, здесь и Андрей, здесь также Наталья, здесь Дмитрий. И есть поздравления от еще Сергея. Да. Ну, а я всем желаю потрясающего дня. Пусть все складывается у вас успешно, дорогие радиослушатели. 26 мая на календаре. Скоро расскажу вам о необычном таком виде туризма, топливный туризм. Куда же жители Европы направляются для того, чтобы пополнить свои баки? Совсем скоро. В эфире СВХ+.

0: 11 часов и 17 минут. Второй период сейчас как раз в эти минуты в Швейцарии. Сборная Латвии против сборной Венгрии. Счет 3-0 в пользу латвийской сборной. Балцер, Смирновс и Траумакс. Это наши герои. Кто забросил шайбы, замечательно, мы очень-очень рады. Продолжаем следить, естественно. Но я обещала рассказать о топливном туризме. В Польше набирает обороты данное необычное явление. Все больше водителей из соседних стран приезжают сюда специально, чтобы заправить полный бак и сэкономить. Причина проста. Бензин в Польше сейчас один из самых дешевых в Европейском Союзе. Литр 95-го стоит примерно евро 49. Для сравнения, в ряде соседних стран цена заметно выше, в том числе и в Латвии. Поэтому даже с учетом дороги поездка заправиться становится выгодной. Каждый месяц государство фактически поддерживает низкие цены. Это обходится бюджету примерно в 1 миллиард 600 тысяч злотых. Это где-то 440 миллионов долларов. Такие меры позволяют удерживать стоимость топлива на привлекательном уровне, но одновременно создают такой неожиданный побочный эффект – поток топливных туристов. Однако, по данным крупнейшего польского оператора Orlen, массового всплеска продаж пока не произошло. Иностранные автомобили действительно стали чаще появляться на заправках, но на общие объемы это влияет пока незначительно. Эксперты отмечают, если разница в ценах сохранится, топливный туризм в Польше может усилиться. Тогда поездки за бензином станут регулярной частью приграничной экономики, почти как шопинг-туры, только вместо магазинов люди будут выбирать автозаправки. Вообще, подобный топливный туризм не новость как бы для Европы и мира. Он уже возникал там, где цены на бензин сильно отличаются по разные стороны границы. Самый известный пример – это Люксембург. Там топливо дешевле, чем во Франции, Бельгии и Германии. Поэтому заправки у границы постоянно заполнены иностранными машинами. Похожая ситуация Андорра, куда регулярно ездят жители Франции и Испании, заправиться и заодно закупиться. Даже в США это есть. Жители приграничных штатов часто заправляются, ну, так скажем, через границу, имеется в виду штат, где бензин может быть дешевле из-за разных налогов. Кто сейчас слушает нас за рулем, счастливого вам пути, будьте внимательны и аккуратны. И насчет дорожной информации, вот Александр недавно нам прислал на номер 25452525. Внимание, стоит фоторадар в Сенете в сторону Сигулде.
1: Все, танцуешь, лиса?
2: После колобка к лету сбросить надо.
3: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: прекрасное настроение. 4-0 сборная Латвии ведет, выигрывает у сборной Венгрии. В данный момент идет второй период. Ура! У нас прекрасное настроение. Это супер. Еще у меня, знаете, хорошее настроение от того, что в целом погода у нас в Латвии в данный момент более-менее нормальная, потому что в Европе ужас, что творится. На 12-16 градусов выше нормы там люди уже не могут от изнуряющей жары. Причина — так называемый тепловой купол, который словно запирает горячий воздух над континентом. Больше всего сейчас достается югу Европы, в Португалии, Испании, Франции. Температура местами подбирается к плюс 40 градусам. Во Франции уже вводят предупреждение за жары. В десятках городов зафиксированы рекорды для этого времени года. В Германии тоже уже по-летнему жарко, местами выше плюс 30 градусов. В Великобритании погода вообще ведет себя как в разгар лета. По данным Met Office, в Хитроу зафиксировали плюс 33,5. Это вообще майский рекорд. К середине недели в Британии может стать еще жарче, до плюс 35. Как отмечает Евроньюз, эта волна охватывает почти всю Европу, от Атлантики до центральных регионов. И синоптики предупреждают, если этот тепловой купол, так называемый, задержится, жара может стать еще более интенсивной и затяжной. Но пока я смотрю, у нас особо такую жарищу не обещают. Если верить латвийским синоптикам, в среду и четверг северо-западный ветер в порывах усилится до 20 метров в секунду. Временами будет идти дождь, местами ожидаются град и грозы. Больше всего осадков будет в восточной части страны. Самая сухая погода ожидается на западе Курземе. Максимальная температура воздуха составит всего плюс 11, плюс 15. В пятницу погода начнет понемногу улучшаться. По-прежнему будет дуть порывистый северо-западный ветер. В конце недели, когда ветер станет слабее, увеличится риск даже заморозков. А воскресенье может стать самым теплым днем недели. По текущим прогнозам, в первую неделю июня погоду будет определять циклон. Ожидается дождливая погода и умеренная температура. То есть вот этот тепловой купол нас... как бы пока, во всяком случае, не накрыл. А вот Андрей из Баварии присылает: да, жаримся, вот плюс 31 градус. Держитесь, пожалуйста. Екатерина пишет: у нас в Ирландии плюс 31. И еще вот сообщение буквально получила от Стана. Так, в Центральной Великобритании в данный момент плюс 33, подтверждаю, уже четвертый день. Ну да, тяжело вам там, наверное. Будьте внимательны, пожалуйста, к своему здоровью. Хочется вас поддержать.
1: СВХ+.

Демешс забил в ворота сборной Латвии, но пока перевес в счете ощутимый. Напомню, что идет второй период, скоро уже будет перерыв. И, конечно, очень бы хотелось поздравить сборную Латвии победа. Я думаю, что это сделает Дим Харов, который появится в этой студии совсем скоро, потому что мое эфирное время подходит к своему завершению. Я в прямом эфире это сделать не смогу. Но хочу поблагодарить всех тех радиослушателей, которые помогали мне следить за ходом встречи. Это приятно. А недавно в нашем радиоэфире прозвучала песня «Гео Пика» и «Где прошла ты». Кстати, в ноябре осенью состоится очень удивительное событие в Xiaomi Arena. «Гео Пика» впервые представит свою музыку в сопровождении симфонического оркестра. И вот хоть до концерта еще есть время, но ждать встречи с артистом не придется, потому что, внимание, хочу проанонсировать, завтра после 13 часов «Гео Пика» появится здесь, в прямом эфире радиостанции СВХ+. У нас запланировано эксклюзивное интервью. Можно будет услышать как о предстоящем выступлении, новой программе, так и вообще поговорить о жизни с артистом. Я очень рада, что можно будет даже сфотографироваться. А пройти мимо, может быть, Гео скажет, да прошла ты. Главное, чтобы не сказал, да пошла. Вот. Хотя я уже, если честно, я пошла из этой студии, потому что Дим Харов уже здесь. И я желаю ему классного эфира. А завтра мы с вами встретимся после 11. Не забывайте, что свои поздравления вы можете отправлять на номер 25452525. Ведь следующий час – это программа «Хорошие новости», в рамках которой Дим Харов в том числе зачитывает ваши поздравления. 25-45-25-25. Еще раз большое спасибо. Завершился второй период. Вот я, наверное, тоже пойду из студии. 5-1 после второго периода. Спасибо всем за внимание и до завтра. Я не хочу, чтобы было больно.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: ķekava piedāvā karstāko realitāte šovu Grila Īstabīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
1: Празднуем 35 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Lidl стоит того.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы. Конкурс.
3: И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: СВХ плюс.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем дожди, временами с грозой прогнозируют на востоке, а к вечеру на север Курзаме. В течение дня усилится северо-западный ветер. В порывах он может достигать скорости 15-20 метров в секунду. С севера придет более холодная воздушная масса. Температура воздуха по всей стране будет держаться в пределах плюс 10-плюс 15 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 15 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Предыдущее правительство подвергалось сильной критике, во многих местах оправданной, однако многое было сделано, заявление при уходящего премьера Эвики Силлани. Балтийская группа компаний по переработке молочной продукции Вилви Групп в пятницу откроет в Бауске новый мощный сыроваренный завод. Во фламандском регионе Бельгии сегодня столкнулся на железнодорожном переезде, столкнулся с поездом микроавтобус, перевозивший школьников, есть погибшие. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Предыдущее правительство подвергалось сильной критике и во многих местах, вероятно, оправданной, однако многое было сделано. Об этом заявила сегодня уходящий премьер Эвика Силлани, председательствуя на, вероятно, своем последнем заседании правительства. В начале открытой части заседания Силлани поблагодарила всех министров, государственных секретарей и их замов, а также партнеров по сотрудничеству за совместную работу и пожелала министрам, которые останутся в следующем правительстве, сохранять приоритетность своих задач. Сегодня кандидат премьера Андрис Колбергс должен назвать имена министров, которые будут работать в его правительстве. Также сегодня политические силы, которые обязались работать в коалиции, подпишут декларацию о новом правительстве. Тем временем правительство одобрило сегодня выделение почти 19,5 миллионов евро на реализацию третьего этапа проектов по повышению энергоэффективности муниципальных зданий. Из вышеназванной суммы финансирование из Европейского фонда регионального развития составит 16,5 миллионов, национальное – около 3. Проекты третьего этапа должны быть завершены к 31 декабря 2029 года, повысив энергоэффективность не менее 22 тысяч квадратных метров общественных зданий. Отметив, что в первых двух этапах было завершено в общей сложности 213 проектов с общим объемом финансирования в 115 миллионов евро. Рижская городская администрация проводит опрос жителей, чтобы определить их готовность и желание участвовать в создании общественного сада, двора или другой общественной инициативы в своем районе. Сообщается, что это может быть небольшая деятельность. Например, несколько цветочных клумб или место отдыха для детей и молодежи, уголок отдыха и место встреч с соседями и совместной работы. Жители могут заполнить анкету до 15 июня, указав свои потребности и заинтересованность в участии в создании такого общественного сада. Результаты опроса помогут определить потенциальные места для проведения первых дней открытых дверей. Балтийская группа компаний по переработке молочной продукции Вилви Групп в пятницу 29 мая откроет в Бауске новый сыроваренный завод. Вилви Групп инвестировала в новые производственные мощности более 60 миллионов евро, привлекая как собственные средства, так и кредиты от банка «Цитадела», а также поддержку со стороны латвийского правительства. Производство сыра на новом заводе началось в Бауске еще в начале этого года. По прогнозам компании, при выходе завода на полную мощность объем производства составит 18 тысяч тонн сыра в год. Он будет экспортироваться более чем в 40 стран. В городе Бюгенхаут во фламандском регионе Бельгии микроавтобус, перевозивший школьников, столкнулся сегодня с поездом. В результате аварии несколько человек погибли. Точное число погибших неизвестно. Полиция подтвердили, что в микроавтобусе были 9 человек. 7 учеников школы для детей с особыми потребностями, а также сопровождающий и водитель. Авария произошла сегодня утром на железнодорожном переезде. Сообщается, что в момент аварии переезд был закрыт, а шлагбаум опущен. В Гетеборге в Швеции начал ходить беспилотный автобус. Он попал в аварию через час после того, как вышел в первый рейс. В результате аварии никто не пострадал. Речь идет об автобусе

0: сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: 15 часов и 9 минут. Сейчас время не только хороших новостей, но сейчас время хоккейного матча Венгрия-Латвия. Счет матча 1-5 в пользу сборной Латвии. И есть весомые доводы для того, чтобы мы с вами ждали попадания сборной Латвии в плей-офф. Нам достаточно было набрать, если не ошибаюсь, 1 очко в этом матче. У нас, ну, все к тому идет, будет 3 очка. И, возможно, если ничего не путаю, есть возможность зацепиться за 3-е место в группе, если сегодня американцы победят австрийцев, которым мы проиграли со счетом 1-3. Опять-таки, если ничего не путаю. Сколько будет этого американцев, если они победят? Судя по всему, так оно есть. Уверен, что вы многие сейчас посматриваете или вообще внимательно смотрите хоккей, если позволяют условия. Я по ходу этого матча, до конца осталось 15 минут, буду вам рассказывать об изменениях, пока мы ведем со счетом 5-1, и все идет к тому, что мы одержим победу в этом матче. Это Дим Харов, это Радио СВХ+. Это программа «Хорошие новости». Давайте делать этот мир лучше вместе, совместными усилиями. Как всегда, напомню и попрошу вас помогать мне в этом. А помочь вы можете запросто, отправляя свои смски, ватсапки или телеграмки на 25-45-25-25. Поздравляйте, привет и передавайте какие-то просто хорошие новости, рассказывайте. Вот случилось у вас что-то позитивное? Поделитесь этим позитивным, и от этого даже ваши эмоции станут еще больше, еще лучше, еще позитивнее. Проверьте, так оно и работает. Одни сегодняшним давайте еще

Расскажу. 26 мая на календаре. Поздравлю всех, у кого сегодня день рождения. Поздравлю именинников сегодняшнего дня. Александр, Георгий, Ефим, Ирина, Макар, Марианна. Это именинники, именинцы по православным традициям. Эдвардс и Варис. Это именинники по латышским традициям. Также поздравляю. Давайте о других праздниках сегодняшнего дня чуть-чуть поговорим. Сегодня Всемирный день рыжих. О, как здорово! Кстати, ехал на работу и знал уже, что сегодня Всемирный день рыжих. И огненно-рыжий просто молодой парень стоял где-то на остановке. Вот, ну настолько рыжий просто, знаете, вот едешь по этому весеннему прекрасному городу. Все вокруг зеленеет, а голубое небо, солнце блестит. И еще одно солнце вот такое стоит на остановке. Вот, ну огненно просто рыжий парень. Я обратил, потому что знал, что сегодня, да, этот праздник. Всех рыжих. От всей души поздравляю с праздником. Вот, солнышко вам, позитива вам, красоты вам, мира, добра, любви и всего самого-самого доброго. Вот. День хождения босиком сегодня. Да, и по этому проводу мы решили вас спросить вот о чем. Любите ли вы ходить босиком? Вот такой опрос мы устроили в нашем телеграм-канале. Заходите, радио СВХ Плюс нажимайте в Телеграм и, соответственно, вот голосуйте. Пока 75% ответили да, 25% ответили нет. Что у нас с вами сегодня еще отмечается? Сегодня Всемирный день Дракулы. Наверное, всех вампиров надо поздравить, да? С праздником. Ну и так далее. Что у нас там с хоккеем? Сейчас посмотрим по-быстренькому. 5-1 мы видим. Да еще у нас большинство. Кстати, до этого, если ничего, опять-таки, не просмотрел, а было три большинства. Короче, в первых трех большинствах мы забросили три шайбы. Сейчас есть возможность еще одну забросить в ворота сборной Венгрии. Наверное, это уже не так и важно. С другой стороны, важно. Важно. Вот, допустим, наш Балцерс, если я не ошибаюсь, возглавляет список бомбардиров всего чемпионата мира. Да, у него 7 шайб. Красавчики, красавчики. Так, наш радиослушатель Александр попросил сыграть песенку от Басты «Мои разбитые мечты». Ловите, Саша, песню.

0: Это хорошие новости.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП «Замаку проценту гарантия». Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Visi bērni! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
4: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Kas noticis?
7: Smējās par mani.
6: Es tevī klausos. Es tevī dzirdu.
8: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīps vītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: SVH+.

0: нас для вас хорошие новости.
1: За 6 минут 50 секунд до конца матча сборная Латвии со счетом 5-1 ведет у сборной Венгрии. И все больше и больше вероятность того, что мы продолжим свое участие в рамках плей-офф на чемпионате мира по хоккею. А я вам вот какую хорошую новость еще расскажу. Китайские инженеры изобрели умный ИИ-ошейник для перевода с кошачьего и собачьего языков. И переводчик обучен на миллионах записей о поведении домашних животных из разных стран. В основе разработки лежит особый алгоритм. Он устроен по принципу нейросети от крупной китайской технологической компании. Если верить китайским инженерам, ошейник способен верно переводить до 95% звуков, издаваемых кошками или собаками. Предполагается, что с помощью гаджета хозяева научатся идентифицировать эмоции питомцев. Ну, не знаю, многим, как мне кажется, хозяевам такой ошейник не особенно-то и нужен. Они так с годами понимают все, что говорит им их питомец или питомец. Правда ведь? Ну, посмотрим, как все это дело пойдет. Вот, кстати, о питомцах. Наша радиослушательница Марина прислала видео, как она гуляет, с позволения сказать, со своим рыжим котом. А кот, судя по всему, на поводке не очень хочет гулять. А Марина хочет послушать песенку «Город, которого нет». Выполняем ваше пожелание, Марин, слушаем.

6-1 в пользу Латвии. Кристенбергс, если я ничего не путаю, забил 6-ю шайбу. Да, Красненбергс. Красненбергс. Рейнерс Красненбергс.

какую шайбу сейчас Вилмонт завел. Красавчик просто. Обвел всю команду практически. И добился своего. 7-1. Латвия-Венгрия. 7-1. Сандис Вилмонт забросил седьмую.

американский технопредприниматель основал новую страну. Именно страну. А более того, страна еще и управляется искусственным интеллектом. Зовут парня Дэн Томпсон. Он арендовал тропический остров филиппинской провинции Палаван. Там он создает свое микрогосударство, которое будет управляться с помощью ИИ. Компания Томпсона специализируется на создании цифровых двойников реальных людей. По задумке мужчины, микрогосударством должен управлять совет из гениальных ботов. Последние, по сути, являются клонами, внимание, Марка Аврелия, Нельсона Манделы, Леонардо да Винчи и других выдающихся исторических личностей. Что важно, экспериментальное государство вряд ли когда-то будет признано лидерами существующих стран. Тем не менее, если верить Томпсону, не менее 12 тысяч человек уже изъявили желание стать его гражданами, а фактически резидентами. Логично предположить, что энтузиасты уже вовсю заселяют остров. Да, вовсе нет. Нет, пока там проживает всего лишь один человек, смотритель по имени Майк. По мнению Дэна Томпсона, со временем микространа привлечет внимание туристов, и кто-то обязательно переедет к ним жить. На острове может разместиться около 30 вилл. Это не так много, но и не так и мало, рассуждает Томпсон, который создает свое микрогосударство, управляться которое будет при помощи ИИ. Идеальных ботов. Классно, по-моему, интересно. Нелли, наша радиослушательница, попросила сыграть песенку про чеширского кота. Выполняем, Нелли, ваше пожелание. Вот она, эта песня.

0: «Хорошие новости» с Тимом Харровым продолжаются.
1: Рад вам принести хорошую новость. Сборная Латвии победила со счетом 8-1 сборную Венгрии и продолжит свое участие в группе сильнейших на чемпионате мира по хоккею. Молодцы наши хоккеисты. Сделали то, что должны были делать в последней игре. А чуть-чуть жаль, конечно, что пропустили одну шайбу, но тем не менее идем дальше. И возможно, впереди еще нас ожидают сухие победы. А, друзья мои, сегодня в 17:20, дайте-ка еще раз посмотрю, по-моему, в 17:20 сегодня будут встречаться сборные США. Да, в 17:20 сборная Австрии. И вот если сборная США обыграет или хотя бы одно очко отберет у сборной Австрии, то тогда у сборной Латвии есть реальный шанс, да, занять третье место в группе. А в группе Б на втором месте, возможно, будет сборная Норвегии. И вполне прогнозируемый матч, следующий, первый матч плей-офф, Латвия-Норвегия. Ну, что называется, поживем, увидим. Но новость хорошая, мы выполнили главную задачу к этому моменту и вышли в плей-офф. Здорово, великолепно. Мы тем временем продолжаем программу «Хорошие новости». И для нашей радиослушницы Лигиты сыграем вот эту песенку от Марины Кравицы, Гарика Мартина Росяна.
0: СВХ+.

0: Это хорошие новости.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maksima.
2: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в Икеа. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в Икеа в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
3: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
4: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
5: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: Спасибо большое нашей радиослушнице Наталье, которая попросила сыграть что-то из репертуара Юрия Антонова. Дорогая Наташенька, я выбрала вот эту песенку. Надеюсь, она вам понравится. В Европе открывается заповедник для слонов, живших в неволе. Сейчас расскажу. Первый в Европе масштабный заповедник для слонов готовится принять своих постояльцев, а вернее постоялец. Площадка, созданная благотворительной организацией, расположилась в 200 километрах от Лиссабона. Первыми жильцами станут африканские слонихи Джули и Кариба, которым уже, между прочим, за 40. Кариба и Джули будут жить в просторной естественной среде, где смогут свободно бродить, купаться и общаться. Такая автономия критически важна, но при этом они получат еще и экспертный уход. Слоны – одни из самых чувствующих и разумных существ на планете. Их потребности очень сложны. История каждой этой слонихи весьма-весьма непроста. Джулия – это последняя цирковая слониха в Португалии. Ее переезд стал возможным благодаря добровольному соглашению с цирком после того, как в 25-м году в стране вступил в силу полный запрет на использование диких животных в индустрии развлечений. Речь о Португалии, да? Кариба же приедет из бельгийского зоопарка, где долгое время жила одна в полном одиночестве. Можете представить, насколько невеселая у нее была жизнь. В Европе проблема выхода таких гигантов, что называется, на пенсию, стоит очень остро. Сейчас на континенте в неволе, то есть в Европе, содержится около 600 слонов. Из них 36 живут в одиночных вольерах в зоопарк. Ну, представьте, насколько это негуманно, мягко выражаясь. А еще 40 все еще выступают в цирках. Часто власти не могут конфисковать животных даже при наличии нарушений, потому что их просто некуда везти. Да? Ну вот конфисковали слона, и куда везти, правда ведь? Проблема, огромная проблема. И вот в 200 километрах от Лиссабона открылся первый в Европе заповедник для слонов. Как мне кажется, это великое дело, великое дело.
1: Радио СВХ+.
2: Люди, эти слова звучат от души.

Тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: каждой песни все весеннее и весеннее.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
1: Весна на плюсе.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, днем дожди, временами с грозой. Прогнозируют на востоке, а к вечеру на севере Курземе. Северо-западный ветер усилится и в порывах может достигать 15-20 метров в секунду. С севера придет более холодная воздушная масса, и температура воздуха по всей стране завтра днем будет держаться в пределах плюс 10, плюс 15 градусов.
3: Радио СВХ.

0: В Риге 16 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Служба госбезопасности Латвии обратилась в прокуратуру с требованием начать уголовное преследование 4 человек, которые поджигали железнодорожные объекты в интересах России. Страны Балтии обратились к Украине за помощью в строительстве бомбоубежища. Об этом пишет издание «Политика». Министерство климата и энергетики дало новый старт подачи заявок жителями Латвии на господдержку при покупке электромобилей. Знаменитая итальянская марка Ferrari представила свой первый электрический автомобиль. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Служба госбезопасности Латвии обратилась в прокуратуру с требованием начать уголовное преследование 4 человек, которые поджигали железнодорожные объекты в интересах России. Спецслужба сообщает о 4 эпизодах в Риге. 3 поджога были в прошлом октябре, 1 в январе этого года. Были подожжены распределительные шкафы, отвечающие за освещение на железной дороге, и релейные шкафы, связанные с системами управления движения поездов. 3 подозреваемых молодых людей задержали в январе. 4 же, который выступал посредником и координировал оплату этих преступлений, уже находился в тюрьме по другому делу. Сейчас все 4 находятся под арестом. СГБ сообщает, что поджоги снимали на видео, отправляли заказчику через Телеграм. Ущерб железнодорожной инфраструктуре оценен в 372 тысячи евро. Страны Балтии обратились к Украине за помощью в строительстве бомбоубежища. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на директора Украинского совета оружейников Игоря Федирка. Это небольшие страны, они пытаются найти лучшее решение на случай российской агрессии, если она произойдет, сказал изданию Федирка. При этом министр обороны Эстонии Ханна Пивкор заявил «Политика», что его страна давно готовится к возможным атакам со стороны России и обладает достаточной экспертизой для защиты населения. Представитель МИД Литвы сообщил, что у ведомства нет информации о переговорах по поводу бомбоубежищ, а глава МИД Латвии на запрос о комментарии не ответила. Между тем, гендиректор украинского производителя МЕД Инвест Юрий Рыженков подтвердил изданию, что его компания провела предварительные переговоры с правительствами стран Балтии о строительстве убежищ для защиты от возможных атак беспилотников. Министерство климата и энергетики дало новый старт подачи заявок жителями Латвии на господдержку при покупке электромобилей. По данным этого ведомства, за 2 недели с начала приема заявок от продавцов автомобилей, желающих принять участие в программе поддержки, было получено более 150 заявок. Заявки постепенно рассматриваются, контракты с продавцами заключают Vides Investitio Funds. Для получения поддержки при покупке экологически чистого автомобиля он должен быть приобретен только у продавца, заключившего контракт с Vides Investitio Fund. Объем финансирования программы поддержки составляет 40 миллионов евро. Программа будет реализовываться до полного расходования финансирования, но не позднее 31 декабря 2029 года. Размер субсидий на приобретение одного автомобиля составляет от 3 до 9 тысяч евро в зависимости от типа транспортного средства. Дополнительную субсидию в 2000 евро можно получить, если сдать свой старый автомобиль с ДВС в переработку. Как и в предыдущей программе поддержки, предельные цены на электромобили в этой программе остались неизменными. До 45 тысяч евро в базовой комплектации без НДС и до 60 тысяч евро в базовой комплектации без НДС для 6 и 7 местных автомобилей. И последняя знаменитая итальянская марка гоночных машин Ferrari сегодня, 26 мая, представила свой первый электрический автомобиль, получивший название «Люча», свет по-итальянски. Над его дизайном работала калифорнийская студия LabFrom под руководством Джонни Айва, который много лет отвечал за дизайн iPhone и других продуктов Apple. Стоимость новинки 550 тысяч евро, 4 электродвигателя по одному на каждое колесо обеспечивают «Люче» мощностью в 1050 лошадиных сил. Первый электромобиль Ferrari разгоняется до 100 километров за 2,5 секунды. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sibut.com.
3: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс.
4: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: 16 часов и 9 минут. Всем привет, это Дим Харов и Drive Time. Я как-то не рассказывал вам о призах, которые вас сегодня ожидают. Давайте-ка мы начнем с конца. Сегодня вторник, и с 18 до 19 вас ожидает программа «Магнитики». Мы поговорим о путешествиях, и там разыграем подарочную карту на 50 евро от atlantic.lv. На ваше путешествие. До этого момента мы с вами разыграем одно из мест в финале. Финал у нас будет в пятницу. И кто-то из вас выиграет два билета на концерт группы «Мумитролля». 23 августа на Вондерсала выступит «Мумитролль». Вчера мы уже разыграли одно место в финале. Конкурс будет посвящен одной из песен группы «Мумитролля». Вам надо будет вспомнить слова из этой песни. И, соответственно, выиграть возможность получить билет. Ну и также устроим два раунда конкурса «Анаграммы», и по ходу этого разыграем еще два билета на Лепойское авиашоу. В этом году, 12 и 13 июня, в международном аэропорту Лепой состоится авиашоу. Там показательные выступления, фигуры высшего пилотажа, выставка самолетов вблизи, развлечения всевозможные вас будут ожидать. На 12 июня разыграем два пригласителя. В общем, будет интересно. Я буду стараться. Кстати, о дорожной ситуации. Александр еще в прошлом часу нам сказал о том, что стоит фоторадар в Сенете в сторону Сигулды. Вот не знаю, стоит он сейчас или не стоит. А если у вас есть какие-то по этому поводу дополнения или изменения, дополняйте, изменяйте. И по поводу других дорожных ситуаций также рассказывайте. 25, 45, 25, 25. Поехали!
0: Drive Time. С нами.

0: Неписанные правила от Drive Time. Спокойствие дешевле бензина.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķveļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
8: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
9: Прежнего.
8: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
10: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
11: СВХ плюс.

0: звучат. Анаграммы вместе с Димом Харовым.
1: Так, сегодня в конкурсе «Анаграмм» мы с вами разыграем два билета на Липецкое авиашоу 2026. 12 и 13 июля в Международном аэропорту Липы, соответственно, состоится это шоу. И сейчас у нас состоится первый тур конкурса «Анаграмм», в следующем состоится второй тур конкурса «Анаграмм», и вот в лотерее мы определим победителя. Скорее всего, будет еще и счастливый случай. Да, будет счастливый случай, шарик номер 3, для тех, кто никогда ничего не выиграл. Но это будет в следующем часу. А пока давайте вам напомню, что такое анаграммы. Анаграммы — это когда в слове переставляются буковки, и из тех же самых букв, из того же количества букв получается какое-то другое слово. Вот, допустим, на прошлой неделе мы с вами разгадали анаграмму «Картер» и «Кратер». Да? Там 6 букв, здесь 6 букв. И все буквы те же самые. Просто переставляются местами, получается другое слово. «Картер» и «Кратер». Я вам даю только описание этих слов, а вы, соответственно, отгадываете, что за слова я описал. Ну, как можно «Картер» описать? Часть двигателя внутреннего сгорания. Да, «Картер». Как можно «Кратер» описать? Часть вулкана. Вот вы блестяще справились с этой задачей. Вот по этой схеме давайте разгадаем первую на сегодня анаграмму. А я вам только описание, а вы, соответственно, мне слова. Их будет аж 3. У нас будет тройная анаграмма сейчас. Но уверен, вы справитесь. Уверен. Может быть, даже легче, когда тройная анаграмма. То есть я вам описываю 3 слова, и все эти 3 слова вы отсылаете смс или ватсапкой на номер 25452525 и выигрываете 2 пригласительных на Липецкое авиашоу на 12 июня. Ну, или, скажем так, шанс выиграть эти пригласительные. Да? Итак, поехали. Первое слово описываю. Небольшая возвышенность. Второе слово описываю. Вино. Третье слово описываю. Доставка грузов. Все эти 3 слова присылайте смс или ватсап на 25452525 и попадайте в финал. Ура!
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.

0: перетанцуй меня.
1: Меняем буквы, ищем смысл. Анаграммы вместе с Димом Харовым.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.
2: Молодцы все, кто разгадал эту анаграмму тройную, кстати. Давайте вернемся, и я оглашу результаты первого тура конкурса. Небольшая возвышенность превращается в вино, а потом вино превращается в доставку грузов. Небольшая возвышенность – это горка. Горка. А горка превращается в вино – кагор. А кагор превращается в доставку грузов – карго. И, соответственно, карго потом в горку или в кагор и так далее. Как вам больше нравится, так и превращается. Горка, кагор и карго. Вот такая тройная анаграмма была загадана и разгадана. Молодцы. В финал у нас попадает Илья. Молодец, Илья. В следующем часу финал.
1: Буквы, пляс, слова, кружат, анаграммы вместе с Димом Харовым. Звучь.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.
3: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои броня.
4: СВХ плюс.

0: О погоде. Завтра в Латвии ожидается облачное с прояснением. Погода днем, дожди, временами с грозой. Прогнозирует на востоке, к вечеру на севере Курдзаме. Северо-западный ветер усилится в порывах до 15-20 метров в секунду. С севера придет более холодная воздушная масса. Температура воздуха по всей стране будет держаться в пределах 10-15 градусов всего лишь. Венспилслеп поет 12-13, Даугавпилс резок на 14. В Риге облачно с прояснением, без осадков. Порывистый ветер 15-19 метров в секунду. Температура воздуха 12-14 градусов тепла всего лишь.
1: Слушай радио. Заряжайся весной.
2: Весна на плюсе.
1: Весна на плюсе.
3: Актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
4: В Латвии сохраняется высокий уровень потребления антибиотиков. Более того, он даже растет. В прошлом году общее потребление антибиотиков в Латвии достигло 15,9 установленных суточных доз на 1000 жителей в день. Так называемое СДЖ. Это почти на 3% больше, чем в 2024 году, когда потребление составляло 15,5 СДЖ. Это означает, что теоретически примерно 29 тысяч жителей Латвии ежедневно принимали одну терапевтическую дозу антибиотика, сообщает Госагентство лекарств и напоминает, что чрезмерное применение антибиотиков широкого спектра действия существенно повышает риск развития антимикробной резистентности. Бактерии становятся устойчивыми к лечению, и инфекции, которые ранее можно было сравнительно легко вылечить, в будущем могут стать гораздо труднее поддающимися терапии или даже опасными для жизни. ВОЗ уже сейчас считает антимикробную резистентность одной из крупнейших глобальных угроз общественному здоровью. Налогово-таможенная полиция сообщает о тенденции, когда жители Латвии, возвращаясь из поездок, например, в Египет или Турцию, ввозят в Латвию приобретенные в этих странах успокоительные препараты, например, снотворные и обезболивающие средства. Однако входящее в их состав вещество эзопиклон в Латвии включено в список запрещенных опасных психотропных веществ. Поэтому перемещение данного медикамента через госграницу является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрено уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на несколько лет, независимо от количества препарата или вида багажа. Таможенники предупреждают, если у вас существует необходимость ввести в Латвию медикаменты, приобретенные в других странах, нужно предварительно убедиться на сайте службы госдоходов Латвии, разрешен ли ввоз таких медикаментов, а также других специфических товаров в Латвию или в ЕС. Желательно также иметь при себе рецепт, выписанный врачом. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
3: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: А ты пахнешь Том Форд, черри, черри, черри, леди, сам себе не верю.
1: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: Drive Time.
0: Drive Time с Димом Харовым. Поехали.
2: Давайте быстренько пробежимся по статистике вчерашнего дня. В стране было зарегистрировано всего, так, что у нас 386 нарушений правил дорожного движения, что на 65 меньше, чем позавчера, между прочим. Здесь лидирует Земгала, 108 нарушений. Было зарегистрировано 117 аварий, больше всего в Риге, 66, меньше всего в Курзуме, всего лишь 6 аварий. А аварий было зарегистрировано на 28 больше, чем позавчера. Много пострадавших, 12 человек пострадали в аварии, больше всего в Риге, 7 человек, из них 2 велосипедиста, 2 в Латгале, из них 1 велосипедист. Погибших 0, и это хорошо, замечательно так держать. За агрессивное вождение задержан 1 человек в Видземе, между прочим. Скоростных нарушений 146, на 39 меньше, чем позавчера. Лидирует в этом списке Земгала, 42 нарушения. Меньше всего, кстати, в Риге, опять-таки, 7 нарушений скоростных режима, скоростного режима всего лишь. За вождение в нетрезвом виде было задержано 2 человека под алкоголем, 1 в Риге, 1 в Земгале, и 2 человека в наркотическом опьянении, оба в Земгале. У одного конфискуют автомобиль, у двоих будет штраф по стоимости автомобиля, еще один отделается штрафом, согласно закону. К сожалению, один автомобиль вчера был угнан, а был угнан в Риге.
0: Drive Time. С ними безопаснее.

0: писанные правила от Drive Time. Руль не делает человека умнее, но быстро показывает, кто он есть.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительное при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес Аптека – рецепт твоего здоровья.
4: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
5: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
6: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
8: О, это уже звучит хорошо.
7: Филе мента жареное.
8: Отлично.
7: И сырники.
8: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
7: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
8: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.

0: Raksturoša reklāma.
1: Представьте, один из самых известных в мире брендов спортивных очков начался в маленьком гараже. Без большого завода, без огромного бюджета. И самое главное, сначала это были вовсе и не очки. Сегодня поговорим об Oakley и о том, почему этот бренд так любит профессиональные спортсмены по всему миру. С нами оптометрист компании Filmon Элина Дамбит. Здравствуйте, Элина.
2: Здравствуйте. Да, действительно, история очень необычная. В 70-х годах основатель бренда Jim Jenard начал бизнес в своем гараже с производства грипсов. Это ручки для руля, для мотоциклов и BMX-велосипедов. Угу. Он искал материал, который сохранял бы сцепление даже при влаге и поте. Ну, что особенно важно в экстремальных видах спорта. И вот позже эта разработка получила развитие в спортивной оптике. В очках Oakley стали использовать фирменный материал Anoptenium. Он применяется в носоупорах и элементах дужек. Угу. Его особенность в том, что при контакте с влагой сцепление усиливается, благодаря чему очки лучше фиксируются во время движения и не скользят.
1: А можно догадаться, что, наверное, именно поэтому эти очки так часто можно видеть в профессиональном спорте, так как любят спортсмены.
2: Ну, конечно, потому что в профессиональном спорте каждая деталь важна, и если очки давят, смещаются или ограничивают обзор, это сразу влияет на результат. Поэтому Oakley уделяет большое внимание эргономике, тому, как оправа сидит на лице, как распределяется вес и насколько широкое поле зрения она обеспечивает во время движения. Ну, вот, например, в велоспорте важно максимальное боковое зрение, чтобы контролировать ситуацию на дороге. В теннисе и пляжных видах спорта защита от яркого солнца, чтобы воспринимать мяч. И в водных видах спорта и рыбалки важно, чтобы не было бликов от воды. А в гольфе более точная передача контраста и рельефа самой поверхности поля. И поэтому бренд предлагает абсолютно разные типы линз и оптические решения, адаптированные под конкретные активности.
1: Угу. И со стороны, особенно не знающему человеку, может показаться, что, линзы и линзы, просто линзы, какие-то темнее, какие-то светлее, да?
2: Но это не просто затемненные или светлые линзы. Там очень много технологий, и одна из самых известных разработок Oakley — это технология линз-призм, которая усиливает контраст и помогает лучше различать детали в разных условиях. То есть благодаря вот этой технологии легче видеть рельеф дороги или поля, следить за мячом, если это спорт на ярком солнце. То есть в результате снижается нагрузка на глаза и улучшается восприятие картинки во время активного движения.
1: Иногда можно услышать такую аббревиатуру, как HDO. А что это вообще такое? Как это расшифровывается? Как это работает?
2: Ну, HDO или High Definition Optics это особая технология Oakley, которая обеспечивает высокое качество оптики. То есть, простым языком говоря, она уменьшает искажение изображения и делает картинку более четкой по всему полю зрения, включая и края линзы. То есть часто мы думаем, что изогнутая линза, она может давать искажения, и вот эта технология все это предотвращает. Это, конечно, важно в спорте и при высокой скорости, да, когда любая неточность восприятия может влиять и на реакцию, и на безопасность.
1: Но ведь очки Oakley уже давно, это не только спортивные очки, правда же?
2: Да, верно. У Oakley есть не только спортивная линия, но и так называемая lifestyle модели. Это более повседневные очки с тем же современным дизайном. И, кроме того, бренд выпускает и оптические оправы. Тоже, то есть можно сделать с диоптриями очки. А в оптиках Filmon можно заказать и спортивные солнцезащитные модели с оптикой, то есть получить спортивные очки, как они есть, только уже с коррекцией зрения, если это необходимо.
1: Ну и напоследок, что вообще означает название Oakley? Ну,
2: на самом деле все довольно просто. Название Oakley связано с питомцем основателя. Это собака, которую звали Oakley. Конечно, сегодня это имя стало известно во всем мире, и сегодня оно ассоциируется прежде всего со спортивными технологиями и очень продуманными очками для активного образа жизни.
1: Спасибо большое. Это была Элина Дамбите, оптометрист компании Filmon. И до встречи в эфире Радио СВХ+. До свидания.
2: Спасибо, до свидания.
0: Та бия илгстоша реклама. СВХ+.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем дожди, временами грозы прогнозируют на востоке, а к вечеру на севере Курзаме. Северо-западный усилится, в порывах северо-западный ветер усилится и в порывах может достигать 15-20 метров в секунду. С севера придет более холодная воздушная масса, и температура воздуха по всей стране будет держаться завтра днем в пределах лишь плюс 10, плюс 15 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 17 часов с новостями в студии Елена Провоторова. Новые политические партнеры сегодня завершили работу над соглашением о коалиционном сотрудничестве и декларации правительства. Потенциальный премьер Андрис Кулбергс назвал имена будущих министров. Министр образования и науки сможет освобождать учащихся от государственных экзаменов в исключительных случаях. Такое решение сегодня приняло правительство Латвии. Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня в Цюрихе в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 8-1 обыграла Венгрию и обеспечила себе место в четвертьфинале. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Новые политические партнеры из объединенного списка, нацобъединения, нового единства и союза зеленых и крестьян сегодня завершили работу над соглашением о коалиционном сотрудничестве и декларации правительства потенциального премьера Андриса Кулбергса. Кулбергс сообщил СМИ, что соглашение и декларация будут подписаны министрами нового правительства до заседания Сейма, на котором, как ожидается, будет утверждено новое правительство. А сегодня Кулбергс назвал состав своего кабмина. От партии объединенный список, представленный Кулбергсом. Марис Кучинский станет министром финансов. Эдвард Смилсон выдвинут на должность министра юстиции. Эдгар Таверс готов возглавить Министерство умного управления регионального развития. От партии «Новое единство» министр иностранных дел Байба Бражи и министр здравоохранения Хасам Абумери сохранят свои должности в новом кабмине. Полковник Райвис Мелнис будет повышен до должности министра обороны, а бывший министр внутренних дел Рихард Козловский станет министром сообщения. Представители нацобъединения возглавят Министерство образования и науки. На этот пост выдвинута Илза Эндриксоне. Министерство культуры Наурис Пунтулис, внутренних дел Янис Дамброва и климата и энергетики Янис Виттенбергс. От СЗК министр экономики Виктор Валенис и министр благосостояния Ренис Узулнекс сохранят свои должности в новом правительстве, а пост министра земледелия займет Улдис Аугулис. Нынешний спикер Сейма Дайга Мериня от СЗК также сохранит свой пост. Предыдущее правительство подвергало сильной критике и во многих местах, вероятно, оправданной. Однако многое было сделано. Об этом заявила уходящая премьер Эвика Силиня, председательствуя, вероятно, своем последнем заседании правительства. В начале открытой части заседания Силиня поблагодарила всех министров, госсекретарей и их замов, а также партнеров по сотрудничеству за совместную работу и пожелала министрам, которые останутся в следующем правительстве, сохранять приоритетность своих задач. Сегодня правительство, еще возглавляемое Силиней, приняло решение, согласно которому министр образования и науки сможет освобождать учащихся от государственных экзаменов в исключительных случаях. Изменения были инициированы после того, как на прошлой неделе в нескольких регионах Латвии был приостановлен централизованный экзамен по латышскому языку для 9 класса из-за возможной воздушной угрозы. Пока Министерство образования не предоставило журналистам информацию о конкретных случаях, в которых министр может принять решение об освобождении учащихся от экзамена. Будет ли такое решение применяться ко всем сдающим данный экзамен или только к определенным школам и территориям, а также о том, как будет определяться итоговая оценка учащихся в случаях отмены или прерывания экзамена. И последнее. Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня в Цюрихе в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 8-1. 3-0, 2-1, 3-0 обыграла Венгрию и обеспечила себе место в четвертьфинале. В группе А после 6 игр у Швейцарии и Финляндии по 18 очков, Латвия в 7 матчах набрала 12 очков, у Германии 10, Австрия в 6 играх получила 9 очков, у США 8, у Венгрии в 7 матчах 3 очка, Великобритания очков не набрала и покинет высший дивизион. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Между прочим, сегодня день хождения босиком. Любите ли вы ходить босиком, спросили мы вас. И этот опрос есть в нашем телеграм-канале «Радио СВХ Плюс». Заходите, оставляйте свой голос. В конце этого часа подведем его итоги. Меня зовут Дим Харов. Это программа «Drive Time». Весьма насыщенным будет этот час. Сначала мы с вами разыграем очередное место в финале, а финал в пятницу. И там мы разыграем два билета на концерт группы «Мумитроль». Сегодня об одной из песен этого коллектива поговорим, и кто-то из вас попадет в финал. И, возможно, именно вы выиграете эти два билета на концерт. Концерт 23 числа в Риге на Вондерсал. Потом у нас будет второй тур конкурса под названием «Анаграммы». И там же мы разыграем два билета на Лепойское авиашоу. Кстати, будет опция под названием «Счастливый случай» для тех, кто никогда ничего не выиграл. Потом у нас будет метеорологический прогноз на завтра. Потом будет астрологический прогноз на завтра. Такой насыщенный и очень, как мне кажется, интересный час вас ожидает. Ну а в следующем часу у нас программа «Магнитики». Поехали!

0: Drive Time с Димом Харовым.
1: Итак, очень хочу, чтобы шанс выиграть билеты на концерт группы «Мумитроль» достался истинному поклоннику или истинной поклоннице группы «Мумитроль». Поэтому я решил проверить знание текстов вашей любимой, надеюсь, группы «Мумитроль». Смотрите, сейчас мы поговорим о песне «Владивосток 2000». Одна из самых известных песен группы «Мумитроль». Это, ну, та, которая «Уходим, уходим, уходим, настали времена почище», да? «Владивосток 2000». Я задаю вопрос, а вы на него отвечаете смс или ватсапкой на 25-45-25-25. Опережаете всех других и выигрываете место в финале. Итак, вопрос. На каком языке пели чайки в песне «Владивосток 2000»?
0: Неписанные правила от Drive Time. В спешке выигрывает только штраф.
2: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия. Медицинское оплодотворение. Генетическое тестирование эмбрионов. Команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
3: Каждое путешествие начинается с уверенности. Выберите свой Volvo, готовый к новым приключениям. Прямо сейчас XC40 от 39 490, XC60 от 53

0: поймал вайб. Это Drive Time.
1: Drive Time. Прямо сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Итак, на каком языке пели чайки в известнейшей песне группы «Мумитроль Владивосток 2000» спросил я вас. И были самые популярные неправильные варианты, что чайки пели на русском языке. Был вариант, что они пели на китайском языке. Был вариант, что они пели на незнакомом языке. И был вариант, что они пели на непонятном языке. На самом деле, на чайки в песенке «Владивосток 2000» пели на знакомом языке. А сейчас вы в этом убедитесь. Веру поздравляю, она была быстрее всех. Вера в финале. В пятницу разыграем 2 билета на концерт группы «Мумитроль». 23 августа. Рига. Итак, проверяем, на каком языке поют чайки. Внимание!

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Гороскоп на завтра, первая серия. Овны. Ситуация, складывающаяся до сих пор не самым лучшим образом, вдруг завтра может резко перемениться и получить счастливую развязку. Ваша задача не упускать, не опускать руку, не упускать свой шанс. Тельцы. Все далеко не так просто, как вам может показаться. Не стоит делить палитру событий на черное и белое. Обычно она состоит исключительно из оттенков серого цвета. Почему? Не совсем понятно. Близнецы, завтра можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия к кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей. Очень хорошо. Раки, пытаться управлять событиями, конечно, можно. Но завтра, например, день для этого, не очень-то подходящий. Так что лучше даже и не пробуйте. Львы, завтра вы можете оказаться в роли внимательного слушателя, а затем и утешителя кого-то очень и очень расстроенного. Естественно, это заставит вас забыть обо всем остальном. Но, судя по всему, вы должны справиться. Дева, завтра дела, связанные с денежными вопросами, будут столь легко поддаваться разрешению, что их можно будет счесть незначительными. Однако, таковыми они не являются, и пренебрегать ими ни в коем случае не следует. Вот так.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Звездный инсайт. Гороскоп.
1: Вторая часть нашего с вами астрологического марлезонского балета. Весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбы. Весы, завтра вам достаточно будет прислушаться к голосу своей интуиции, чтобы определить, правы вы или нет. При этом день будет тих и безмятежен. Скорпионы, завтра кто-то сможет испортить вам настроение одним лишь своим присутствием. Ваша задача – не позволить этого. Постарайтесь не обращать ни малейшего внимания на столь раздражающий вас объект, и отвратительное настроение будет обеспечено ему, а не вам. Стрельцы, завтра судьба будет благосклонна к вам в целом, но по мелочам станет подсовывать небольшие пакости, которые хоть и не смогут повлиять на общую ситуацию, но настроение подпортить сумеют. Не поддавайтесь, и все у вас будет прелестно, стрельцы. Козероги, не стоит затевать пустые споры. Они и дело повредить могут, и драгоценного времени много отнимут. Вам это надо? Вам это не надо? Лучше займитесь отсеиванием лишних мелочей, пока они окончательно не погребли под собой истину. Весьма странный на завтра прогноз у водолеев. Внимание! Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Да? Как вам это нравится? Водолей, можно к вам вот персонально обратиться? Особенно к тем, у кого вдруг стали отставать сильно часы. Если вы вдруг найдете в них дохлого таракана, я обещаю вам, что я поверю во все гороскопы. Напишите мне, пожалуйста, об этом завтра. Хорошо? Хорошо? Во все гороскопы. Вот исключительно. Здесь еще есть продолжение, Водолей. Это уже после таракана дохло. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными. Иначе рискуете быть исцарапанными. Интересно, тараканы в данном случае являются домашними животными. Рыбы! Завтра практически все, что вас волновало до сих пор, может быть пущено на самотек. Без всякого ущерба для ваших интересов. Прелесть. Правда, не всегда, лишь на день. Не на день. Но отдохнуть-то вы успеете и совсем справитесь, надеюсь. Во всяком случае, вам я этого желаю. От души, как и другим знаком зодиака.
0: Гороскоп.

0: новости.
1: Министерство климата и энергетики дало новый старт подачи заявок жителями Латвии на господдержку при покупке электромобилей. Для получения поддержки при покупке экологически чистого автомобиля он должен быть приобретен только у продавца, заключившего контракт с Vides Investitio Funds. Общий объем финансирования программы поддержки составляет 40 миллионов евро. Программа будет реализовываться до полного расходования финансирования, но не позднее 31 декабря 2029 года. Размер субсидии на приобретение одного автомобиля составляет от 3 до 9 тысяч евро в зависимости от типа транспортного средства. Дополнительную субсидию в 2 тысячи евро можно получить, если сдать свой старый автомобиль с ДВС в переработку. Как и в предыдущей программе поддержки, предельные цены на электромобили в этой программе остались неизменными. До 45 тысяч евро в базовой комплектации без НДС и до 60 тысяч евро в базовой комплектации без НДС для 6 и 7 местных автомобилей. Знаменитая итальянская марка гоночных автомобилей Ferrari сегодня, 26 мая, представила свой первый электрический автомобиль, получивший название Luce, свет по-итальянски. Над его дизайном работала калифорнийская студия LaFrom под руководством Джонни Айва, который много лет отвечал за дизайн iPhone и других продуктов Apple. Стоимость новинки 550 тысяч евро. 4 электродвигателя по одному на каждое колесо обеспечивают Luce мощность в 1050 лошадиных сил. Первый электромобиль Ferrari разгоняется до 100 км в час за 2,5 секунды. Вскоре на нескольких участках улицы Пернавас в Риге начнутся работы по обновлению дорожного покрытия, сообщает Рижская дума. Работы будут организованы в несколько этапов. Так, работы на участке от Брививас до Кришнабарана и на участке от Звайгжню до Варну начнутся 1 июня, на участке от Варну до Лауку 8 июня, на участке от Лауку до улицы Яниасера 25 июня. Наряду с ремонтными работами на некоторых участках на улице Пернавас будет ограничена или временно запрещена парковка транспортных средств на обочине. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Радио на весенней диете. Только полезная музыка.
2: Весна на плюсе.
3: Весна на плюсе.
4: Завтра в Латвии ожидается облачное с прояснением погоды. Днем дожди, временами с грозной, прогнозирует на востоке, к вечеру на севере Курзово. Северо-западный ветер усилится и в порывах может достигать 15, даже 20 метров в секунду. С севера придет более холодная воздушная масса и температура воздуха по всей стране будет держаться в пределах 10-15 градусов. Для 27 мая маловато будет. Венспилс слепая завтра 12-13, Даугавпилс резок на 14, в Риге облачно с прояснениями без осадков, порывистый ветер до 15-19 метров в секунду завтра в Риге. Температура воздуха 12-14 градусов тепла.
0: Драйв-тайм с нами уютнее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не интересуется твоим стажем.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
4: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
5: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
4: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
6: Празднуем 35 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
7: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела. Потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: Сейчас мы определим второго финалиста, а потом мы устроим, соответственно, финал, где, кстати, будет опция «Счастливый случай». Там мы разыграем два билета на Лепойское авиашоу 12 и 13 июня в Лепой международном аэропорту в программе мероприятия фигурующего пилотажа от мировых элитных команд, между прочим, наземной экспозиции и всевозможные развлечения. Два билета, два пригласительных на 12 июня мы разыграем в конкурсе «Анаграмма». Что такое анаграмма? Это когда в слове переставляются буквы, и из тех же букв, из того же количества букв, получается другое слово. В прошлом часу мы с вами разгадали вот такую анаграмму. Горка, горка, когор и даже третье слово карго, целую тройную, да, анаграмму мы с вами разгадали. Я вам зачитываю описание, а вы разгадываете анаграмму. Горку я писал как небольшую возвышенность, когор я писал как вино, а карго я писал как доставку грузов. В этом туре у нас будет двойная анаграмма, вам надо будет прислать два слова, я два описания вам зачитаю. Ну, такие чуть-чуть вот непростые описания, но 100% эти слова знаете, 1000000% эти слова знаете. Вот. И если внимательно слушать описание, вы обязательно эту анаграмму разгадаете. Готовы? Ответ, то есть оба слова отсылайте на 25, 45, 25, 25. Первое слово описываю. Вытянутое, вытянутое, искусственно ограниченное пространство, предназначенное для организации связи, передачи или перемещения чего-либо. Это первое слово описал. Второе слово описываю. Сильное нагревание тела, при котором оно начинает светиться. 25, 45, 25, 25. Разгадайте, разгадайте.
2: Буквы в пляс, слова кружат, анаграммы вместе с Димом Харовым.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым. Yeah, yeah.

0: Ну, молодцы, довольно много было правильных ответов. Смотрите, несмотря на то, что, ну, так хитро выдуманное слегка описание, но догадаться можно было. Вытянутое, искусственно ограниченное пространство, предназначенное для организации связи, передачи или перемещения чего-либо. Это канал. Канал. Вытянутое искусственно ограниченное пространство для связи и так далее. Перемещение. Канал. Соответственно, сильное нагревание тела, при котором оно начинает светиться, это накал. Канал – накал. Вот. Первым, кто справился с этой задачей среди множества остальных, вот вам аплодисменты всем, кто справился, был Денис, наш радиослушатель, и, соответственно, что мы имеем? Мы имеем Илью, у него будет шарик номер один. Мы имеем Дениса, у Дениса будет шарик номер два. И, как я обещал, у нас под шариком номер три будет счастливый случай для тех, кто никогда ничего в нашем эфире не выиграл. Если шарик номер три вытяну, тогда буду рассказывать вам, что вы будете делать. Итак, смотрите, мы разыгрываем два пригласительных на авиашоу в Лепое. Разыгрываем на 12 июня. И вот, собственно говоря, все три шарика сейчас лежат вот в этом кубке. Мне осталось выбрать один из них. Все? Все, задача. Так, вот он там вывалился.
1: Так, где он? Где он?
0: Это шарик номер один. Дорогой Илья, я вас поздравляю прямо сейчас. Прямо сейчас отправлю вам два билета на ваш WhatsApp. Вот такой у нас был конкурс. Всем спасибо, все молодцы.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Мат в салоне не передается по Bluetooth.
1: В мае в аптеках «Апотека» месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику «Авене» и до 55% на косметику брендов «Изден» и «Бионики». Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maxima.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
4: Reklama predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно. Если надо, очень то можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.

0: Это Drive Time с Димом Харовым.
1: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Днем дожди, временами с грозой прогнозируют на востоке, а к вечеру на севере Курзаме. Северо-западный ветер усилится и в порывах может достигать 15-20 метров в секунду. С севера придет более холодная воздушная масса, и температура воздуха по всей стране будет держаться в пределах плюс 10, плюс 15 градусов. Венспилсе и Лепе завтра днем лишь 12-13 тепла, в Даугавпилсе и Резекне до 14. В Риге облачная с прояснениями погода, без осадков, порывистый ветер до 15-19 метров в секунду и температура воздуха в пределах 12-14 градусов тепла.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 18 часов. Добрый вечер. С новостями в студии Елена Провоторова. Новые политические партнеры из объединенного списка нацобъединения Нового Единства и Союза Зеленых и Крестьян сегодня завершили работу над соглашением о коалиционном сотрудничестве и декларацией правительства потенциального премьера Андриса Кульбергса. Около 1350 выпускников основной школы, чьи экзамены были прерваны из-за объявления о возможной воздушной угрозе на прошлой неделе, будут сдавать вторую часть экзамена по латышскому в дополнительное время. Сегодня правительство, еще возглавляемое Эвикой Силани, приняло решение, согласно которому министр образования сможет освобождать учащихся от государственных экзаменов в исключительных случаях. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Новые политические партнеры из объединенного списка нацобъединения Нового Единства и Союза Зеленых и Крестьян сегодня завершили работу над соглашением о коалиционном сотрудничестве и декларацией правительства потенциального премьер-министра Андриса Кульбергса. Кульбергс сообщил сегодня СМИ, что соглашение и декларация будут подписаны министрами нового правительства до заседания Сейма, на котором, как ожидается, будет утверждено новое правительство. А сегодня Кульбергс назвался состав своего кабинета министров. От партии «Объединенный список», представленный Кульбергсом, Марис Кучинский станет министром финансов, Эдвард Смилтенс выдвинут на пост министра юстиции, а Эдвард Таверс готов возглавить Министерство умного управления и регионального развития. От партии «Новое единство» министр иностранных дел Байба Бражи и министр здравоохранения Хасам Абумери сохранят свои должности в новом правительстве. Полковник Равис Мелнис будет повышен до должности министра обороны, а бывший министр внутренних дел Рихард Козловский станет министром сообщения. Представители нацобъединения возглавят Министерство образования и науки. На этот пост выдвинута Илза Индриксоне, Министерство культуры Наурис Пундулис, внутренних дел Янис Дамброва и климата и энергетики Янис Виттенбергс. А ЦЗК министр экономики Виктор Валанис и министр благосостояния Рейнис Узулнекс сохранят свои должности в новом правительстве, а пост министра земледелия займет Улдис Аугулис. Нынешний спикер Сейма Дайга Мериня от ЦЗК также сохранит свой пост. На следующей неделе утром 2 июня по всей Латвии прозвучат сирены. Государственная пожарно-спасательная служба информирует, что для проверки работы национальной системы раннего оповещения 2 июня с 10:00 до 10:10 на 3 минуты будут активированы пожарные сирены, а на смартфоны жителей на всей территории страны будут разосланы уведомления о причине активации сирен. До сих пор сотовые оповещения о различных угрозах в основном рассылались только на часть территории Латвии. Жители призывают не беспокоиться, ательеров предупредить гостей. Добавим, что 2 июня ровно в 10 утра в Рижских государственных гимназиях начинается единый вступительный экзамен по математике. Около 1350 выпускников основной школы, чьи экзамены были прерваны из-за объявления о возможной воздушной угрозе на прошлой неделе, будут сдавать вторую часть экзамена по латышскому языку в дополнительное время. Сообщается, что экзамен будет отличаться, его структура и проверяемые знания будут одинаковыми, а вот задания и темы для обсуждения будут другими. Как известно, 19 мая из-за возможной угрозы воздушному пространству в нескольких регионах Латвии был приостановлен централизованный экзамен. Экзамен по латышскому языку для 9 класса, а 20 мая были временно приостановлены централизованные экзамены высшего и среднего уровня по физике в старших классах. Сегодня правительство, еще возглавляемое Эвикой Силани, приняло решение, согласно которому министр образования и науки сможет освобождать учащихся от государственных экзаменов в исключительных случаях. Изменения были инициированы после того, как на прошлой неделе в нескольких регионах страны был приостановлен централизованный экзамен по латышскому для девятиклассников из-за возможной воздушной угрозы. Пока Министерство образования не предоставило журналистам информацию о конкретных случаях, в которых министр может принять решение об освобождении учащихся от экзамена. Будет ли такое решение применяться ко всем сдающим данный экзамен или только к определенным школам и территориям, а также о том, как будет определяться итоговая оценка учащихся в случае отмены или перерывания экзамена. Этим выпуском службы новостей Радио СВХ Плюс сегодня работу завершает. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sibut.com.
1: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: Техосмотр вашего настроения. Drive Time на плюсе.
2: Ну что ж, друзья мои, подруги, вот тот самый час, когда программа Drive Time превратится в программу «Магнитики». Юлия Римлина прямо с самолета в студии радиостанции СВХ Плюс уже располагается, и через некоторое время мы с ней поздороваемся и отправимся просто в чудесную страну, в чудеснейшую страну. Более того, мы разыграем, между прочим, подарочную карту от Atlantic.lv на ваше путешествие в размере 50 евро. Но прямо сейчас давайте-ка мы подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Сегодня день хождения босиком, и я спросил вас: любите ли вы ходить босиком? 74% ответили «да», соответственно, 26% ответили «нет». Вот такой опрос. Огромное спасибо за то, что принимаете в нем участие. Принимайте участие в эфире радио СВХ+, и вы не пожалеете, мы будем стараться.
1: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый надежный маневр – не делать лишнего.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
3: «Драйв-тайм» совместно с «Лидо». Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина «Лидо».
4: СВХ+.

0: магнитики. Твое путешествие начинается здесь.
1: Твои идеальные греческие каникулы на Крите. Теплое море, длинные ужины в тавернах у воды, маленькие города с набережными, запах оливкового масла и настоящее греческое лето, в которое хочется возвращаться снова и снова. Этим летом на Atlantic.lv июньские туры на Крит по специальным ценам. Обратите внимание, отель 3 звезды с завтраками от 450 евро, 4 звезды комфортный класс от 490 евро, 5 звезд первая линия спа и ресторана с видом на море от 840 евро, лакшери сьют с видом на море и отдых премиум уровня от 1010 евро на человека. Цены за одного в двухместном номере уже включают перелет, трансфер, проживание в отеле и выбранный тип питания. Крит умеет быть разным. Для семей с детьми, для красивого all-inclusive, для отдыха вдвоем, для уютных греческих городков у моря и для спокойного премиум отдыха. Не знаете, какой курорт или отель выбрать? На Atlantic.lv мы подскажем, где лучшие пляжи, какой регион подойдет именно вам и какой отель даст то самое ощущение настоящего отдыха. Выбирайте свой Крит на Atlantic.lv или приходите в наши офисы в центре на Меркеле 19 или Базницес 9/11. Atlantic Travel, телефон 67-220505, 67-220707.
0: Магнитики. Пульс планеты.
1: Дамы и господа, представляю вам тревел-эксперта, путешественницу только-только с самолета и прямо к нам сюда в магнитике Юлия Римлина в студии радио СВХ+.
2: Па-ба-бам, привет.
1: Па-ба-бам, привет, привет. Юль, давайте-ка начнем, наверное, все-таки передачу по традиции уже с новостей. Вот, и давай со вкусной кинематографической новости начнем. Мне кажется, она и красива, и вкусна. В Турции решили привлекать туристов необычным способом. Там анонсировали запуск международного фестиваля гастрономического кино. Принципиально нового для Эгейского побережья экскурсионного формата. Премьерный тур запланирован на июнь этого года. Вместо пассивного отдыха у воды взыскательным путешественникам предлагают сложный интеллектуальный продукт, объединяющий высокую кухню, кинематограф, историческое наследие и глубокое погружение в локальную культуру региона. В основе лежит идея синестезии, одновременного воздействия на визуальные, слуховые и вкусовые рецепторы человека. Во время показов тематических кинолент от ведущих мировых режиссеров, посвященных гастрономии, зрителям предлагают специальное дегустационное меню. Гости дегустируют изысканные эгейские блюда строго синхронно с их появлением на киноэкране, что позволяет добиться максимального эффекта. Представляешь?
2: Слушай, ты мне продал идею.
1: Вот, это не я, это Турция.
2: Слушай, у нас из Риги прямые рейсы полтора месяца будут, если не ошибаюсь, в сентябре и в октябре у нас будут полеты именно на Эгейское побережье.
1: Вот.
2: Так что можно присоединиться. Это очень классно. Представляешь, ты чувствуешь, и ты ешь, и смотришь.
1: Вот-вот-вот, это специально. Здесь же будет еще познавательные лекции. Все расскажут о сырах, оливках, йогуртах, плюс предложат готовить самим что-то.
2: Невероятно.
1: Красота! Красота! Да.
2: На самом деле, вот через такие ощущения, через такие опыты ты познаешь мир. Это
1: конечно.
2: Очень здорово.
1: Конечно.
2: Но давай переместимся в Грецию,
1: давай,
2: из которой я только-только буквально пару часов как приземлилась. И помнишь, мы пару программ назад рассказывали о том, сколько много пляжей с голубыми флагами в Испании.
1: Совершенно
2: так
1: верно.
2: Так вот, у Греции оказалось, вот они прям вот соревнуются за нашу с тобой любовь. И 624 голубых флага в 26-м году в Греции. И основные пляжи с голубыми флагами, чемпионы такие Греции по регионам, это Халкидики.
1: Угу.
2: Кстати, очень люблю Халкидики, если вы там...
1: А правильно Халкидики говорить, а не Халкидики?
2: Ты знаешь, мне кажется, что Халкидики,
1: да?
2: Потому что я как-то вот с греками общаюсь, могу ошибаться, не буду точно,
1: едем
2: но
1: дальше.
2: Давай так. Абсолютный рекордсмен. 93 флага.
1: Угу.
2: У них много маленьких пляжиков. Вообще они такие, в этот регион не очень, там не так много туристов, и не так он как бы этими отелями заселен, да, поэтому если не были именно на Халкидиках, там три пальца таких полуострова, каждый по-своему интересен. И остров Крит, четыре региона, удерживает первенство как самый титулованный остров с пляжами с голубым флагом. Так что Родос тоже входит в топ-лидеров и Атик. Мы сегодня обязательно с тобой поговорим про Грецию, про мои впечатления.
1: Обязательно,
2: потому что, конечно, это всегда интересно, когда ты только-только вернулся, вот как он сезон начинается. Все. Ну,
1: обязательно.
2: Уже раскачивается все.
1: Я же хочу что называется, контрапункт всем рассказать про другой тренд мировой. Мировой тур-рынок стремительно меняется. Новый, откровенно опасный тренд, внимание, массовые экскурсии, никогда не поверишь, в самые бедные и криминальные кварталы планеты. Ярче всего этот феномен проявляется в Бразилии.
2: Фавелы, да?
1: Фавелы, Бразилия, конкретно фавела Росинья, главный мировой эпицентр тренда, вот туда. В прошлом году Рио-де-Жанейро принял рекордные 12,5 миллионов туристов, рост почти на 45%, и значительная доля этого туризма пришлась именно на так называемый фавельный туризм. Что любопытно, что никто не гарантирует безопасность. Никакой безопасности. Шаг лево, шаг вправо, не так посмотрел, а могут быть любые совершенно приключения, скажем так, в этих фавелах. Даже гид, который ведет эту экскурсию, ничего не сделает. Более того, Бразилия на первом месте. На втором месте, как ты думаешь, какая страна? Индия. Трущобы Дхарави. Такое чуть-чуть грузинское название. Дхарави. Эти трущобы стали популярны благодаря фильму «Миллионер из трущоб». Сегодня сюда будет организованная пешая экскурсия, рекламируя как погружение в реальную социологию, в экологический урбанизм, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И говоря, что какие-то деньги пойдут, и якобы вот жителям этих трущоб. Ерунда, никакие деньги жителям трущоб не идет, да.
2: Слушай, обычно вот так начинается. Сейчас ЮНЕСКО придет и встанет на защиту всех этих трущоб и скажет: нет-нет.
1: Нет-нет.
2: Мы не пустим.
1: Кого мы в прошлой программе или позапрошлой программе?
2: Мы не пустим портить наши трущобы.
1: В джунглях этих жуков каких? Светлячков, помнишь? Светлячков защищаем, да.
2: Теперь трущобы будем защищать.
1: Теперь трущобы. Ну, а вот если вдруг вам придет в голову сбеситься от жира и поехать вот эти трущобы, знаете, что там риск для здоровья колоссальный просто. Антисанитария, вероятность подхватить брюшной тиф или холеру вместо здрасти. И самое. Трущобы Кибера. Это в Кении. Самый жесткий сектор Африки. Там вообще местные банды без труда вычисляют чужаков. Я чуть не прочитал чудаков. Хотя, мне кажется, чудаков в первую очередь.
2: Подошло бы классно.
1: За свои деньжищи вот туда поехать.
2: Кения, она настолько контрастная. Там и можно и люкс-отдых себе устроить.
1: Не-не-не. Тут совсем другая история. Полицейские в эти кварталы не ходят. В общем, если вы надумаете тудой, ваше дело. Тренд на опасные трущобы – это отражение пресыщенности рынка. Ну, то есть жир весится.
2: Это все про вот эти вот опыты, которые люди пытаются получать в путешествиях, которые они не могут получить здесь, сидя дома. И поэтому придумываются все новые идеи, да?
1: Опять-таки,
2: мы с тобой будем про эти идеи рассказывать.
1: Да, придумывается не самыми бедными людьми, да, чтобы добраться до той же Индии, до Кении, да и до Бразилии. Ну, просто так человек туда не поедет со средним достатком. Давай-ка к нашим новостям.
2: Ну, как-то, наверное, надо традиционным способом проведения досуга и отпуска, возможно. У нас впереди, в общем-то, лето, у всех отпуска. Люди думают о том, куда бы полететь не вот за этим вот эксклюзивом, да, а за какими-то нормальными, приятными, классными впечатлениями. Искупаться, в конце концов, в море поплавать.
1: Вот давай об этом и поговорим. Последний тренд, скажем так, наших широт – это тренд доплаты за топливо. Вот такой вопрос.
2: Он как-то зашел.
1: Да, допустим, человек покупает тур. Купил, заплатил деньги. Вот. Вероятность того, что к нему прилетит добавка за топливо, а это, возможно, от 40 до 80 евро на человека, какова вероятность? И кому-то прилетает, кому-то не прилетает. В чем здесь, что называется, подвох? И почему кому-то прилетает добавка за топливо или не прилетает?
2: Смотри, тут давай тут много аспектов, на самом деле, в этом вопросе, да, потому что есть рейсы, на которые может быть добавка за топливо, есть рейсы, на которых не будет доплаты за топливо, да? Но мы сейчас говорим про организованный туризм, про туры, да?
1: Разумеется. Тур, купленный у туроператора здесь,
2: да,
1: в Латвии.
2: Да, да. Смотрите, значит, формировалась цена на туры осенью.
1: Uh-huh.
2: То есть эти туры все рассчитывают, загружают в систему, и дальше, значит, вот и цена на туры формировалась тогда, когда цена на топливо была 700 евро, да, и, ну, я про авиационное топливо. Uh-huh. Сейчас она изменилась более чем 2,5 раза. Соответственно, тем, кто покупал туры тогда, прилетела, твоим термином, да, прилетела добавка за топливо. Она в зависимости от туроператора, в зависимости от авиакомпании, от 40 до 80 с копейками евро, может быть.
1: На человека?
2: На человека. Значит, те туры, которые сформированы на регулярных полетах, например, там Испания, Италия, тот же Крит, да, туда не прилетит добавка за топливо не за то, что продано в прошлом году, не за то, что продается сейчас.
1: У меня вопрос. В Испанию не прилетит?
2: Нет, в Испанию.
1: Очень хорошо.
2: В Испанию не прилетит.
1: Говорит заинтересованный человек.
2: Да, значит, прилетит на Турцию, прилетит на Черногорию, на Болгарию. Да, вот эти вот, на Египет. Но Египет у нас, его совсем мало осталось, но, тем не менее, он летом тоже летает, да, на то, что было продано вот именно до начала повышения цены. Это начало марта. Но тут у нас такая интересная сложилась ситуация на рынке, что туроператоры разделились. Кто-то из них добавляет на те туры, которые там продаются, не знаю, 2-3 недели назад, так, тоже добавляют. Так. Потому что они оставили те цены, которые у них вот были рассчитаны осенью. Некоторые туроператоры пересчитали и уже продают по обычным ценам. А еще есть еще один вариант, как продается. Такая доплата, которую тебе сразу же обозначают в момент, когда ты покупаешь тур, то есть ты покупаешь, например, там тур за 1500 евро, да? И ты можешь за 50 евро взять гарантию или доплату, что твой тур, цена не изменится. Все.
1: Так.
2: Значит, твой тур на двоих 1500 плюс 100 евро, соответственно, за двоих, вот он 1600. Все, у тебя полная гарантия, что ты полетишь там в октябре, в сентябре, не знаю, в июле уже по фиксированной цене. Я не буду сейчас говорить, кто именно добавляет, кто не добавляет, кто уже как бы, кто вот эти гарантии. Это все вопросы, ну, в этой ситуации уже к туристическим агентствам, да.
1: И каждый крутится, наверное, по-своему, да?
2: Нет, не каждый крутится. Любой туристический агент в курсе. Он прекрасно знает, где не будет доплаты, а где она может быть, да. Но мы говорим сейчас только про чартеры именно. Да, потому что все, что сделано на регулярке, на нашем любимом Airbaltic'е, все, что сделано вот именно групповые туры, которые летят на регулярных рейсах, там цена не будет подниматься.
1: Ну, хоть какие-то хорошие новости.
2: А еще, знаешь, момент очень хороший есть про это. Если ваш тур, цена на него, вот эта доплата за топливо, больше, чем 8%...
1: От стоимости.
2: От стоимости вашего тура. То есть ваш тур стоит 1000 евро, а доплата 82 евро.
1: Да, да.
2: Все, вы можете отказываться. Смело.
1: Просто от чего?
2: От тура. Ну, то есть вы можете не доплачивать, вы можете от него отказаться. Да? Ну, например, вы не хотите, вы не согласны, там еще что-то. Вот. Если меньше 8%, ну, то есть это вот некое такое... Ну, это предусмотрено в законе.
1: Это закон,
2: это, да? В законе, да-да-да, это предусмотрено в законе, и это то, на что может увеличиться стоимость поездки в ситуации, если поднимается стоимость топлива. Но сейчас как бы она более-менее застабилизировалась какое-то время.
1: Пожелаем людям, которые могут повлиять на стоимость топлива.
2: А еще момент, знаешь, какой классный?
1: Какой?
2: За 21 день до вылета у вас может быть доплата за топливо, а все, что меньше 21 день, то есть если вы покупаете горящий тут, там за 2 недели, за 20 дней никаких доплат не будет. Просто вот сейчас заходите,
1: как
2: там,
1: много
2: не знаю, 15 июня хотите лететь, смело покупайте, у вас никаких доплат за топливо не будет.
1: А давай-ка, Юля, к конкурсу.
2: А давай.
1: А давай-ка, смотрите.
2: Давай.
1: Мы
2: а
1: сейчас...
2: я летела и готовила вам вопрос.
1: Да, сегодня конкурс приготовила Юля, она сейчас опишет кое-что, а вам надо отгадать, что Юля описала. 25, 45, 25, 25. Вы отгадываете и получаете 50-евровую подарочную карту или просто 50 евро на ваше путешествие от atlantic.lv. Итак, прошу, Юля.
2: Итак, первое. Белый город. Второе. Infinity Pool. Третье. Кальдера.
1: Белый город, Infinity Pool и Кальдера. Что загадали? 25, 45, 25, 25.
2: Какое место мы загадали?
0: Это... Магнитики. С Юлией Римлиной и Димом Харовым.
3: Кавалерия, ты мое преступление. Сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
0: СВХ+.
3: Ничего личного.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Путешествие в прямом эфире. Магнитики.
2: Итак, давайте подведем итоги нашего конкурса. Юля загадала следующее. Это первый у нас был «Белый город». А второе, что у нас было, напомню?
3: «Инфинити Пул».
2: «Инфинити Пул». И третье?
3: «Кальдера».
2: «Кальдера». А среди вариантов Польша, Дубай. А что у нас еще было из неправильных вариантов?
3: «Кальдера».
2: «Кальдера» нет. Вот
3: был
2: Польша,
3: вариант.
2: Польша. Был, да? Mm-hmm. А Кипр еще был греческий. А вот. И было много правильных вариантов. Это «Санторини». Это остров Санторини, о котором мы обязательно расскажем. Сейчас мы давайте поздравим нашу радиослушательницу Нату. А номер телефона заканчивается на 933, дорогая Ната. А подарочная карта на 50 евро от atlantic.lv ваша.
3: С вами поздравляем.
2: Свяжется, поздравляем. А мы сейчас как раз-таки отправимся туда, откуда к нам прилетела Юля. Итак, Юля, полетели.
3: Полетели. Ну, давай, во-первых, объясним, что такое кальдера для тех, кто...
2: Да.
3: Ну, тут, наверное, самое главное слово, которое надо объяснить из нашей загадки. Санторини — это след огромной вулканической катастрофы. То есть 4000 лет назад это был большой вулкан, который рванул, что называется, и вот этот вот такой полукруг...
2: Чаша, огромная,
3: фактически древнего вулкана, и вот именно она дает вот эти драматические виды со скалами, темно-синим морем. Невероятно красиво,
2: то есть кальдера — это и есть вот эта чаша, да? Не знал, сказать по правде. Окей, белый город.
3: Белый город Санторини узнается мгновенно. Белые дома на краю обрыва, узкие улочки, голубые купола.
2: Ярко-голубые крыши на этих домах.
3: Вот именно так. Ты знаешь, я думала, что это усиление вот каких-то фотографий. Нет, вот правда,
2: так и есть,
3: один
2: да?
3: раз надо побывать, потому что...
2: Как я жалею, что мы не пойдем.
3: Невероятно. И правда, там вот прям обрывы, вот ты идешь, и внизу у тебя вот туда куда-то уходит. Все так невероятно классно.
2: Я вижу, у тебя мурашки побежали.
3: Вот. И Infinity Pool, потому что современный Санторини, он стал таким лакшери-символом. Действительно, маленькие отельчики, они крошечные какие-то номера, да, и... Из номера небольшой бассейн, который вот так, они такими, ну, как бы идут
2: ступенями,
3: да, каскадами, и ты плаваешь в этом. Я не плавала, я просто на экскурсию приехала, но я видела людей, которые там
2: плавали
3: в этом бассейне с видом на эту кальдеру. Ну, классное ощущение. Но, знаете, общались с... тоже с туристами, которые там в ресторанчик заходили, все. И, конечно, вот те, которые прилетели туда там на неделю, говорят, ну, скукота.
2: Да ладно?
3: Да, скукота. То есть это место, куда можно прилететь на 2-3 дня, это максимум. Вот. То есть как бы вот поставить себе, что я там был, посмотреть на это обязательно, потому что ощущения непередаваемые, правда, вот от этой высоты, от этого от такой невероятной панорамы, вот этой вот, когда ты стоишь на этой скале, да, и действительно все красиво, все так как-то кукольно.
2: От красок, наверное, да еще?
3: Да, да. И нам повезло, был солнечный день, то есть вот все как на открытке, да, и классные ресторанчики, можно посидеть тоже вот прямо возле с видом на вот эту вот красивую, невероятную панораму.
2: И наверняка огромное количество туристов.
3: Да, очень большое. Первое, что когда ты заходишь вот к этому, к этой горе, да, Ойя она называется, да, вот это место, у меня был даже немножко такой какой-то легкий шок, потому что Зачем? Зачем так много людей? Почему мы все здесь собрались в один и тот же момент, да? И я даже сняла несколько именно видео, как много людей, да? А потом ты как-то к этому привыкаешь, как-то люди рассредотачиваются, и уже потом, когда ты выходишь там в центр этого городка, уже не настолько. Но вот сам вход, и он, видимо, такой маленький, узкий, и вдруг там несколько групп, когда они между собой, ну, да, есть такое, да? То есть это не... Ну, это место, которое надо раз увидеть, там, 2 часа обойти его и, может быть, там, остаться на ночь, чтобы закат этого солнца, вот увидеть этот невероятный закат.
2: Закат надо обязательно, да? Послушай, ну, а может быть, тогда действительно, вот, как цель путешествия остров Крит, а с Крита уже поездка на Санторини.
3: Совершенно
2: вот,
3: однозначно
2: грубо говоря,
3: согласна,
2: да, не
3: с тобой.
2: Тратить, да, вот, да, там, да, не знаю, да, там, 2-3 дня, неделю не ехать на Санторини, что называется.
3: У нас были прямые рейсы из Риги, кстати, на Санторини. Мы тогда очень нашей туристической общественностью удивлялись, что, в общем, такое направление, на которое не все поедут, как на неделю. Вот так. Хотя там, помимо вот этого вот красивого места, этой Ои, есть и обычные города, и, ну, маленькие городки какие-то там. И Airbnb там, конечно, вовсю работает.
2: Пока.
3: Да. И отельчики там есть. Но все это очень-очень-очень компактно. Смотри, с Крита ходят паромы.
2: Парома, да.
3: Паромы скоростные, паромы обычные. На скоростном 2 часа ты едешь. Он достаточно большой.
2: Комфортабельный,
3: удобный, комфортабельный. 2-3, ну, там палуба и для машин, палуба, для 2 палубы, где ты можешь посидеть. Угу. Есть там место, где можно выйти и немножко поснимать. Не какие-то там неудобные кресла, а там прям, ну, как вот в бизнес-классе сидишь фактически. Вот такие вот большие, хорошие кресла. Ну, в зависимости тоже от класса бронирования, да, потому что там есть возле окна там дороже, по центру дешевле.
2: Ну, понятно,
3: то есть там,
2: понятно,
3: надо, там надо выбирать.
2: Да, да.
3: Но сам по себе вот этот вот опыт, 2 часа ты приехал, и там уже экскурсия по Санторини. Поедете на Крит, если вы не первый раз едете на Крит. У нас Крит очень любят. У нас на Крит летают уже 30 лет, на самом деле, из Латвии, да, кстати. Вот. А наш, помнишь, гость был Арно? Вот,
2: да,
3: он,
2: да,
3: был первооткрывателем Крита для Латвии. Его туристическая компания «Алида Турс» тогда открыла именно Крит. Это были первые рейсы на Крит. И действительно, Крит, он как такое отдельное... Это даже, как сказать, вот есть Греция, а есть отдельно Крит. Это
2: давай отдельно про Крит мы с тобой поговорим. У меня только еще один вопрос про Санторини. Скажи мне, пожалуйста, если там все это дело вулканического происхождения, что там с пляжем, если там песчаные хорошие пляжи?
3: Я не наблюдала этих пляжей. Я думаю, что, ну, там, где мы ездили, их не было, и их нету, потому что он действительно вулканический, и в основном там просто вот скалы,
2: обрывы, да?
3: Обрывы, скалы, обрывы. Так что нет, если за песчаными пляжами, то это на Крит.
2: Окей, вот про Крит как раз-таки. После рекламной паузы мы с вами поговорим очень конкретно и очень, в том числе, вкусно.
1: В эфире «Магнитики». City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
4: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
5: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цитасантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цитасантехника. Если выгодно, то сейчас.
6: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
7: В мае в аптеках «Апотека» скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как «Авене», «Бабе», «Виши», «Ларош-Посе» и других. В хороших руках. «Апотека».
8: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
9: О, это уже звучит хорошо.
8: Филе ментая жареное.
9: Отлично.
8: И сырники.
9: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
8: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
9: Все, поехали, берем. Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl, твой рецепт силы.
10: Магнитики. Включай и отдыхай.
2: Твои идеальные греческие каникулы на Крите. Теплое море, длинные ужины в тавернах у воды, маленькие города с набережными, запах оливкового масла и настоящее греческое лето, в которое хочется возвращаться снова и снова. Этим летом на Atlantic.lv июньские туры на Крит по специальным ценам. Внимание! Отели 3 звезды с завтраками 450 евро от. Отели 4 звезды комплекс, комфортный, простите, класс от 490 евро. Отели 5 звезд, первая линия спа и ресторана с видом на море от 840 евро. Лакшери 5 звезд, сьют с видом на море и отдых премиум уровня 1010 евро на одного человека. Все это цены за одного в двухместном номере и уже включает в себя перелет, трансфер, проживание в отеле и выбранный вами тип питания. Крит умеет быть разным. Для семей с детьми, для красивого all-inclusive, для отдыха вдвоем, для уютных греческих городков у моря и для спокойного премиум отдыха. Не знаете, какой курорт и отель выбрать? Запросто. Atlantic.lv вам подскажет, где лучшие пляжи, какой регион подойдет именно вам и какой отель даст то самое ощущение настоящего греческого отдыха. Выбирайте свой Крит на Atlantic.lv или приходите в наши офисы в центре Риги на Меркель 19 или Базница 9/11. Atlantic Travel 67-22-05-05 67-22-07-07.
10: В эфире «Магнитики».
2: Итак, Юля, слово тебе. Мы сейчас отправляемся на Крит, совершенно чудесный остров, на котором стоит побывать и не один раз, добавлю от себя.
3: Ну да, ты прилетаешь вроде бы как бы на остров, думаешь, ну, курортное место. Как первый раз, по крайней мере, когда я летела, у меня было такое ощущение. Но потом ты перестаешь его так воспринимать, потому что, во-первых, там очень много местных. Угу. Да? То есть люди живут своей жизнью. Это интересно наблюдать, смотреть Крит. Жители Крита, они особенные, они немножко другие, они не такие, как греки, которые на материке живут, да, то есть так как мы общаемся там и с ательерами, и просто есть какие-то друзья, то люди такие, они, с одной стороны, гостеприимные, но такие вот держат немножко дистанцию, но если вот начинают с тобой дружить, то это вот прям такая вот очень открытость такая. И они так и принимают туристов. Они любят туристов. У них нету, возможно, какого-то такого лоска, вот этого лакшери-лоска в обычной жизни. Там есть, конечно, этот лакшери-сегмент однозначно, конечно, да, совершенно, но он тоже очень аутентичный. То есть даже если ты едешь в лакшери-отель, он у тебя все равно будет очень греческий, с очень греческой кухней, со всеми традициями, со всеми какими-то... какое-то будет развлечение в отеле тоже. Они настолько ценят вот эту аутентичность своего острова, но у них действительно невероятная история. Да? То есть то, что вот 4000 лет назад случился этот извержение этого вулкана, да, оно же больше всего на Санторини. Угу. Это когда большой остров превратился
2: Кайдера,
3: в Санторини.
2: Да, вот это, да, самое, да, которое образовалось.
3: Он же было очень сильное цунами. Это сильное цунами, оно очень сильно повредило север Крита, да. И там как раз тогда была цивилизация, которая развивалась уже много лет. Это известная минойская цивилизация, да. То, что там осталось, вот Кносский дворец и вот эти вот фрески. Ты же был, наверное, да? К Минотавру ходил?
2: К Минотавру. Ну, мы подъехали туда, так посмотрели и думаем, ну, ладно, пусть он пока без нас. Не, пусть спит спокойно, не будем его трёшь. Ну, где-то там мы ходили,
3: но
2: да.
3: Но они вообще считались такой первой великой морской цивилизацией Европы. Они жили, они очень хорошо, спокойно, без каких-то завоеваний. То есть у них там, не знаю, на этих фресках дельфины, море, какие-то праздники, яркие краски. И вот, ну, то есть там постоянный вот этот вот праздник каждый день, да. Но и потом же Критом владели там и Византия, и арабы, там были венецианцы. Кстати, очень многие городки такие, как Ретимна, например, они очень такие итальянские. Они же много несколько сотен лет там, в принципе, было тоже итальянское влияние, поэтому вот эти порты, они такие, венецианцы их построили, крепости. В общем, Крит — это такое вот смешение и греческой, и восточной, и итальянской атмосферы. Ну и стратегически он же в самом центре Средиземноморья. Европа, Азия, Африка — три моря. И, в общем, это все очень сильно накладывает свой отпечаток. То есть вы там не соскучитесь. То есть если, как часто бывает, кто-то из семьи хочет пляж, а кто-то хочет зрелищ, да? То есть можно совершенно спокойно разделиться. Или наоборот, там, один день пляж, один день куда-то поехать. Рекомендую брать машину.
2: Да.
3: Те, кто были на Крите, я думаю, согласятся со мной. Да.
2: Довольно удобные дороги.
3: Да, расстояния, конечно, очень большие. И ты можешь там ехать 2-3 часа, этот остров не кончается. Меняются только пейзажи, там можно в горы подняться, можно переехать на южную часть, она вообще абсолютно другая. То есть, если вот был, да, на южной части.
2: Мы ездили к этому пресноводному озеру, где там какие-то должны были быть черепахи, там бла-бла-бла, черепах особенно не было, вот, по-моему. Но мы получили массу удовольствия, отдохнули на берегу этого озера, и просто вот сама природа и само путешествие, я как сейчас вспоминаю, было очень комфортным. И
3: ну вот заметь, ты же тоже был на Крите не один и не два раза. Я тоже где-то вот в районе 5 раз, я так примерно.
2: 3-4 раза.
3: Но я поняла, что я даже везде не доехала, куда я хотела. Именно, да? То есть для меня это еще не до конца тоже открытый этот остров. И поэтому можно снова приезжать и наслаждаться, конечно, этой греческой кухней.
2: Как там вкусного, только что я хотел сказать.
3: Я вот тебе принесла кусочек, привезла кусочек Греции.
2: Я только что хотел сказать спасибо за это оливковое масло, за этот кусочек сыра. С удовольствием вспомню те свои вкусовые ощущения, которые вот присутствовали на Крите. И что удивительно, вот действительно там, казалось бы, просто вот кусочек хлеба с оливковым маслом, он имеет какой-то удивительный вкус. Вот ты купишь здесь хлеб и то же самое масло. Но не будет такого вкуса, как там. Возможно, это воздух, возможно, это атмосфера, возможно,
3: воздух,
2: это
3: да,
2: еще что-то, всего, но тоже. Это настолько там все вкусно, не знаю.
3: Слушай, ну, там атмосфера тоже. Ты как будто бы там замедляешься. Вот есть это ощущение. Они никуда не спешат.
2: Есть.
3: Вот это вот ощущение этого южного региона, южноевропейского региона. Кстати, нет такого ощущения в Турции, да? То есть вот очень разные.
2: Согласен.
3: Очень два разных направления.
2: Абсолютно.
3: Два очень любимых нами летом. Но если Турция, это больше про какую-то такую анимацию.
2: Движуху.
3: Про горки.
2: Про
3: движуху. Про удовольствие.
2: Да.
3: Про такой гедонизм прямо во всех смыслах этого слова.
2: То есть здесь тише.
3: То Греция, она спокойнее.
2: Комфортнее. И я бы даже сказал, вкуснее несколько. Вот если брать какие-то базовые вещи, да, это не ресторан в отеле, да, где классные повара в Турции готовят классные блюда, а вот ты покупаешь...
3: Я немножко скажу в защиту Турции. Турция сейчас очень... многие кухни представлены в больших отелях. И действительно хорошие, да и хорошего качества. То есть это как вот в Дубае. Сейчас мы не летаем в Дубай, но вообще в Дубае ты туда приезжаешь, там у тебя не арабская кухня, там у тебя все, что только можно попробовать, да. И в этом смысле как бы турки, конечно, сейчас впереди планеты всей. А Крит – это аутентик. Это аутентика, это...
2: Мы еще долго можем говорить про Крит и о много-много хорошего. Если вы там не были, мы вам с Юлей советуем, побывайте. А тем более, что там никогда...
3: Погода наладилась. Я улетала, солнце наконец-то.
2: Да, и там никогда не бывает, как мне кажется, очень жарко мы просто были. Там постоянно легкий ветерок. Такой ветерок, да, поскольку это остров. Да, такой приятный легкий ветерок. Вот. Юлечка, нам пора пришла прощаться. Впереди еще реклама. До следующего вторника мы с вами
3: Следующая программа у нас будет про Санторини, потому что я за свою поездку успела побывать и на Санторини, и на Крите, и... На Сардинии.
2: Мы про Санторини говорили. Ну, можно еще по разу поговорить.
3: Сардиния, да. Мы расскажем про Сардинию, потому что это тоже очень интересный и популярный будет в этом сезоне направление Сардиния.
2: И про магнитики обязательно что-нибудь расскажем или вернем. Юлия Римлина, Дим Харов, программа «Магнитики». Будьте с нами и путешествуйте, путешествуйте, путешествуйте. Пока.
3: Пока.
1: Магнитики. Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
11: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
12: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Registrs.iaui.gov.lv.
13: Живёшь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также, заполнив тест на радио СВХ. ГИД. Строим для лучшего завтра.

0: прости навсегда.
1: СВХ плюс.
0: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Качается. Я сильно пью.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Акционерное общество «Латвия» с кредитной политикой программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.
4: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: СВХ плюс.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maxima.
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
1: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
7: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.
8: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express ЛВ.
9: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также, заполнив тест «Тале Радио СВХ». ГИД. Строим для лучшего завтра.
10: Сладкий мой, не мало-мало, я с тобой себя потеряла. Сладкий мой, ближе, ближе.
11: СВХ+.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
2: Весна.
0: На плюсе.

0: Svedbankas rūpējas par mājas drošību. Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Хиты навсегда. Да. Золотой запас.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна. На плюс.

0: Mastercard Kliktu Pay savā bankā. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
2: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также заполнив тест «Тале Радио СВХ». ГИД. Строим для лучшего завтра.
3: Плюс.

ВДНХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое.

0: ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ плюс. Радио, которое.

0: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
1: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов, команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтере.

музыка для всех. Только хиты.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

0: маневрировал дроном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
4: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК ЛВ.
5: СВХ плюс.

Музыка, которую слушаешь ты.

стопроцентные хиты.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: СВХ Плюс.
1: Были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сложись по

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. Ночью на кухне она в скине туфли, а в душе ее дымят раскаленные угли. СВХ Плюс.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

0: Все, танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: это у вас? Аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Ахи! Вот видите? С лучшей музыкой. Ахи! И лучшими весенними заставками. Ахи! Ахи! Ахи! Видите, все правда.

Шугарам. СВХ плюс.

0: музыки для всех.
1: Добрые глаза, часто за слабость принимали.
0: Только хиты.
2: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови.
0: СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Чтобы у тебя дела, от твоего тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВК+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: моя.
1: Лучшая музыка.
2: Лучшая. Помнишь, как в школе ты танцевал медляк соли? Мы так спешили.
1: Стопроцентные хиты.

Музыка для всех. Только хиты. Твоя музыка.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.

Лишь много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

нам все равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

музыка, которую слушаешь ты. Скажи, май, снег, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: Лучшая музыка.
1: Красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

0: вокруг на радио, которое рядом.
1: СВХ плюс.

0: Возьми телефон.
1: Зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
2: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
3: Весенняя сказка на СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

0: радио. СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя. Не надо лгать и мучиться зря.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебедь.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем, давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.